Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, телефон номер, линии наши открыты, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, я вам объявить то, что мы уже с вами зашли в новый час. У нас 53 минуты в этом часу. И Израиль, can you help me move a little bit the screen? I don't see the information. У нас 53 минуты на экране остается на в этом часу. To the left. Thank you. У нас остается 52 минуты, друзья, в этом часу. И нам еще нужно собрать 2000, друзья, $5. $2005 в этом часу. И объявляю телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и уже двое поучаствовали. Да благословит вас Господь. Любовь, Flowmaster Plumbing. Flowmaster Plumbing. Да благословит вас Господь, брат, сестра. Мы видим, вы пожертвовали от своей личной компании. Да благословит вас Господь, друзья. Это час, 51 час, как мы уже в марафоне, как мы уже собираем финансы на 2027 год. Это уже 51 час, как мы уже собираем финансы на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Почему, друзья, это важно? Потому что, смотрите, Радио МВ не имеет реклам. И на протяжении года вы слушаете круглые сутки радиовещание без рекламы или продажи времени. Другими словами, вы не слушаете передачи, где вам пытаются продать препараты или пытаются продать вам что-то, а вы слушаете круглые сутки Слово Господне. Обычно в четверг в это время вы слышите проповедь Дэвида Вилкерсона, И, друзья, у нас остается 51 минута. Нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в следующем году, братья и сестры, вы могли слушать этот час. Друзья, у нас остается 51 минута. И уже двое братьев и сестер, которые поддержали, сказали, мы станем сотрудниками этого часа. Мы станем и будем соучастниками этого часа. Друзья, нам не хватает еще $2005. $2005. Двое человек, любовь, да благословит вас Господь, Flowmaster Plumbing, пожертвовал через Zelle, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Двое человек, друзья, встали в этот час, чтобы этот час был в эфире в следующем году. Мы повторяем, что, друзья, благодаря братьям и сестрам, которые поучаствовали в прошлом году, которые приняли, друзья, в прошлом году активность, и что они сделали, друзья? Они сделали, благословили, друзья, благословили вас и нас, чтобы мы в этом 2026 году могли слушать радио на, в этот час, друзья. Смотрите, и это большое благословение, потому что, друзья, потому что вы участвовали в прошлом году, многие из вас, радиосотрудники, радио, почему я называю сотрудники, мы говорим, те, кто участвует на радио, жертвуют финансы, мы вас считаем как соработниками на Ниве Божией, потому что радиослужение сугубо, друзья, сугубо существует благодаря добровольным пожертвованиям, как вам, дорогие слушатели. Хотел бы сделать внимание, обращение. Мы видим, некоторые люди пытаются пожертвовать через Cash App. На данный момент Cash App не работает. Кто пытается сейчас пожертвовать, друзья, на Cash App, пожалуйста, обратите внимание, что Cash App не работает. И воспользуйтесь, пожалуйста, кредитной карточкой. Там есть, можно заплатить Apple Pay или Google Pay. Или вашей карточкой, или Zelle. Смотрите, как вам удобно. Или PayPal. Объявляю, что 48 минут, друзья, остается в часовом блоке. Каждый час имеет сумму, которую нам необходимо собрать. И уже, друзья, мы 51 час в эфире. 51 час в эфире. И мы, друзья, говорим, что нам необходимо собрать 2005 долларов осталось в этом часу. 2005 долларов уже двое подключились в этом часу и поддержали. Хотел бы благословить вас, друзья, такими словами: пусть Господь исцеляет каждого сокрушенного сердцем. Благословит вас, друзья, Господь, любовь, благословит вас Flowmaster Plumbing, человек, который стоит за этой компанией. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу любовь, что вы сделали делаете для радиослужения. Напоминаю вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. И хотел бы, друзья, подметить, что в этот час обычно идет проповедь Дэвида Вилькерсона в четверг. А сегодня, друзья, вы слышите голос нас, чтобы вместе с вами мы могли собрать финансовую поддержку на 2027 год, чтобы в 2027 году мы смогли тоже слышать проповеди в это время. Как я уже подметил, друзья, в прошлом году кто-то из радиослушателей, друзья, поддержал этот час, позвонил, встал и поддержал этот час, чтобы в этом году мы могли слушать этот час. Радиослужение, друзья, существует уже 20 лет. Благодаря Господу и благодаря вам, друзья, за вашу поддержку, мы уже каждый год делаем марафон, выходим, повещаем вас, и Божья любовь и милость, она выходит и дает свой ответ через кого? Через вас. Вот как сейчас два человека, да, в этом часу подключилась любовь и Flowmaster Plumbing подключились, чтобы поддержать этот час. Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить телефонный звонок. Наши сотрудники у телефона. И, друзья, это прямой эфир. Другими словами, вживую вы слышите мой голос. Так что, если вы еще не приняли участие, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И, как я уже сказал, друзья, Радио МВИ не имеет реклам, и, друзья, мы не продаем время. С другими словами, мы полностью рассчитываем на слушателей, чтобы радио существовало в следующий год. Знаете, каждый год мы думаем, будет ли радио существовать в следующий год. И потому что мы listener supported. Другими словами, только от слушателей мы существует этот радиопроект. И этот радиопроект, друзья, он онлайн уже 20 лет. И мы смотрели сегодня по статистике, в каждом штате в Америке, 50 штатов, в каждом штате живут славяне и слушают. Представьте, 50 штатов слушают радио МВ. И когда вы, друзья, жертвуете и выходите, благословляете финансово, ваши финансы трудятся во всех этих штатах. И плюс, друзья, более чем это, в 136 стран. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 44 минуты, друзья, осталось в этом часовом блоке. Уже 51 час, 51 час мы уже в эфире говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 44 минуты остается, друзья. Мы уже собрали 300 долларов. Слава нашему Господу. Собрали 300 долларов. Двое человек подключилось. Любовь, да благословит вас Господь. Flowmaster Plumbing, да благословит вас Господь. Пожертвовали через Zelle онлайн. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com. radiomv.com. И сделать, друзья, свое пожертвование. Напоминаем вам, друзья, 2000 долларов и 2005 долларов, которые нам еще необходимо. И это можно, друзья, сделать так. Если два человека сейчас позвонят и скажут: мы хотим от своей компании, вот как один брат сейчас только подключил свой Flowmaster Plumbing. Может быть, вы маленький имеете свой бизнес, свою компанию и хотите лично не как от себя, а как от компании стать партнером Radio MV. Вы можете, друзья, от своей компании 2 человека по $100 в месяц на 2027 год могут перекрыть вот эту передачу, где должно играться проповедь сейчас, которую час этот могут закрыть. Или, может быть, ваша компания хочет взять на себя вот этот $200 в месяц на год, то вы закроете, друзья, этот час спокойно. Давайте так, мы дадим сейчас возможность вам, братья и сестры, у кого есть свой small business, у кого есть своя, может быть, компания, которая хотела бы благословлять радио каждый месяц. Если две компании сейчас, вот как у нас один обратился, Flowmaster, у нас вчера, сегодня утром еще другая маленькая компания обратилась. Братья и сестры, если вы имеете свой small business и желаете от компании, не как от своей семьи, а как лично от компании, что вы сотрудник, партнер Radio MV, мы призываем вас, 2 человека по $100 в месяц, 2 компании по $100 в месяц, если подпишутся, друзья, вы перекроете этот час, который нам необходимо. У нас остается 42 минуты. 42 минуты, друзья. Если вы работаете сами на себя, друзья, сами на себя работаете и хотите, чтобы от вашего, может быть, от вас, от вашего маленького бизнеса и шло ежемесячное пожертвование, это меньше, чем интернет, стоимость интернета в месяц, $100, меньше, чем стоимость интернета. Друзья, если вы возьмете на себя $200, в конце года вы можете списать от своей компании на таксу, друзья, что вы жертвовали на эту организацию, вы можете списать на таксу, то я приглашаю людей, братьев, сестер, которые имеют свой small business по $100 в месяц, или один человек может, или одна компания может взять $200 в месяц, и мы закроем вот этот час, который нужно $2005. $2005, друзья, то, что нам нужно. И если вы имеете свой small business, да, и хотели бы поучаствовать, друзья, зайдите на наш телеграм-канал. Откройте телеграм и напишите «Радио МВ». Туда мы выставили видео о 20 лет нашего служения. Туда мы выставили, друзья, PDF-документ, рассказывая о служении, чтобы вы могли ближе познакомиться, чтобы вы могли, друзья, выпринтовать, положить у себя в офисе или, друзья, поставить у себя в вашей компании, чтобы вы видели, что вы работаете и благословляете служение, которое работает более чем 136 стран онлайн, друзья. Телефон номер открытый 425-296-78-29. Уже 2 человека приняло. 2 человека приняло. Любовь и Flowmaster Plumbing приняли, друзья, в этом часу участие, стали соработниками, стали частью служения Radio MV, которые сказали: нам не безразлично, мы хотим, чтобы в следующем году служение продолжало вещать этот час. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наша цель, друзья, чтобы Слово Божие могло быть проповедано и укрепляло души человеческие и освобождало тех, кто пленены грехом. И, друзья, вот этот час, который у нас остался, 39 минут, этот час, друзья, делает каждый день, в год, друзья, благословляет многих людей по всему миру, освобождая людей, души от всяких духовных болезней, духовных проблем, где назидаются люди и получают свободу. И призываем и вас, друзья, станьте частью этого часа. Поддержите этот час, чтобы этот час в следующем году был в эфире. И нам уже осталось $2005. $2005. Я напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там выбрать, какой вам удобный способ пожертвовать. Напоминаю вам, что, друзья, Cash App на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, пришлите, зайдите и используйте другое другую платформу, нежели чем Cash App. Можно делать Apple Pay, Google Pay через карточку, когда вы заходите, имейте в виду. Остается 38 минут, 38 минут и 2 человека уже приняли в этом часу участие. Мы уже 51 час в эфире, 51 час в эфире говорим о поддержке на 2027 год. Друзья, уже 20 лет в служении, когда мы делаем каждый год такой марафон, где мы обращаемся к вам. И каждый год, друзья, Господь выходит на встречу и использует вас, чтобы эфир был в следующем году. В каждом штате, где проживают братья и сестры, получали духовное назидание. Как я уже говорил, одна семья, они прислали нам сообщение, они живут в Колумбии, в Латинской Америке. И они живут в Колумбии и говорят, мы слушаем радио МВИ, для нас это частица нашего дома. Для нас это стало поддержкой, говорит, и благословением. Мы, говорит, живем в другой стране, в Колумбии, не зная языка, но получаем назидание от вас. А другая семья, друзья, нам интересно тоже сообщила, они говорят, мы переезжали штат в штат, и говорит, сейчас мы переехали совсем в другую страну. И с каждым переездом мы брали с собой нашего верного друга, Радио МВИ. Знакомый голос, знакомые передачи. Куда бы мы ни поехали, говорит, мы могли слушать Радио МВИ. Настолько приятно, друзья. И вот мы вас призываем, станьте частью этого служения, которое благословляет, делает это частью жизни людей, многих людей, которые они назидаются Словом Божьим на протяжении этого года 2026. И мы приглашаем, давайте пойдем с нами в 2027 год. У нас не хватает, друзья, людей, которые могли бы пойти с нами. Остается 36 минут, и нам нужно $2005. $2005, друзья, можно, если 4 человека позвонят и скажут, $50 в месяц я пойду с вами в 2027 год. $50 в месяц. И 4 человека смогут, друзья, перекрыть эту сумму. Перекрыть эту сумму. $2005. Или, друзья, 7 человек по $25. Друзья, 7 человек по $25 смогут перекрыть эту сумму. Хотели бы обратить внимание, что уже 2 человека приняли, друзья, активность, приняли решение благословить этот час. И уже мы собрали $300, еще нам нужно $2005. Хотели бы благословить и пожелать вам, 2 человека, которые приняли участие, это Любовь и Flow Master Plumbing. Да благословит вас Господь за вашу активность, что вы, друзья, приняли. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер. Мы сейчас послушаем песню. Во время песни, друзья, звоните или зайдите онлайн на radio.mv.com и примите свое участие. Нас остается 35 минут, и нам нужно $2005, друзья. $2005 – это если 2 человека позвонят, скажут, мы пойдем с вами в месяц по $100, то, друзья, мы закроем этот эфир, этот час. Или, друзья, 4 человека по $50, друзья, в месяц, и мы закроем этот час. 34 минуты, друзья, нам нужна ваша активность, ваше внимание. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. А мы слушаем псалом.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава Богу, друзья, принял другой участник. Микола, да благословит вас Господь, Микола, онлайн. И слава нашему Господу, друзья, остается 29 минут и уже $1,880 осталось. Михаил, окей. Михаил стал частью онлайн. Да благословит вас Господь, друзья, уже 3 человека, которые сейчас приняли. И у нас остается 28 минут и 3 человека. Михаил, Любовь, Flow Master Plumbing, да благословит вас Господь. Друзья, за ваше участие в этом часу. Этот час, где обычно в это время, друзья, проходит передача проповедь Дэвида Вилькерсона в это время. И вы, друзья, поддержали, друзья, чтобы эта передача могла быть в эфире. И напоминаю вам, друзья, что нам нужно еще $1,880, чтобы этот час был полностью покрыт на 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Божий вам благословение, друзья. Помните, что мы сейчас, это в прямом эфире, и мы зовем вас, чтобы вы приняли участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У вас есть возможность, друзья, стать частью этого марафона. И как вы можете сделать? Пойти на radiomv.com, вот как многие делают это, выбрать способ, как вам намного легче и удобней. И там, друзья, там вы сможете выбрать ежемесячную сумму или одноразово, как вас располагает ваш личный бюджет. Хотел бы, друзья, напомнить, что в этом часу остается 26 минут, и этот час еще нуждается в $1,880. Уже братья и сестры, которые приняли участие, они благословили уже на сумму $425. Слава нашему Господу! На $425, друзья, 3 человека: Михаил, Любовь, Флоу. Друзья, Flow Master Plumbing стали, друзья, поддерживать этот час. И мы призываем вас, чтобы вы, друзья, подключились, потому что нам не хватает $1,880, чтобы поддержать этот час. Если, друзья, вы еще не приняли участие, или, может быть, вы слушаете и думаете, стоит ли мне поддерживать или нет, хотел бы вам, друзья, обратиться. Если вы хотите, чтобы радио звучало в следующем году, это открытая возможность для тебя, дорогой слушатель. Радиослужение существует благодаря только слушателям, как вы, которые звонят и становятся частью этого служения. 25 минут, друзья, и у нас 3 человека уже приняло в этом часу с участием, стали соработниками на Ниве Божией. А, друзья, нам еще не хватает 1880. До цели этого часа нам нужно 1880. Это если, друзья, 7 человек позвонят по $25 в месяц, подпишутся, могут перекрыть. Или 4 человека по $50 в месяц смогут перекрыть, друзья, этот час. Или, может быть, 2 человека, которые хотят перекрыть по $100 в месяц, и этот час, друзья, будет перекрытым. Мы уже 51 час в эфире. 51 час мы уже в эфире, друзья. Мы начали с понедельника, уже сегодня четверг.
И не хотелось бы, чтобы нам сидеть здесь целый месяц, друзья. Не хотелось бы. Мы говорим, что мы собираем на 2027 год, чтобы быть в эфире. Каждый год мы делаем марафон, потому что кто-то в прошлом году, друзья, кто-то в прошлом году поучаствовал и сделал, чтобы в этом году был этот эфир. Друзья, чтобы в этом году был проплачен этот час. И у нас остается буквально, друзья, 24 минуты, и нам не достает $1880. $1880. В прошлом году, братья и сестры, вы позаботились многие, чтобы этот час был покрытый. А у нас остается 23 минуты, друзья, и этот час, он еще, друзья, не покрытый. Нам необходимо $1880. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И хотел бы объявить, что Радио Ви, друзья, это благотворительное, друзья, служение, потому что мы не продаем время, и у нас нет, друзья, рекламы. И каждый год мы полагаемся на Господа и на верность, которую Бог проявляет через своих детей. А это вы, дорогие радиослушатели. И вот мы уже 51 час в эфире, где мы говорим о марафоне, который нам необходимо на следующий год. И мы благодарим Господа за братьев и сестер, которые уже приняли в этом часу приняли участие Михаил, Любовь, Flowmaster Plumbing. Благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часу. Остается 22 минуты, друзья. Хотел бы я вам напомнить, что Слово Божие написано, местописание Луки 4 глава, 18 стих. Это Иисус Христос читает место Писания, вы знаете, наверное, хорошо, где говорится так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать племенным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Луки, 4 глава, 18 стих, это стих на этот час. И когда, друзья, радиослужение проповедует каждый день, вещает радио, оно помогает людям, друзья, слышать благую весть о Христе, где Господь освобождает, где Господь исцеляет, где Бог дает, друзья, свободу. Те, кто сокрушенным сердцем, Он дает им свободу. И вот мы призываем, да будет этот час, друзья, благословением для многих людей, которые еще не получили этот мир от Господа. И мы, друзья, призываем вас, чтобы вы помогли закрыть этот час, который у нас остается 21 минута, и нам еще нужно $1880. $1880. Друзья, это если, друзья, если 4 человека по $50 в месяц подпишутся, они смогут, друзья, перекрыть этот час. Вы сможете, друзья, перекрыть этот час. Я объявляю номер, даю вам возможность позвонить или зайти на радио mv.com и принять участие. Зайти на радио mv.com и принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши, друзья, открыты. Наши, друзья, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить телефонный звоночек. Напоминаю, друзья, что это прямой эфир, и вы сможете зайти на radiomv.com и тоже пожертвовать там. Остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок начинает сильно хромать, друзья. Ему не хватает $1880, чтобы в следующем году он был в эфире, друзья. Из-за этого необходимо, чтобы нам закрывать, друзья, каждый час. Каждый час. Слава нашему Господу, друзья, за то, что Бог проявляет свою верность через вас, радиослушатели. Объявляем номер, и мы послушаем Псалом 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты.
И мы ждем ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. На radiomv.com. Слушаем псалом, друзья.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +325 296 78 29, друзья, наши линии открыты, и вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы принять участие. Надя, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle. Надя, да благословит вас Господь, Михаил, Любовь и Flow Master Plumbing. Благословили этот час, друзья. Этот час у нас еще остается буквально 10 минут в этом часу. 10 минут, и уже 4 человека, которые стали соработниками, поддерживая этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Но нам еще не хватает, друзья, в этом часу $1830. И мы, друзья, вас призываем $1830. Если у вас есть, друзья, возможность стать соучастником каждый месяц по $50, то 4 человека по $50 в месяц, если подпишутся, друзья, смогут покрыть этот час. Или, друзья, 2 человека по $100. Если у вас может быть свой small business, и вы хотите от бизнеса жертвовать каждый месяц по $100, друзья, вы можете зайти на radiomv.com, нажать на «Пожертвовать», там «Donate», через карточку выбрать monthly, поставить сумму, которую вы желаете месячно жертвовать, и сделать таким способом. Если вам проще, может быть, позвонить и по телефону это сделать на номер 425-296-78-29. Наши сотрудники, друзья, у телефонов, у нас остается 9 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке $1830. Друзья, в этом часу обычно играется, звучит проповедь Дэвида Вилкерсона в четверг. В это время, друзья, наше желание, чтобы оно и в следующем году могло играться, эта проповедь крутится. И помните, друзья, кто-то в прошлом году принял участие, чтобы этот час был пополненный, чтобы этот час имел полную сумму, чтобы в этом году мы могли слышать проповеди. А теперь лежит на нас ответственность, друзья, чтобы мы могли покрыть этот час, чтобы в следующем году он был в эфире. Объявляю вам номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надия, Михаил, Любовь, Flowmaster, Plumbing, да благословит вас Господь, что вы приняли уже участие в этом часу. И у нас, друзья, остается 8 минут, и нам не хватает $1830. $1830. Может быть, вы хотите пожертвовать от своего личного бизнеса и перевести $1830 сейчас. Вы это можете, друзья, сделать, чтобы благословить и поиспользоваться, друзья, благословением, где вы можете получить письмо, пожертвование, чтобы вы списали в конце года на ваш бизнес. Друзья, если вы желаете, зайдите на radio.mv.com. Выберите способ, как вы желаете пожертвовать. Может быть, кто-то желает, друзья, закрыть этот час сам. Хочет благословить, чтобы этот час не нуждался, друзья, больше финансов. Сейчас не хватает $1830. 7 минут, друзья, 7 минут, и нам нужно $1830. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. На 2027 год. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, чтобы этот час был покрытый. А сейчас, друзья, лежит ответственность на нас. И у нас остается 6 минут, и нам не хватает $1830 в этом часу. Уже 4 человека приняли участие. Любовь, Flowmaster Plumbing, Михаил и Надя. И напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. До конца часа, друзья, осталось всего 7 минут. До цели этого часа нам нужно $1830, друзья. И обращаемся к вам, если вы еще, друзья, не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут оформить звонок. Если, может, вы хотите, друзья, позвонить и пожертвовать одноразово и благословить, перекрыть эту сумму, друзья, полностью сказать, я возьму на себя этот час, то, что не хватает, я его полностью перекрою от себя или от своего бизнеса, вы можете это сделать. Нужно $1830 в этом часу, и остается буквально 6 минут. Друзья, остается буквально 6 минут. $1830 остается в этом часу, и у нас буквально остается 6 минут. Друзья, я смотрю активности наших слушателей сейчас в Америке. Это номер один Вашингтон, номер два штат это Калифорния, номер три штат это Нью-Йорк, Номер 4 штат – это South Carolina. 5-й – это Ohio. Друзья, Орегон – это 6-й. North Carolina – это 7-й. Массачусетс – номер 8. Пенсильвания – номер 9. И Теннесси – номер 10. Дорогие радиослушатели в этих штатах, обращаюсь к вам, конечно, нас больше Флорида слушает, Кентаки, Миннесота, все штаты. Обращаюсь к вам, друзья, что у нас остается буквально 5 минут, и нам нужно $1830 в этом часу, чтобы, друзья, мы могли закрыть этот час. Мы уже 51 час в эфире говорим с вами о поддержке на 2027 год. Хотелось бы услышать, друзья, если можно пожертвовать одноразово, или если вы хотите разбить это на месячно, друзья. $200 в месяц на год вы сможете перекрыть эту сумму. Может быть, вы говорите, я не могу пожертвовать всю сумму, но я могу сделать так, чтобы $200 в месяц от моего бизнеса я буду жертвовать, и это перекроет этот час, друзья. Остается 4 минуты, 4 минуты. Если зайдете на radiumv.com, нажмете credit card, выберите monthly и поставите $200 на месяц, то вы можете от своего бизнеса перекрыть, друзья, этот час. Остается, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1830. А может быть, друзья,

32 700 нам осталось, и Бог использует вас, дорогие радиослушатели. И у нас в этом часовом блоке остается минута 36, и уже двое приняли участие. Татьяна, Ольга, да благословит вас Господь. Друзья, если вы желаете принять участие, вы можете позвонить на радио 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь за ваше, друзья, участие и за ваш, друзья, вклад, который вы делаете. Да благословит вас Господь. И я хотел бы объявить, что вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, и оттуда принять участие, вложить свою финансовую поддержку. И да благословит всех Господь, друзья, мы молимся за всех, кто принял участие. Боже, благослови всех братьев и сестер, которые сегодня в этом дне отзываются, жертвуют, кто жертвовал в этом часу. Боже, благослови, Господь, благослови каждого, Боже, кто делал свой вклад. Даруем благодать Твою силу, благослови их работы, семьи, устрояй судьбы, Господь, Ты знаешь. Мы просим Тебя, Господь, Ты знаешь, этот марафон мы отдаем в руки Твои и видим Твою руку, которой Ты содействуешь. Да благослови, Господь, каждого, кто участвовал, кто отвечал звонки, кто жертвовал, кто благословлял наш коллектив здесь, кто, Господи, накормил нас сегодня, благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь, что Ты Бог отвечающий и делающий свою работу над нами. Да будет имени Твоим и слава. Аминь. Друзья, я хотел бы объявить вам телефон номер, куда вы можете звонить и стать частью этого служения. Но номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы хотим, друзья, вам сказать, что, пожалуйста, принимайте участие. Звоните, наши линии открыты, и сотрудники у телефонов. Время от времени, друзья, я прошу, чтобы вы, знаете, напоминали другим своим близким, родным о марафоне. Потому что многие часто, может быть, не берут во внимание, но это раз в год делается марафон для устройства и благословения радиовещания в следующий год. В следующий год. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты. 425-296-78-29. На Радио МВ зайдите radiomv.com, radiomv.com, и можете, друзья, там пожертвовать. А сейчас мы слушаем, друзья, псалом и будем, друзья, активно участвовать в звонках и жертвовании онлайн, друзья. Цель, чем быстрее мы соберем этот финансовый поддержку на 2027 год, вернемся в регулярное вещание. И с Божьей помощью, друзья, Господь уже сделал большую работу через вас. Повторяю, Господь сделал большую работу через вас. Мы уже собрали 102 796, и нам осталось 32 700 долларов. И, братья и сестры, каждый доллар, который вы жертвуете и реагируете, оно двигает нас ближе, двигает к нас к цели. Давайте сейчас мы прослушаем псалом и пару псалмов и свидетельства. Да благословит вас Господь, друзья, да будет Бог же милость над вами.

0: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение Радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Три месяца над китайской провинцией Шонтан нещадно палило солнце. На лазурном небе не было ни одного облачка. Все живое находилось под угрозой уничтожения. Земля сгорала от иссушающего зноя. Казалось, что над ней навис зловещий призрак голода, протягивающий свои костлявые руки, чтобы поглотить все. Еще несколько дней, и весь урожай может сгореть на корню, так и не успев вызреть. Все эти обстоятельства угрожали 28 миллионам человек неминуемой смертью от голода. Ежедневно весь китайский народ, кроме христиан, взывал о помощи к своему идолу Богу дождя. Люди в надежде на его милость приносили идолу деньги, рис, мясо, вино. Во славу идола устраивались процессии, проводились специальные идолослужения. Каждый день в течение 6 недель высокопоставленные сановники, сопровождаемые огромной толпой людей, проносили идола по всем полям. Но лучи солнца продолжали палить землю с неиссякаемой силой. Горе и голод возрастали с каждым днем. Наконец, отчаявшийся народ схватил каменного, вечно насмехающегося идола и сбросил его с высоты городской стены на солнечное пекло, чтобы он научился состраданию. Христиане все это время тоже взывали к Богу, но он молчал. Люди были удивлены и разочарованы. Некоторые из них отправились к миссионеру с вопросом: «Мы понимаем, почему народ не получил помощи, так как знаем, что сделанные человеческими руками глиняные идолы не имеют силы. Но ведь и мы взываем к Богу в течение 6 недель». И тоже не получили ответа. Скажи, действительно ли существует этот Иисус из Назарета, которому ты научил нас молиться? Или это игра глупцов? Почему мы до сих пор не увидели доказательства его присутствия?» «Ну хорошо», — ответил миссионер. «Мы попросим у Бога, чтобы он показал вам все препятствия, удерживающие его от ответа на ваши молитвы. Когда же вы увидите эти препятствия, вы признаете их и попросите ли у Бога прощения?» Люди ответили положительно. «Тогда, — сказал миссионер, — будем все вместе молиться». Как только христиане преклонили колени, то сразу некоторые стали всхлипывать, шепотом признавать свои грехи и просить Бога о прощении. Эти искренние покаяния убрали все препятствия на пути молитвы. И люди с чистым сердцем и уверенностью могли вознести Господу свое прошение о дожде. Христиане решили молиться до тех пор, пока Бог не пошлет им желанный дождь. Христиане, которые были у миссионера, рассказывали другим о решении верующих, и огромное количество людей объединилось в молитве к Богу. С каждым новым днем количество молящихся людей возрастало. По просьбе студентов закрыли университеты, чтобы все желающие могли присоединиться к молящемуся народу. Утром провели 2 собрания прошения, а после обеда студенты отправились в окружающие города и села и сообщили людям, что христиане в городе молятся великому Богу о дожде. Студенты просили сельских жителей присоединиться к общей молитве, возносимой великому Богу христиан. Так прошел первый день. Вскоре все небо покрылось тучами и заморосил дождь. Вдруг, неожиданно откуда ни возьмись, налетел сильный ветер и, разогнав тучи, унес долгожданный дождь за горизонт. Церковь упорно молится. На следующий день небо опять покрылось тучами. Вскоре пошел мелкий дождь, который со временем усилился и превратился в ливень. Урожай был спасен, но повествование на этом не заканчивается.
Христиане вновь приходят к миссионеру. На этот раз они уже не сомневаются в реальной силе истинного Бога. «Мы теперь знаем, что значит верить в Иисуса Христа», — сказали они. «Ведь мы просили Бога о дожде, и Он услышал нашу молитву. Разве мы теперь не должны благодарить Его за это?» И вот каждый день в течение 10 дней проводились по 2 собрания, наполненные радостными песнями, а также благодарениями и свидетельствами о чудесной силе и благодати Божьей. После обеда верующие отправлялись к тем людям, которые еще не знали и не любили Иисуса, чтобы рассказывать им о чудесном Боге, который слышит молитвы своих детей. Христиане приглашали всех присоединиться к благодарению единого, могущего и истинного Бога за Его чудесную помощь. Залы миссионерских домов были заполнены до отказа огромными толпами народа из различных социальных слоев. На 10-й день пришли главные лица города, сановники и вельможи столицы, чтобы на коленях поблагодарить Бога. «Я верю, — сказал главный мандарин, — что вы учите об истинном Боге, истинной вере и проповедуете Евангелие. Поэтому я, не откладывая на завтра, пришел сегодня, чтобы открыто признать вашего Бога. Я знаю, что за это могу потерять свое высокое положение и, может быть, даже свою жизнь». Многие люди, приходившие на богослужение, благодарение, искали и находили в Иисусе Христе своего Спасителя, понимая, что Он взял на Себя вину всего мира. Было отчетливо видно, что через благодарение увеличивалось благословение Божье. Не желаем ли и мы последовать примеру этих людей? Не обратим ли мы свое внимание на то, что благодарение включает в себя благословение? Более того, оно увеличивает его. И если между Богом и нами нет преград, то мы можем получить Его благословение и быть Ему благодарными от всего сердца. Многие люди знакомы с песней «О, если б тысячу устами, я мог Тебя, Господь, хвалить». Однажды кто-то сказал, что эта ликующая песня является жемчужиной поэзии. Она побуждает каждую клеточку тела и каждую травинку на поле хвалить и славить Бога. Можно предположить, что автор переживал счастливые мгновения своей жизни во время написания этой песни, и его душа устремлялась ввысь в радостном ликовании. Однако все было иначе. В одном сборнике песен сделана краткая, но говорящая о многом заметка. Написана эта песня в 1704 году, когда у автора сгорел дом до самого основания. Таким образом, стихотворец находился в таких обстоятельствах жизни, когда человеческой душе более свойственна печаль, нежели радость. Однако из дымящих руин дома возносились слова благодарения Богу, а не стоны и плач. Однажды в Англии, когда страной управляла Мария Кровавая, на повозке везли осужденного за веру проповедника, чтобы сжечь его на костре. Люди, везущие обреченного на смерть, спросили его с издевательской насмешкой: «А ты можешь благодарить Бога за это?» Он ответил: «А почему бы и нет?» В книге Даниила говорится о трех мужах, которые, находясь в огненной печи, могли это делать. Поверьте, как им, так и мне близок тот, которого вы совершенно не знаете. В это время телега, качнувшись, перевернулась, и у бедного пленника, связанного и беспомощного, сломалась нога. «Ха, а теперь ты можешь благодарить Бога еретиков, которые так плохо заботятся о тебе?» Злорадно воскликнули мучители. «И теперь могу. Хвали, душа моя, Господа!» — ответил осужденный, изнемогая от боли. Пленника решено было вернуть в темницу, так как его не хотели сжигать со сломанной ногой, а по его выздоровлении отправить на костер. Спустя несколько дней Мария Кровавая умерла,
гонительница протестантов. И на престол вступила английская королева Елизавета, которая была протестанткой. С тех пор в Англии больше не разжигали таких костров, а пленников, пострадавших за веру, отпустили на свободу.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Господь и Бог мой, жизнь всего основа, им стало все, и все к Нему идет. Он Дух, Он свет, Он истина и слово. Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня Он спас, отдавши в жертву Сына. Христос теперь ходатай в небесах. И вновь своей любовью всесильной и ныне властен трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, Его бальзам врачует сердце раны, к Нему всегда за помощью приду. Как хорошо, что Он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары. Хочу всегда и в светлый день, и ночью за все Его благодарить. Я буду славить Бога непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, 100 000 осанна, великий, вечный, милующий Бог. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 351-я встреча у нас сегодня. Я начну с мысли, на которую меня навел один наш слушатель. Он говорит, в книге «Судей» перед нами обычные среднестатистические люди, которых Бог использует особым образом. Обычные, да, соглашусь. А меня немножко напрягло здесь слово «среднестатистические». Я думаю, что даже ниже, чем среднестатистические. Да, это люди веры. Это примеры веры, которые мы получаем, о которых мы читаем, в частности, в послании к евреям. Но если говорить о них как о людях до того, как Бог начал в них действовать, это, конечно, ниже, чем среднестатистический уровень. В начале 10 главы перед нами двое судей, о которых практически нечего сказать. Мы уже начали читать в прошлый раз и начали этот разговор. Сначала, как мы читали в первом стихе, после Авимелеха, восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. Ничего про этого человека неизвестно. То есть он просто не сделал ничего. Второй судья, Иаир, о котором мы читаем, у него было 30 сыновей или 32, в разных рукописях по-разному, и вот он подарил им по ослику. Третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года, и у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Что можно сказать про Иаира? Во-первых, у него было процветание и богатство, но это процветание и богатство были бесцельными. Во-вторых, у него явно было благоденствие, но это благоденствие было бессмысленным. В-третьих, у этого человека был явный престиж, но этот престиж оказался бессильным. Почему я об этом так говорю? Процветание, богатство. В то время осел, ослик был признаком процветания. Богатые люди ездили на ослах. Военным животным считался конь. Осел – это животное, конечно, мирное, но это животное богатого, обеспеченного человека. Я думаю, вы еще помните эту замечательную песнь Деворы. И Девора поет следующие слова, 10 стих 5 главы. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь». Вот вам ездящие на ослицах белых. Вот вам совершенно конкретный разговор об этих животных. Кстати говоря, во времена Иисуса Христа на ослах или на ослицах ездили цари. Вот вход Спасителя в Иерусалим знаменателен не тем, что он на каком-то ослике непонятном въезжает. Вход Спасителя в Иерусалим замечателен тем, что Спаситель въезжает как царь. И вот у этого человека, у Иаира, 30 сыновей, 30 ослов. Говоря современным языком, у него был гараж на 30 машин, и каждому из сыновей он подарил по машине. Я все искал, с какой машиной это сравнить, если говорить о современности. Она должна быть, ну, не самой такой плохой, но и не слишком роскошной. Ну, может быть, такой Volkswagen того времени. Да, вот каждому сыну он подарил по Volkswagen. Так что отцом он был щедрым, это совершенно очевидно. Вопрос только один. Зачем все это? Бессмысленно. Приносили ли эти ослики славу Богу? Нет, ни один из них не провозглашал ни одной осаны, и рядом с ними не было провозглашено ни одной осаны. Ничего подобного в Священном Писании не сказано. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Какова цель вашей жизни? Есть ли у вас такая цель? Иначе можно получить престиж без силы. Иаир был похоронен, мы читаем в 5 стихе, погребен в камне. Да, такие нормальные похороны, причем обращается внимание в камне, то есть это был известный человек, это был знаменитый человек, это был человек, наделенный престижем, который при этом не совершил ни одного значимого поступка. Меня зачастую знакомят с людьми, у которых огромное число титулов и абсолютно печальные и ничего не выражающие глаза. То есть человек живет, человек занимает большую должность. Перед человеком в совершенно буквальном смысле снимают шляпы. Но его должность оказывается больше, чем сам этот человек. Когда его не будет, его забудут очень быстро. Должность перейдет к другому. Можно было, по крайней мере, надеяться, что израильтяне научатся верности Богу. Но и этого не произошло. 6 стих 10 главы. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». Вот такова греховная природа человека. В греховной природе мы не научились, и пока Христос эту природу не изменит, мы и не научимся. Кстати, большая часть Церкви Христовой сегодня в отступлении от Бога, в отпадении от Бога. Почему? Да потому что у нас есть эти ослики, у нас есть эти машины, у нас есть это материальное благосостояние. Его сегодня больше, чем когда бы то ни было. А внутри пустота. Хорошо обеспеченная, но абсолютно бессмысленная жизнь. Идем дальше и читаем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде». Многим кажется, что Бог как бы зависит от нас. Будем мы рассказывать о нем, хорошо ему будет. Будем мы защищать его, он будет чувствовать собственную защищенность. Будем мы отстаивать его, ему будет лучше, чем было бы иначе. На самом деле все ровно наоборот. Это не Бог зависит от нас, а это мы целиком и полностью зависим от Бога. Понимаете, в чем штука? Бог не зависит от того, буду я сейчас делать эти передачи или нет. Бог, его жизнь, его благосостояние не зависит от того, будете вы сейчас слушать эти передачи или нет. Но мы с вами зависим от того, насколько мы готовы прийти к Богу. Возвращаемся к тексту, 9 и 10 стихи. «Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля, То есть начиналось это все на восточном берегу реки Иордан, там, где остались эти 2,5 колена. Потом они переходят Иордан, и мы читаем: «Весьма тесно стало Израилю». 10 стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Похожую историю мы уже видели. Израильтяне падают вниз в своих отношениях с Богом, и приходят завоеватели. Но в этот раз в истории начинается нечто новое. Во-первых, Бог не ставит судью сразу. Мы об этом поговорим через пару минут. Во-вторых, и начнем мы с этого. Бог вдруг говорит: слушайте, вы служите этим богам, служите этим божествам, пусть они вас и спасают. Порою так случается. В какой-то момент Бог говорит: ты считаешь, что сам все можешь? У тебя есть другие средства, у тебя есть другие ресурсы. Вот иди, пользуйся ими. Бог именно это делает здесь. Теперь по поводу судьи. Израильский народ оказывается без лидера. Он оказывается разрозненным. Кризис руководства – это словосочетание, которое часто приходится слышать. Но с христианской точки зрения я должен сказать вам вот о чем. Кризис руководства бывает там, где есть кризис веры, где есть кризис посвященности, где есть кризис направления. Организация, которая постоянно находится в кризисе руководства, будь то христианская церковь, миссия, все что угодно, да даже и компания на самом деле, даже обычная компания в мире бизнеса. Такая организация должна подумать о том, если это церковь или миссия, каковы наши отношения с Богом. Мы еще служим Богу или уже служим своей статистике? Мы еще славим Бога или кого-то другого? Или что-то другое. Бог не дает руководства, когда есть кризис веры, кризис призвания и кризис цели. И вот в этот момент, отвечая на слова израильтян, Бог говорит: а я не буду вас спасать. 15 стих. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. Я думаю, что это, конечно, покаяние, но покаяние неполное. И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу. Вроде бы все нормально. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее действие Бога не основано на покаянии этих людей. Дальше не говорится, что они покаялись чистым сердцем, и поэтому Бог изменил свое мнение. Там другое. Читаю дальше. «И не потерпела душа его страдания Израилева. Они были спасены его милостью». А что с покаянием? А вот смотрите. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно». Если бы это было действительно покаяние, вот здесь стояла бы точка. Вот здесь, после что угодно, просто стояла бы точка. И дальше Бог уже решает, что ему делать. Но они это говорят дальше, Только избавь нас ныне. Вот сейчас нас избавь. Знаете что, нам порою кажется, что в нашей христианской жизни Бог принимает нас, потому что мы чистосердечно каемся или красноречиво молимся. Бог принимает нас на самом деле, потому что Он милостив. Если мы этого не учитываем, если мы этого не помним, если мы об этом забываем, тогда мы оказываемся для самих себя в центре событий. И бывает очень грустно, когда все вдруг разваливается и становится понятным, что в центре событий исключительно и только Бог.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Читаем дальше, 17 стих. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. И вот израильтяне призывают самого неожиданного вроде бы человека для того, чтобы вести израильский народ. Зовут его Ефай. С одной стороны, он действительно выдающийся лидер. С другой стороны, он незаконно рожденный. И это серьезно. 11 глава, 1 стих. Ефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Давайте разберемся. Есть две точки зрения, есть два взгляда. Блудница – это слово в данном случае можно переводить и более мягко. Его матерью была чужая, неизвестная женщина. И таким образом, поскольку его мать неизвестная женщина, и получается, что он как бы никто. Братья отвергают его. Мысль о неизвестной или чужой женщине неоднократно встречается в Священном Писании. Книга Притчей, 2 глава, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой». Вот это слово, это понятие, которое умягчает речи свои и так далее. На самом деле в интерпретации 10 главы есть два разных взгляда на то, кем была мать Ефая. Римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий говорит, что она была язычницей. В еврейской же традиции интерпретации она называется потомком Исмаила. Ну, в любом случае, этот человек был отвергнут от своего народа. Его буквально отправляют в ссылку. Каким образом это делают братья? Ну, на самом деле, они это делают совершенно законно. Мы читаем: «Ты не наш, уходи отсюда». И можно было бы заподозрить братьев в какой-то особой жестокости. Но давайте вспомним стих, который мы читали, это 23 глава книги Второзакония, 2 стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». То есть с формальной точки зрения, с точки зрения закона, братья, в общем-то, поступили правильно. Однако многие мужчины разделяют ту же проблему или имеют ту же проблему, которая была у Ефая. Сыновей блудниц или сыновей неизвестных женщин немало среди поэтов, ученых, даже некоторые из римских пап были вот этим известны, но так или иначе вот этот барьер преодолели. 11 глава, 3 стих. «И убежал Ефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним». Говоря современным языком, вокруг Иефая собралась банда. Это люди, у которых тоже до какого-то времени не было смысла жизни. Это такое подобие банды Робин Гуда. И самого Иефая действительно часто называют таким древним Робин Гудом. Из чего бы это Богу действовать через таких людей? Зачем Богу поступать вот так? Есть множество причин, я назову две из них. Во-первых, других людей у Бога нет. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Бог призывает нас, и Бог оправдывает нас. Кто-то скажет, ну надо было избрать людей, у которых грехи какие-нибудь не такие яркие, не такие видимые, что ли. Нет-нет, это мы порой говорим, слушай, тебя что-то слишком видно, ты что-то слишком грешишь, давай-ка ты поступай иначе. А Бог-то не так рассуждает. Я помню в церкви ситуацию, когда нужно было выбрать, кто будет петь в группе поклонения. Ну и зашла речь о двух девушках. Выяснилось, что каждая из них живет с молодым человеком, хотя это не ее муж, естественно, это разные молодые люди, да, просто каждая из них живет со своим молодым человеком. И один из участников этой встречи сказал, ну, давайте мы лучше вот эту поставим, там, вторую из этих двух, потому что про то, что первая живет с парнем, знают все, а вторая как-то все-таки аккуратнее это делает. Понимаете, люди порой так рассуждают. Бог так не рассуждает. Других людей у Бога нет. Но еще одна причина. Бог смиряет тех, через кого действует. Каждый человек, через которого действует Бог, в какой-то момент своей жизни понимает, насколько он недостоин. И тогда делается шаг к смирению. Помните, Бог смирял Иосифа? Бог смирял Моисея? Бог смирял Давида? Кстати, и о самом Христе, о самом Спасителе говорится, что он камень, отвергнутый строителями. Жизнь Иефая можно описать так. Иефай в ссылке, Иефай в победе, Иефай в восторге. Братья Иефая отказываются быть рядом с ним, они высылают его, а Бог будет действовать через него. В какой-то момент вокруг Иефая собираются люди, от которых нормальные, благочестивые израильтяне держались бы подальше. А Бог все равно действует через него. И начинается все это в 4 стихе 11 главы. Через некоторое время аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю, «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Первую реакцию Иефая я легко могу понять. 7 стих. Иефай сказал старейшинам галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Кстати, скорее всего, старейшины — это и есть его братья, те самые, которые в свое время от него открестились. Читаем дальше. «Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Он напоминает им о том, что они сделали. Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И вот это был серьезный вопрос. Как и братья Иосифа когда-то не предполагали, что они будут кланяться Иосифу, а им пришлось это делать. Такая же перспектива ожидает и их. И вот им в этот момент придется убрать свою гордыню куда-нибудь подальше. 10 стих. Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. Ефай станет предводителем этой части Израиля, он будет главным в Галааде. Бог даст ему победу, а еще Ефай даст клятву, по поводу которой есть разные вопросы. Я, кстати, считаю, что Ефаю не нужно было давать такую клятву. Часто спрашивают, как же могло случиться, что Бог позволил Ефаю принести в жертву свою дочь? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Кто-то страждет жестоко в болезни, а у кого-то здоровья полно. Но не жалуйтесь только на время. Время равное всем нам дано. Поднимается солнце утром и улыбку каждому шлет. Так устроено Богом мудро. День для всех придет и уйдет. Календарный лист отрываем, то в раздумье, а то на бегу. Вместе месяцы провожаем, и 12 для всех в году. Но один живет полноценно, время с пользой соединив, а другой его обесценил, по привычке живет чуть жив. Дело тут совсем не в здоровье, не в условиях, всем нам Бог дал время, чтобы делать благое, исполнять положенный долг. Срок Христа на земле был малым, но достаточно было того, чтобы жить с другим содержанием предложить для мира всего. Высочайшим наполнить смыслом осветить ее и любовь, как знамя поднять над миром для людей всех, для всех веков. Ибо все, что он делал, слово каждое, что говорил, исходило от воли неба. Он и нам эту волю открыл. Если каждую нашу минуту предоставим воле Христа, то в болезни или в доле скудной с нами Он, наш помощник всегда. А всесильному Богу нетрудно в слабом силу свою проявить, даровать нам, немудрым, мудрость, нераздельно, чтоб с Богом жить. И хоть быстро уходят годы, дорогое время летит. Исполнение воли Божьей к вечной жизни нас приобщит.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Пополнение текущих годовых расходов, связанных со служением Радио МВИ. Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, предлагаю вашему вниманию чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

путевой дневник силы. Только что пришло известие, что умер Варнава. Павел предал всю свою жизнь мечу много лет тому назад. Тимофей вынужден скрываться и находиться ныне при смерти. Никто и не чает, что выживет. Вокруг путешествия Павла и Варнавы в Галатию, а также послания Павла тамошним церквям, повсюду бурлят споры и разногласия. Разногласия эти переросли в целую бурю. Что же заставило Павла написать это письмо? Лишь немногие из нас знали, что послужило поводом к написанию послания Галатам. Из тех, кто знал, остались только Тимофей, Тит и я. Где сейчас Тит, неизвестно. Возможно, уже погиб, поэтому я решил положить конец домыслам, а по возможности разногласиям, поведав тебе, как все это было. Жалею только, что ни Тимофей, ни Тит не могут поучаствовать в написании, ибо история эта поразительна и невероятна. Читая оную, вспомни, что я, Сила, сам жил в Галатии и знаю тамошних братьев и сестер лично. Знаю, что довелось им пережить. Я видел невероятные чудеса, производимые посланием Павла в их жизнях, даже в минуты смертельной опасности. Я знаю, что произошло в Галатии. Если ты ничего уже не помнишь, то вспомни хотя бы, как сидел я подле Павла, когда писал он это письмо. К тому же Варнава был одним из ближайших моих друзей. И на протяжении 2 лет я сопутствовал Павлу в его путешествиях день и ночь. Я слушал обоих этих мужей, когда они рассказывали о странстве своем по Галатии. Более того, довелось мне услышать и рассказ Иоанна Марка о том же. Он подробно излагал мне снова и снова историю кораблекрушения, которую в свое время не раз слышал я от Павла с Варнавою. Что до Тимофея, то он поведал мне ту ее часть, о которой Павел и Варнава не знали, от имени жителей Иерусалима, гостивших Галатии. Ко всему этому присовокупляю свою часть и свидетельствую тебе, что все сказанное здесь мною – правда. Много епископов с послания Павла церквям галатийским разошлись по всей империи. Настоятельно прошу тебя, чтобы по прочтении сего ты перечитал заново то послание. Осмелюсь сказать, что совершенно по-иному откроется оно для тебя. Молюсь о том, чтобы история эта и новое восприятие послания глубоко коснулось твоей жизни. На самом деле, история эта началась тогда, когда некоторые из верующих впервые отправились в Антиохию. Лука кратко описал события в Антиохии, включая тот знаменательный день, когда Варнава и Савл пустились в путь, приведший их в Галатию. А в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния 13:1-3. Тронувшись дорогу, они сперва спустились из Антиохии к гавани, расположенной недалеко от портового города Селевкии. Иоанн Марк, младший племянник Варнавы, шел вместе с Варнавой и Савлом, неся сумму с провизией и одеждой, залогом благополучного путешествия. Пока эти трое стояли на пирсе, ожидая, когда их корабль направит паруса в сторону Кипр, произошла удивительная встреча.
Отсюда я и начну свое повествование. Глава первая. «Что это?» — спросил Иоанн Марк с озадаченным выражением лица. «Поют!» — воскликнул Варнава. «Братья и сестры, они, должно быть, всю ночь шли из Антиохии, чтобы только попрощаться с нами. Наверное, решили устроить нам царские проводы». В эту минуту несколько человек из 500 верующих антиохийцев появилось на пристани, на ходу славя Бога и воспевая. «Что за чудное видение!» — вскричал Савл, бросаясь навстречу идущим. Трое мужчин растворились в толпе людей. Еще несколько минут громкого пения, и толпа приблизилась к краю пирса, где покачивалось небольшое грузовое судно, которое должно было доставить странников на Кипр. Моряки и корабельные невольники посторонились, давая проход счастливым нарушителям спокойствия. «О нет, не надо больше продуктов!» — жалобно взывал к братьям и сестрам Иоанн Марк, в то время как они норовили наполнить их руки разными вкусностями. «Теперь у нас столько еды, что дорожные сумки тяжелее меня самого». «Освободите место для новых пассажиров!» — прокричал капитан. «Но пусть никто не поднимается на борт, пока я не отдам приказ». Гавань Селевки известна тем, что здесь самые порывистые ветры во всей империи. Даже самые закаленные солдаты сваливаются от морской болезни через несколько минут болтанки на таких грузовых суденышках. Помолчав, добавил: «Отчаливаем через несколько минут». Услышав эти слова, верующие из Антиохии запели прощальную песню, а рабы, выстроившись напротив пирса, приготовились оттолкнуть от него корабль длинными шестами. «На борт!» — крикнул капитан. «Найдите место на грузовой палубе. Вниз не спускаться, огонь не разводить. И запомните, кормить вас тут не будут, рассчитывайте на себя». Потом добавил: «Ходу до Кипра 6 часов». Он взглянул на небо, пробормотал себе под нос: «Если погода не переменится». Марк, прилагая усилия, решительно втягивал свою поклажу на борт, несмотря на то, что некоторые из антиохийцев все еще пытались передать ему припасы. Развернутые паруса поймали утренний бриз. Варнава и Савл заторопились на борт, потому что рабы уже стали отталкивать судно шестами от пирса. Плавание начиналось. Приветливые возгласы летели с пирса из толпы верующих вдогонку кораблю, набиравшему ход по волнующим водам рукотворного порта. Варнава, ухватившись за канат оснастки, прижался к поручням на палубе и стал отвечать на братское прощание последними напутствиями. Антиохийские христиане провожали его ликованием. Савл радостно улыбался, а Марк продолжал пыхтеть, укладывая пожитки. Корабль уловил попутный ветер и устремился к высеченному из камня каналу, накреняясь то на одну, то на другую сторону, как при шторме. Затихающие крики сменились пением, в то время как корабль удалялся от порта Селевкии и выходил в неспокойное открытое море. «Вы бы лучше подвинулись на середину палубы, пока не выйдем в открытое море», — сказал один из моряков. «Приливная волна в канале мотает судно, как необъезженная кобыла. Этот порт не стоило и строить. Такое мое мнение». «До Кипра 6 часов?» — спросил Марк. «При попутном ветре», — ответил моряк. «Наш корабль первый в этом году отплывший из Селевкии. Погода слишком уж хороша для начала марта. Попомните мои слова. Мы дорого заплатим в апреле за эту дивную погоду». 5 динариев, — перебил его капитан. «Ни еды, ни воды не полагается. Вниз не спускаться. Этих денег стоит лишь место на палубе». «Разве только в шторм можете сойти вниз?»
Найдите себе место где-нибудь среди грузов на палубе. Посмеете что-нибудь украсть, выброшу за борт». «Всего 6 часов. Оплатить как за 5-дневное путешествие», — возмутился Иоанн Марк. «Это несправедливо». «Да ладно тебе, Марк», — начал урезонивать его Варнава. «Кто-то из братьев-антиохийцев на прошлой неделе приходил в порт и договорился о цене. Она не намного выше обычной. А с учетом того, что нам удалось попасть на первый корабль в этом году, так нам это дешево обошлось». Иоанн Марк остановил взгляд на плотно набитых сумках, потом уселся на одну из них. Варнава улыбнулся. «Я тут подумал, что святые на Кипре еще больше нагрузят себя провизией». Марк застонал, а Варнава добродушно рассмеялся. Вдруг лицо Марка просияло. Не говоря ни слова, он ухватил один мешок и скрылся между рядами тюков. Корабль уже вышел в Средиземное море, когда Савл с Варнавою стали с интересом наблюдать за маленькой лодкой, полной усердно гребущих молодых людей, которая стремительно приближалась к кораблю. Поравнявшись с ними, молодежь в лодке стала громко звать Иоанна Марка. Марк выглянул из-за тюков и узнал их, бросился к поручням и громко приветствовал друзей. Один из братьев крикнул: «Завидуем тебе, Иоанн Марк! Лучше бы ты отправился назад в Израиль, а мы бы в это морское путешествие!» Иоанн Марк быстро что-то возразил, но его слова унес ветер. Друзья Марка стали разворачивать лодку, махая ему руками и выкрикивая прощальные слова. «Твое первое путешествие морем?» — спросил моряк, наблюдавший за лодкой. «Да, господин», — ответил Марк. «Мы последователи иудейского мессии, направляемся на Кипр. Может, там задержимся, но, скорее всего, поедем дальше в другую языческую страну. Там будет видно». «Лучше дальше Кипра не плыть. Во всяком случае, не сейчас и не в апреле. Слишком рано пришла весна, море подозрительно спокойное. Боги отомстят за такую погоду, вот увидишь». «Ваш капитан сказал то же самое». «Просто зима еще не сказала своего последнего слова. Она еще поборется с весной». «Теперь, когда мы уже в открытом море», — сказал Марк, — «качки нет, никто не страдает от морской болезни. Не желаете перекусить?» «Я надеялся, что ты предложишь», — ответил моряк. «Видел, как ты угощал других из команды». Варнава с Савлом перешли на нос корабля и любовались спокойной гладью моря. «Да уж, знатные нам проводы устроили», — сказал Варнава. «Это ошеломило юного Марка», — рассмеялся Савл. «Такого и следовало ожидать от исполненных духом антиохийских братьев». Варнава задумался. «На Кипре не будет такого теплого приема». «Для меня может статься, но не для тебя», — он посмотрел на своего спутника и продолжил. «Думаю, немало людей придет нас встречать, но гораздо больше будет тех, кто воздержится. Святые на Кипре ведут себя довольно сдержанно. Сразу после Дня Пятидесятницы было совсем не так, когда киприоты, бывшие на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме, вернулись домой. Они просто горели, рассказывали о происшедшем почти каждому еврею на острове, но потом слава Пятидесятницы угасла. Отчасти объяснить это можно местным складом ума. Люди, живущие на малолюдном маленьком острове, склонны хранить традиции прошлого. Да еще культура наша. Мы, евреи, не так бурно проявляем чувства, как язычники Антиохии. Варнава пожал плечами. «Все время забываю об этой разнице, пока не приходится уезжать из Антиохии и возвращаться в еврейскую диаспору».
«У меня такое чувство, что мы будем скучать по нашим антиохийцам», — согласился Савл. «Савл, а готов ли ты к прохладной встрече на Кипре? Многие из тамошних верующих сомневаются, что ты стал искренним учеником Господа. Все они еще полагают, что ты, возможно, среди нас для того, чтобы выведать все наши входы и выходы, а потом нанести удар». «Знаю», — спокойно ответил Савл. «Я выступлю со свидетельством в твою пользу, конечно, но, как ты это уже много раз делал, начиная с того времени, как я появился тогда в Иерусалиме. Несмотря даже на это, найдутся те, кто не поверит и моим словам, против тебя восстанут. Многие все еще носят на себе шрамы, полученные при истязаниях, которым ты подвергал церковь в Иерусалиме». Савл на мгновение задержал взгляд на спокойной водной поверхности, потом прикрыл веки. «Я готов», — сказал тихо. Размышляя о том, что ожидало его в будущем, Савл вновь замолчал. Откинувшись назад на мешок с зерном, он закрыл глаза. Они почти всю ночь пробыли в общении с небольшой группой верующих из тех, кто провожали их накануне до Селевки. Он улыбнулся, вспомнив их песнопения и сердечные молитвы. Солнце пригревало, и он задремал. Несколько часов спустя появился Иоанн Марк. «Кто-нибудь проголодался? У меня полно припасов». Варнава засмеялся, а Савл, проснувшись, стал протирать глаза, усаживаясь. «Один мешок уже почти пуст», — воскликнул Варнава. «Неужели ты все съел сам?» «Да нет же», — возразил Марк. «Я раздал еду морякам и другим пассажирам. Теперь им хватит пищи на целую неделю, а у меня по-прежнему больше, чем я могу поднять, не считая еще заплечного мешка со свитками и сумки с одеждой». «Посмотрите», — прервал свою речь Марк, — «там вдали. Это Кипр, видите?» «А-а-а! Это под силу увидеть лишь молодым глазам», — произнес с печалью Савл. «Мать говорила, что половина евреев на Кипре моя родня». «Да, у нас с сестрой тут, похоже, много родственников», — подтвердил Варнава. Капитан вел судно левым галсом, стремясь подойти к острову с юга. Варнава стоял у поручней, упиваясь видом родного берега. «Взгляни туда, Савл, мы подходим со стороны длинного восточного полуострова. Можно увидеть маленькую деревушку Элою с подветренной стороны. Немного людей забрались так далеко, большинство из них живут ловлей рыбы на этом мелководье. А те холмы называются Олимпийскими горами. Через час мы увидим Саламин в красивом заливе у подножия полуострова». Залив защищен полуостровом, что сделало эту гавань одной из самых безопасных в мире, а также и самой посещаемой. «Ты говоришь, как моряк», — сказал Савл. «Нет, всего лишь как человек, который вырос в семье торговца медью, а медь всегда доставляли морем из Саламина. Весь Кипр — это край, населенный моряками». Варнава поискал глазами отдаленный берег со знакомыми приметами. Наконец гавань открылась взору. Большой полукруглый пирс по правую и левую сторону, вдаваясь далеко в море, казалось, раскинул руки в приветственном объятии. «Италийцы и финикийцы приходят к Кипру на кораблях севера. Чтобы не преодолевать весь путь до Египта, они оставляют товары здесь, затем загружаются товарами, оставленными на острове египтянами, приведшими корабли с юга. Египтяне поступают так же. И египтяне, и римляне все здесь продают и покупают. Торговля многими грузами идет прямо у причала. Затем купленный товар перегружают на другое судно. Что не продано на месте, тут же отдается на откуп посредникам, в основном евреям и грекам. Они продают товар островитянам и розничным торговцам». Хотя солнце сияло вовсю, в лицо Варнаве ударил порыв холодного полуденного ветра.
Он поглубже натянул на себя плащ и пробормотал. «Зима еще не сказала своего последнего слова, не так ли? Кого-то поджидает плохая погода». Когда грузовой корабль стал приближаться к причалам Саламина, навстречу ему стало приближаться множество лодок. Им были брошены швартовы. Люди во встречавшихся лодках подхватили канаты и двинулись обратно к причалам, ведя корабль за собой. Марк не отрывал взгляда от пристани. «Вы только посмотрите! Никогда не видывал столько всякого добра!» — прошептал он. Вся пристань была уставлена тюками с хлопком из Египта, мешками с зерном всех сортов и видов, клетями с драгоценным металлом под названием олово, привезенным с таинственного острова Британия. Там лежали связки ротанговой пальмы, штабеля тикового дерева и другие диковинные деревесные породы вместе с насыпями цератонии, фруктов, овощей, орехов и семян. Рулоны тканей с востока были сложены в кипы выше человеческого роста. Но больше всего места занимали бруски из меди, уложенные стопками крест-накрест и так высоко, что нельзя было дотянуться до верха. Шкафы и другая изысканная мебель под навесами ожидали италийских купцов, которые потом продадут ее владельцам богатых римских вилл. И повсюду пристань заполняли ремесленники, тут же мастерившие и продававшие свой товар. «Я и не подозревал, что Италия и Египет так много всего привозят», — обронил Савл. «Вообще-то самыми крупными торговыми путями владеют финикийцы. Они проходят вдоль всех берегов Средиземноморья, останавливаясь и торгуя в каждом порту, какой только встречается на их пути. Затем привозят товары сюда. Так что все, что ты тут видишь, по сути, свезено со всего мира». В то время, когда корабль подтягивали к якорной стоянке, Варнава указал на толпу иудеев на пристани. «Смотри, вон братья и сестры!» Было очевидно, что Варнава с трудом сдерживает чувства. Мгновение спустя верующие на берегу начали петь древний еврейский приветственный гимн. Глаза Варнавы наполнились слезами. «Я различаю их критский акцент». Савл и Марк начали махать руками, и Савл уже заметил пристальные вопрошающие взгляды, направленные на него. Паруса судна были подняты, швартовы брошены ожидавшим рабам, которыми те подтянули его к пирсу. Как только были спущены доска трапа, трое мужчин сошли на берег и вскоре оказались окруженными встречавшими. Варнава тянулся то к одному, то к другому, называя их по именам и попадая в теплые объятия. «Это ваш двоюродный брат Иоанн Марк. Марк, а это брат твоего деда. А вот друг моего детства. А это кто тут? Лицо знакомо, но я уже не помню твоего имени. Как ты вырос?» Кто-то из толпы кричал Варнаве. «Оставайся с нами, ты нам нужен здесь. Здесь столько предстоит трудов. Кипру ты очень нужен. Пожалуйста, останься». Савл стоял позади, молчаливый и одинокий. На помощь Марку вызвались несколько юношей, подхватили его поклажу. «Здесь книжные свитки, одежда и продукты. Осторожней со свитками и одеждой», — указывал он. Марк удовлетворенно наблюдал, как молодые люди с усилием поднимают мешки с провизией. Прошло еще несколько минут, и уверовавшие из иудеев повели гостей от гавани по лабиринту узких улочек. Они миновали знаменитый Саламийский ипподром, и, наконец, дорога привела их на улочку, едва шире плеч. Они остановились перед столь же узкой дверью. «Мы сняли эту комнату для вас троих, братья. Здесь есть место для ночлега каждому. Сестры и братья раз или два в неделю будут приносить вам пищу и все, что понадобится. По вечерам братья будут навещать вас, чтобы поговорить о Кипре. Иоанн Марк, сестры из нашего собрания просили тебе передать, что они приготовили много провизии вам троим в дорогу, когда вы отправитесь навещать церкви в других городах.
Марк изобразил подобие улыбки и слабо произнес: «Спасибо вам». Глядя, как юноши с трудом волокли по полу два особенно тяжелых мешка. Когда хозяева ушли, Варнава, Савл и Иоанн Марк разложили свои вещи, только оставили нераскатанными коврики постели. Спускались сумерки, стали сходиться верующие из Саламинской общины. Вскоре после обмена приветствиями они начали рассказывать. Они рассказывали о состоянии веры в Саламине и по всему Кипру. «Вы нам очень здесь нужны», — слышалось то и дело. «Никто из 12 апостолов сюда так и не добрался. Все общины немногочисленны и слабы. Мы так рады вашему приезду. Пожалуйста, останьтесь». «С тех первых дней после Пятидесятницы, когда вы все вернулись на Кипр, много ли людей на острове уверовало?» — спросил Варнава. — «Сначала таких было много, и некоторые из них до ныне с нами. Вам будет интересно узнать, что даже до иудеев, киприотов дошла весть об Иисусе Христе. Общины хотят, чтобы вы привлекли отступивших обратно, чтобы наставили нас и достигли сердец неверующих». Савл продолжал хранить молчание с момента прибытия, но первые же его вопросы были по существу. «Сколько всего иудеев на острове?» «Всего, наверное, 1000. А последователей Господа Христа?» На этот вопрос ответить оказалось труднее, чем ожидали Савл и Варнава, и ответ был неожиданным. «В синагоге таких много, пожалуй, большинство принимают вести Мессии». «В синагоге?» — спросил Савл, явно удивленный. «А сколько же вне ее?» Мужчины в комнате неуверенно переглянулись. «Ну, знаете, у нас верующие в основном собираются по субботам в синагоге вместе с остальными членами иудейской общины». «Но», — поспешил добавить один, — «иногда мы собираемся и по домам тоже». Савл повторил свой вопрос. «Но сколько же верующих, кроме тех, кто приходит в синагогу?» Киприоты поглядывали друг на друга, не зная, что ответить. «Мы не знаем, мы на это никогда не обращали внимания», — был общий ответ. Наступило молчание. Варнава попытался сгладить впечатление от этих слов, подыскивая для них объяснение. «Мы пробыли в Антиохии долгое время», — начал он. «И просто забыли, что некоторые из народа Божия по-прежнему ходят в синагоги. В Антиохии те, кто ходят в синагоги, настроены очень враждебно против пути Господня». «О, здесь, на Кипре, совсем по-другому. Синагога – место наших собраний. Некоторые святые в маленьких селениях собираются по домам, но только потому, что там нет синагог». Савл рискнул задать последний вопрос, зная, что от ответа на него будет зависеть, какие отношения сложатся у них с киприотами во время их пребывания. «Как много язычников приходят на ваши собрания?» «Язычников?» Было ясно, что вопрос Савла был более чем непонятен для присутствовавших. «Разве ищущие Бога из соседних языческих племен никогда не приходят на ваши собрания? Есть ли уверовавшие среди язычников?» «Нет, не думаю, что такие есть», — ответил один из братьев. «Мне сказали, что есть один язычник в общине в Томасе», — вступил другой. «Во всяком случае, я так понял». Савл опешил от такого ответа. «Другими словами, все верующие на Кипре иудеи?» Снова местные братья обменялись удивленными взглядами. «Ну да, а почему ты спрашиваешь?» Чтобы избежать повисшего молчания, Варнава сменил тему разговора. «Я слышал, что у здешних братьев и сестер завтра рано утром служение. Наверное, пора нам всем немного поспать. Кто-нибудь зайдет завтра за нами, чтобы проводить в дом, где будет служение?» «Да, но оно будет в синагоге». «В синагоге?» Павел чуть не поперхнулся этим словом.
Да, начальник синагоги очень доброжелателен и сам может прийти на собрание. Савл, он полагает, что много лет назад вы встречались в Иерусалиме. Он спрашивал, не учился ли ты у Гамалиила. Савл чуть не застонал. Все ждут твоих проповедей, Варнава. Что до Савла, ну, тебе это известно, могут возникнуть вопросы. Уже слишком поздно, снова напомнил Варнава. Прежде чем мы разойдемся, можно рассказать тебе о нашем плане для вашего путешествия? Спросил один из братьев. Конечно, ответил Варнава. «Вы отправитесь отсюда в город Цитеум на южном побережье. При хорошей погоде это займет 2 дня. Братья и сестры из общины Томаса, Ледры, Керентии, Лапитуса придут к вам в Цитеум. Все в нетерпении. Вы пробудете у святых в Цитеуме субботу и день Господень. Из Цитеума вы продолжите путь на юго-запад до Куриума. Там очень сильная община верующих. Оттуда вы отправитесь в западную часть острова, его столицу, город Пафос. Один из братьев в Пафосе хочет устроить для Савла прием у проконсула Сергия Публия. Мы так надеемся, что к тому времени, когда вы доберетесь до Пафоса, у вас созреет решение остаться у нас на Кипре. Нам так нужно ободрение от вас». Собрание разошлось. Варнава, Савл и Иоанн Марк остались одни. «Никаких язычников! Ты это слышал?» Савл едва верил собственным словам. «Варнава, они сказали, что в их собраниях нет язычников. Тысячи иудеев на этом острове, и они все слышали о Господе. Все евреи слышали благую весть». Но эти верующие не заботятся о том, чтобы рассказать о Господе язычникам. Пока они не осознают, что язычники также предназначены к искуплению, боюсь, здесь мало что нам удастся сделать, — вздохнул Варнава. Ободрение? Ободрить-то мы можем, но не на всю же оставшуюся жизнь. Господь призвал нас не для служения ободрения. Он призвал нас донести благую весть язычникам. «Рад слышать это из твоих уст», — сказал Савл. «Не хотел напоминать, но когда мы стояли на коленях в той комнате в Антиохии вместе с Луцием, Манаилом и Симеоном, Святой Дух послал нас с тобой к язычникам». «Послал к язычникам». Проповедовать им Иисуса Христа и перевести уверовавших в собрание святых, церковь. А что мы тут делаем? Савл, не сдерживаясь более, почти выпалил следующие слова. Мы были посланы, чтобы привести язычников не в здание, где царит религия, а в тело Христово. Я люблю этот остров, отвечал Варнава. Здесь мой народ, здесь мой дом. Я мечтал увидеть живое, одухотворенное собрание святых на этом острове. Но пока здешние верующие не поймут, что благая весть и для язычников тоже, это место не для нас. Боюсь, что мы причинили бы больше вред и внесли разделение, если бы начали проповедовать язычникам, живущим на Кипре. Смятение и урон были бы повсюду. Прекрасно. Тогда идем к язычникам. «Давай сами пойдем в те места, где ни язычники, ни иудеи еще не слышали об имени Иисуса». Варнава вздохнул. «Быть посему. Завтра поспрашиваем, где именно Евангелие уже проповедано, а где еще нет. Именно то место и будет местом нашего назначения, где бы оно ни находилось. Именно там нам и следует быть. А теперь давай немного отдохнем. Служение начинается на рассвете». «В синагоге», — простонал Савл, — «синагоги. Там я проповедовал неверующим, там меня избивали, но там мне еще не довелось проповедовать верующим. Скажи, Варнава, когда в последний раз ты был в синагоге?» «Около 4 лет тому назад, как раз перед тем, как я покинул Иерусалим и отправился в Антиохию. А что ты делал в синагоге?» Просил разрешения переписать несколько свитков Писания, которые они держат под замком. Знаешь, я ведь левит и имею на это право.
И тебе разрешили?» «Конечно, нет. А ты когда в последний раз был в синагоге?» «Еще в Тарсе». «И что ты там делал в синагоге в Тарсе?» «Был там по той же причине, что и ты. И потом, я ведь фарисей. И тебе разрешили переписать какой-нибудь свиток?» Прежде чем Савл сообразил, что ответить, оба согнулись пополам от смеха. «Думаю, в глазах наших ортодоксальных братьев-иудеев ни я не оказался слишком хорошим левитом, ни ты благонадежным фарисеем». «Эх, прощай, удача!» — шутливо согласился Савл.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Автор книги «Деяния» в 27 главе описывает плавание корабля на море. Хотя расстояние этого путешествия было сравнительно недалекое, от Палестины до Италии, оно все же оказалось весьма длительным, свыше полгода, и сопровождалось большими опасностями. Сильные ветры, волны и бури грозили в любой момент опрокинуть корабль, и действительно кончилось это путешествие кораблекрушением. Читая эту главу, невольно вспоминаешь песен, которые мы так часто поем. «Бушует житейское море, свирепо и грозно шумит. За мраком не видно простора, опасностью море грозит». Такова наша жизнь. Она исполнена испытаниями, скорбями, неудачами и страданиями. Как Слово Божие говорит, человек рождается на страдания, подобно искрам, устремляющимся вверх. Да, многими скорбями надлежит нам пройти это житейское поприще, и избегнуть их никак невозможно. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы с вами познакомиться с двумя разрядами людей, оба они на этом корабле, и посмотреть, как реагируют они в этих бурях житейского моря. Под этими двумя категориями людей я имею в виду, во-первых, тех, которые знают Бога, и затем людей, живущих в этом мире без Бога и без надежды. И вот на борту этого корабля мы в первую очередь встречаемся с человеком, представляющим первый разряд людей, христианина, в лице апостола Павла. Нельзя читать этот случай и не восхищаться спокойствием, самообладанием и смелостью этого человека. Когда буря сильнее всего свирепствовала, когда все остальные впали в панику и готовы были поднять мятеж, тогда Павел был самым спокойным. Когда потеряна была всякая надежда на спасение, и в течение 2 недель плывущие не вкушали ни одного куска хлеба, Павел встает посреди них и велит им есть. И сам, возблагодарив Бога пред всеми, и, разломив хлеб, начинает кушать. Капитаном этого корабля сделался узник Павел. Почему? Почему, когда все остальные, самые сильные из них, отчаивались, Павел был спокоен, тверд и ободрял других? Пусть Павел сам скажет нам, почему он так отличался от остальных пассажиров на этом корабле. В первую очередь он был в общении, в союзе с тем, которому подвластны все стихии природы, с тем, который руководит ходом истории каждого человека. Послушайте его свидетельство. «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу». Секретом его силы была его вера. Вера делает человека выносливым, бодрым и радостным во всех обстоятельствах жизни. Павел сказал эти слова в самый разгар бури, когда не было никаких надежд на спасение. «Ободритесь, ибо я верю Богу». Вы заметили, что он не сказал «я верю в Бога», но «я верю Богу». Тут большая разница. Его вера была результатом личного контакта с Богом. Есть люди, которые верят в Бога. Они не сомневаются в его существовании, но от этой веры они мало пользы получают. Она им утешения не дает. Наоборот, многих вера в то, что Бог есть, что Он свят и праведен, приводит их только к большему страху и расстройству. Даже дьявол верит в Бога и трепещет от этого знания. Но Павел тут говорит: «Я верю Богу», то есть верю Ему, верю Его Слову, Его обетованиям, Его милости и Его способности меня сохранить от всякого зла во всех обстоятельствах моей жизни. Вы видите разницу? Вера Богу – это результат личной встречи, личного общения, личного познания Бога во Христе Иисусе. В данном случае Павел имел определенное слово от Господа. Слово это было послано специально Павлу в одну из этих бурных ночей ангелом Божьим. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Этому слову он поверил. Он знал того, который послал ему это слово. Послушайте, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Павел говорит, Бог, которому я принадлежу, он мне сказал, и так оно будет. Вот тут весь секрет, мои дорогие. Он принадлежал Богу. И как возможно так быть в союзе с Ним? Верой в Сына Его, Иисуса Христа. Те, которые так принадлежат Богу, они имеют живой контакт с Ним. Они теперь не только верят в Него, но верят Ему. Им Бог открывает свои тайны, как говорит псалмопевец, «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Почему мог Павел с такой уверенностью сказать, что ни одна душа на этом корабле не погибнет, а только корабль? Бог ему эту тайну открыл. Никто другой, кроме двух сотрудников Павла, которые плыли с ним, верили так Богу. Может быть, некоторые верили в Бога, но эта вера им не дала никакой надежды. А Павлу Бог обещал, что спасутся все, и как бы ни грозили эти бури уничтожением корабля и его пассажиров, Павла это ничуть не смущало. Господь сказал свое спасательное слово, и это было достаточно. Как может Бог сказать и не исполнить свое обещание? Зная лично Бога, Павел уверен был, что это было бы невозможно. Но апостол Павел был уверен, что Бог сохранит его, и ему не нужно бояться исхода этой бури, потому что Бог имел определенный план для Павла. И это, дорогие мои, очень важно знать, что Бог начертал индивидуальный план для твоей жизни. Многие верующие знают эту истину, но не знают, в чем заключается этот план. И тут я хотел бы особенно подчеркнуть эту истину молодежи. Недостаточно знать, что у Бога имеется особый план для твоей и моей жизни, но Бог желает, чтобы мы его знали точно. Тайна Господня боящимся Его, и завет или план свой Он открывает им. Дорогие мои, если вы чадо Божие, вы имеете полное право прийти к Господу и просить, чтобы Он вам явил свою волю для вашей жизни. Ведь раб имеет право знать, что Господин его хочет от него. Это его право, не так ли? Господь открыл Павлу, что он должен быть в Риме. Он ревновал святой ревностью, чтобы завоевать Рим для Господа. В тогдашнее время Рим был стратегическим центром мира. Все дороги шли из Рима. И вот Павел хотел установить в этом мировом центре плацдарм для инвазии других территорий для своего Спасителя. Впервые это желание апостол Павел высказал, когда в 19 главе он прощался с верующими в Эфесе. «Я должен видеть и Рим», — говорит он им. Потом в темную ночь в Иерусалиме, после побоев, насильства и издевательства, в тишине темничной камеры Господь пришел к нему и сказал, «Так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». Позже устами безбожного правителя Феста Павел слышит повторение Божьего плана для него. «Кесарю ты отправишься». И, наконец, в одну из этих бурных ночей на корме разбиваемого волнами корабля посланник Божий приходит к нему свежей вестью с неба. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря». Таков был Божий план для своего служителя Павла. И Павел знал, что ничто и никто ни на небе, ни на земле, ни в преисподней сможет помешать успешному исходу этого проекта. «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, которому я служу». Он не только принадлежал Богу, но он и служил ему. Какое значение имеет это все для нас? Во-первых, что Бог имеет для нас наш Рим, место Его назначения для нас. Дело наше узнать у Господина жатвы, где это место служения находится для нас. Некоторые скажут, в этом вся моя беда. Я не уверен о месте, в котором Господь желает, чтобы я Ему служил. Проси у Господа, чтобы Он указал. Жди, пока не получишь ответа. И когда Господь тебе скажет, то как бы криво и обходно дорога туда ни вела, ты можешь быть уверен, что Бог приведет тебя к желаемой пристани. Имея слово от Господа, тебя не смутит, если суждено будет достичь цели кривыми и окольными путями. Возьмите карту и посмотрите, каким путем дошел Павел до Рима. Это не был прямой путь. Путь Павла был извилистый, через бури, но в атмосфере мира и душевного покоя, ибо он знал того, который вел его и имел слово от него. Но заметьте дальше, что человек веры, имеющий общение с Богом, зная свое направление и назначение, всегда полезен другим. Он всегда способен помочь и ободрить других. Его само настроение, его поведение, его отношение к другим само собой является убедительным свидетельством о силе Божией сохранять уповающего на него во всех обстоятельствах жизни. Павел не только словами ободрял, но своим спокойным, уверенным, стойким и смелым поведением, когда другие отчаивались. Все о нем свидетельствовало, что Бог не мертв, и что самый радостный человек тот, который возложил свою надежду на Бога и служит Ему. Братья и сестры, Бог таких свидетелей ищет. Он хочет, чтобы мы Ему безоговорочно доверялись. И кто Ему так верит, никогда постыжен не будет. Но вы спрашиваете, как могу я иметь такую веру? Будучи в общении с Богом, прислушиваться к голосу Божию. Тут начинается вера, она рождается в слышании. Мы должны приучаться в тиши и спокойствии слушать, что скажет нам Бог. Пророк Аввакум не нашел покоя своему сердцу, пока он не решил отлучиться в башню свою, чтобы узнать, что скажет ему Господь. И хотя его книга начинается словами жалобы, она кончается песней радости и победы. Поворотным пунктом было решение узнать, что Бог скажет. И когда он услышал голос Божий, то из его пробужденного сердца вырвалась чудная песнь славы и хвалы. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Но вот на этом корабле мы встречаемся с другим разрядом людей, не знающих Бога. Посмотрите, чем руководятся эти люди. У них Бог и на ум не приходит. Они руководятся обстоятельствами, мнениями большинства, полагаются на человеческое знание, на мнение опытных людей. Заметьте, Павел предупреждает весь экипаж корабля, что плавание будет с затруднениями, и с большим вредом для груза, корабля, и даже для жизни плывущих. И тут сказано, что сотник более доверял кормчему, то есть рулевому, и начальнику корабля, нежели Павлу. Ведь это люди опытные, что может знать этот узник. Притом большинство голосов было за то, чтобы ехать дальше, а не ждать, как советовал Павел. Знатоки говорили: «Едем, давайте рискнем». Остальные присоединились единогласно за то, чтобы плыть дальше. Итак, они пренебрегли предупреждением Божьим, и эксперты, и с ними все пассажиры одержали победу. И действительно казалось, что они были правы, ибо после этого, как принято было решение дальше плыть, сказано, что подул южный ветер, и они подумали, что получили желаемое. Но так ли? Казалось, что так. Они отправились и поплыли поблизости Крита. Но в следующем стихе сказано: «Скоро поднялся против него, то есть корабля, ветер бурный». Таково бывает отношение людей к Евангелию. Евангелие одновременно предупреждает, что конец беззаконника – гибель. Оно ко всем взывает: «Обратитесь, обратитесь, для чего вам умереть? Если не покаетесь, то все также погибнете». Притом Евангелие говорит об убежище для грешника. Оно указывает на Иисуса Христа и ведет к той тихой пристани небесных чертог. Но эксперты, они говорят, мы знаем лучше. Нам Библия не нужна. На что нам Бог? Мы сами справимся. И как будто им на помощь поддувает теплый южный ветер. Вот видите, говорят они, мы правы. Но, дорогие мои, благоденствие нечестивых недолго длится. Скоро поднялся против него ветер бурный. О, как обманчив этот южный ветер! Это соблазн дьявола, которым он приманивает свои жертвы, ведя их дальше и дальше на путь греха и порока. «Путь беззаконных жесток», — говорит Слово Божие. Но вначале он таковым не кажется. Наоборот, теплый южный ветер дает временное греховное наслаждение. Да, сперва веселье, развлечение, флиртование, но в конце дыба, укус, расплата. Следует сказать не только об алкоголе, но о всяком грехе, что впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. О, мой друг, берегись этого южного ветра нежного, который обещает благоденствие на пути беззакония и греха. Рано или поздно тебя ожидает бурный ветер и беспощадный циклон, который тебя уничтожит. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Мой друг, жизнь твоя может быть полна солнечных дней и южных ветров. Ладья твоя приятно колышется на нежных волнах твоего ежедневного быта. Но как ты знаешь, что оно так продолжится? Можешь ли ты быть в этом уверен? У тебя никакой гарантии о завтрашнем дне нет. Сегодня все солнце и светло, а завтра неожиданный тайфун. День Божьего суда неизбежен. Тогда тебе нужен будет Спаситель. Но, увы, тогда ты будешь вечно плакать, что Христа ты не принял. Мой друг, не дай, чтобы это было с тобою. Я умоляю тебя, оставь свой грех и приди к Нему. Возложи свою надежду на Христа. Тогда и ты сможешь, как бы страшно ни бушевало житейское море, сказать вместе с апостолом Павлом, «Я верю Богу, что будет так, как он сказал». А что он сказал? То, дорогой мой друг, что приведет тебя к тихой пристани небесных чертог. «Веруйте в Бога и в меня веруйте», — сказал Христос. «Я иду приготовить место вам, и приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Прими сегодня Его благодать, Его чудное спасение, и тогда ничто не сможет отлучить тебя от любви Христовой. Слава и благодарение Ему вовек.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

0: В этом жизнь моя.
1: Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000. И потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все удивлялись. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю правду. Он же сказал ей: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла.
«Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв ее за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с удивлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются его руками? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у родственников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И удивлялся неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла,
плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав это, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего кушать». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеб около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился.
И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Евангелие Марка, 7 глава. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедши с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может его осквернить? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека“. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и, пришедши, припала к его ногам. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: „Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она же сказала ему в ответ: „Так, Господи, но и псы под столом едят крошки у детей“. И сказал ей: „За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери“.
и, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. К нему привели глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил пальцы свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. И повелел им не говорить никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословил он, велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Тут вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И рассуждали между собою, и, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя,
другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

Жила-была жизнь. Жила-была жизнь, и много в ней жизни, и много печалей, страданий и бед. Была в ней любовь, и счастье в ней было, и все, что мы видим и даже не видим, творил Бог Отец. Борьба постоянная в жизни проходит, между злом и добром, между светом и тьмой, но все, что плохое, и все, что есть злое, весь грех, что есть в нас, победил Бог Отец. Осталось лишь нам выбрать путь свой, дорогу. Есть путь ко спасению, к Иисусу Христу. Есть путь вниз, во тьму, где погибель, мучения. Поэтому лучше лицом ко Христу. Жила-была жизнь, и она победила. Над всем взяла верх и все осветила. А жизнь есть суть Бог наш, Отец наш, Спаситель, Всевышний, Всеславный Творец, Повелитель. Хвала Ему, слава во веки веков. Идем мы лицом.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

0: сохрани наших детей в свои руки.
1: Да будет милость Твоя над ними всегда.
2: Вы слушаете христианское радио «МВ».

Высокая молодая женщина 23 лет с русыми волосами и чувственным ртом в смятении чувств и мыслей бродила по заросшим лесом холмам, вереницей спускавшимся к озеру Канистон. Она уже была в Брентвуде, доме Джона Раскина, и наслаждалась красотой здешних окрестностей. Ей хорошо был знаком проницательный и артистичный ум хозяина. Но на этот раз все было иначе. Джон Раскин умолял Лиан Троттер изменить свое решение оставить ежедневные занятия искусством, поскольку теперь она намеревалась полностью отдать себя другому учителю, ежедневно посвящая себя работе с человеческими душами. «Я медлил, чтобы понять, как мне убедить вас в вашем чудесном даровании», — писал он незадолго до этих событий. Теперь он убеждал ее совершенствовать свой художественный талант, ибо был уверен, что у нее есть все данные, чтобы со временем занять достойное место в одном ряду с самыми выдающимися художниками. Столь высокая оценка ее способностей известным мастерам была слишком сильным искушением, и если бы не любовь сильнейшего, коснувшаяся ее сердца, жребий был брошен. Повернувшись спиной к столь заманчивым видам на будущее, она так объясняла свое решение: «Я вижу ясно, как день, что не могу полностью отдаться живописи так, как он, Джон Раскин, это себе представляет, и в то же время продолжать искать прежде всего Царства Божьего и правды Его». Все в жизни Троттер способствовало становлению ее карьеры художницы. Природа щедро одарила ее. Она родилась в 1853 году в состоятельной семье, располагавшей достаточными финансами, чтобы обеспечить ей хорошее образование. Ее отец, шотландец по происхождению, был обаятельной личностью, в которой любовь, великодушие и мягкость сочетались с высоким интеллектом и жизненным опытом. Он поощрял своих 9 детей в их стремлении к науке и искусству. Он нанял им гувернанток, француженку и немку, а частые поездки на континент дали им такой опыт общения, который приобретается лишь в путешествиях. Ее матерью была Изабелла Стрэдж, дочь верховного судьи в Галифаксе, Новая Шотландия. Будучи второй женой Александра Троттера, она с необыкновенной любовью и заботой относилась к его 6 детям, оставшимся от первого брака. От их брака родились еще 3 детей, первым ребенком из которых и была Лилиан. Обладая крайне чувствительной натурой, девочка остро ощутила тот сильный удар, который обрушился на счастливую семью, когда из жизни ушел горячо любимый отец. В ту пору ей было лишь 12 лет, но это безутешное горе вылилось в ответную любовь к Спасителю. Часто уединившись, она молилась, хотя другие думали, что она в это время играла с куклами. Когда Лилиан был 21 год, она со своей матерью посетила собрание в Браунлендсе, проводимое лордом Маунт-Темплом, христианским государственным деятелем. Тогда проповедовали Эндрю Джукс, Теодор Манот и член общины квакеров из Америки, миссис Персон Смит, автор книги «Христианский секрет счастливой жизни». Были сказаны проповеди об освящении и Божьем даре Святого Духа. Перед ее глазами открылась красота Сына Божьего и Его право руководить ее искупленной жизнью. Примерно спустя год произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на характер этой необычно впечатлительной молодой женщины.
Она со своей сестрой пела в хоре на евангелизационных собраниях приехавшего в Лондон Муди и была глубоко потрясена горячими проповедями этого известного евангелиста, приводящими к спасению многие души. Христианская ассоциация молодых женщин добилась некоторого успеха среди девушек-работниц, и Лилиан со своей подругой арендовали музыкальный зал, превратив его в общежитие для этих девушек-работниц. Часто созывали молитвенные собрания, которые проходили как евангелизационные служения, а иногда проводились ночные молитвы, чтобы уничтожить влияние сил зла на их жизнь. Этот христианский труд способствовал установлению контакта Лилиан с молодыми женщинами, профессией которых был грех. С некоторыми из них она молилась в утренние часы. В 1876 году миссис Троттер с дочерью Лилиан совершили путешествие в Венецию, где состоялось их знакомство с Джоном Раскином, известным художником. В своем письме он так описывает это знакомство: «Когда я был в Венеции, единственным, что доставило мне тогда удовольствие, было знакомство с двумя английскими леди, матерью и дочерью, остановившимися в том же отеле, что и я. Однажды я получил записку от матери с просьбой посмотреть рисунки молодой леди. С моего неохотного согласия некоторые рисунки были присланы. В них я увидел очень аккуратное и серьезное старание. Правда, почти отсутствовало знание законов живописи. Я ответил, что приглашаю юную леди для эскизной работы вместе со мной. Казалось, она тут же запомнила все, что я ей говорил и показывал, понимая даже больше, чем я объяснял. Раскин устроил выставку ее рисунков и с тех пор стал ее другом и покровителем. Не понимая и не разделяя любви, вдохновлявшей Лилиан посвятить свою жизнь работе с уличными женщинами, он писал: «Я не такой плохой? Я не такой хороший? Или я вообще не такой, чтобы выглядеть так же хорошо, как эти благословенные Магдалины?» Но это ее стремление не только не угасло, но еще больше разгорелось, поглотив все ее время и силы в последующие 10 лет. Причина этому как нельзя лучше раскрывается в содержании одного из ее любимых гимнов. «Бездомный странник сошел к нам, в эту страну смерти и печали. Он сошел по пути скорби и поношения, пройдя через обиды, ненависть и насмешки, муж скорбей и слез, отвергнутый и одинокий. Он взглянул на меня, и в течение вечности я должна любить его, только его». Затем он покинул эту страну слез, грустную, скорбную страну. Но свет его глаз и прикосновение его руки навсегда сокрушили мое сердце». В это время она познакомилась с двумя женщинами, под влиянием которых более чем на 40 лет изменилось направление ее работы. «Я уже было решила посвятить свою жизнь работе в Хамж и совсем не интересовалась трудом миссионеров. Но после того, как близко познакомилась с Аделин Брейтвейт и Лилией Дафф, я почувствовала, что обе они были чрезвычайно глубоко задеты греховной тьмой людей, не знавших Бога. И я не припоминаю, чтобы они сами сказали мне что-то об этом, но тот огонь, который был в них, свидетельствовал об этом мне. И я видела, что у них с Иисусом такие отношения, о которых мне вообще ничего не было известно. Я начала молиться: «Господи, дай мне общность с Тобой, не языческую, а такую, какую Ты дал этим двум женщинам». Немного минуло недель, как пришла эта до сих пор неизвестная мне великая любовь к тем, кто находился в стране смертной тени.
а вместе с ней чувство, что Иисус может говорить со мной о них, и что я могу говорить с Ним, и что громадный барьер между Ним и мной был разрушен и уничтожен. Тогда у меня и в мыслях не было, чтобы покинуть Англию. Вначале я вообще старалась не тревожить своих родных. Но не прошло и 18 месяцев, как Богу стало угодно направить мой путь прямо во тьму. Всю вечность я не устану благодарить Его за тот безмолвный огонь в сердцах моих подруг и за то, что Он сделал для меня. Путь ни одной из них не был направлен на миссионерские поля. Но свет дня грядущего покажет, как Господь использовал их для воспламенения других душ. Когда бы ни молилась Лилиан, слова «Северная Африка» звучали в ее душе призывным колоколом. В мае 1887 года мистером Глэнни была создана миссионерская конференция, где много говорилось о проблемах этого служения. Когда в заключении прозвучал призыв последовать на эти поля, Лилиан поднялась и сказала: «Бог призывает меня». Не прошло и года, как она вместе с двумя другими молодыми женщинами прибыла в Африку. В письме домой она писала: «Я никуда отсюда не уеду, а буду тут, на этих миссионерских трудновозделываемых полях, вместе с непобедимым Иисусом. Если бы нам пришлось пройти медицинское обследование, то ни один из нас не был бы допущен к миссионерской работе. Мы не знали ни одной души в этой местности, ни единого слова по-арабски, но у нас были ключи к тому, как начать наше дело на этой дикой почве. Мы знали только то, что мы должны были сюда приехать. Если Бог нуждается в немощи, она у Него есть. Нам казалось, что наша затея безрассудна. Мы и сейчас иногда так думаем. Но это было великой честью для нас. Потому что мусульманский мир, который отрицает божественность Христа более 12 столетий, еще не слышал Его последнего слова. Бесстрашные молодые миссионерки сняли большой, похожий на крепость, дом в Алжире. По слухам, этому дому было 300 лет. Их парадная дверь долго была известна как «дверь тысячи вмятин», потому что неуправляемые мальчишки и возмущенные их присутствием взрослые выражали свое недовольство ударами по ее грубой, но прочной поверхности. Это было самое трудное время для наших миссионерок, лицом к лицу столкнувшихся с враждебностью, находившихся под подозрением у властей и на собственном опыте познавших ненависть ислама ко Христу. После 7 лет работы на мусульманских нивах Лилиан вернулась в Англию с совершенно расстроенными нервами и с сердцем, измученным от постоянного напряжения и стресса. Кроме того, она была измучена и истощена невероятной жарой. Как она оценила спокойствие и уединение в родной стране, где могла восстановить потерянные силы тела, души и духа. Когда покой вошел в самую ее душу, Бог начал давать ей дальнейшие откровения о том, что значит быть погребенной со Христом. Она пишет: «Не только мертвого, но и погребенного молча положить в могилу. Я могу и я не могу. Молча, спокойно положить рядом могилу возле Него, с Божьей печатью на камне и Его стражей, следящей, чтобы ничего, кроме обновленной жизни во Христе, не вышло наружу. Пошли мне смерть, в которой не будет жизни, и жизнь, в которой не будет смерти». Это молитва одного арабского святого. На днях я случайно натолкнулась на нее. Разве она не чудесна? Именно тогда она увидела всю мерзость того, что по плоти, а не по духу. Этот урок был преподан вестниками разочарования, принявшими облик неудач и крушения планов. Две наиболее многообещающие в духовном плане новообращенные сестры умерли в результате медленного отравления.
Еще одна сестра пала из-за глаза колдуньи. 5 из 6 отпавших, включая бывших миссионерок, были уличены в продаже наркотиков новообращенным. Лилиан и ее подруги скорее предпочли бы увидеть триумфальный вход в небо любого из новообращенных, чем наблюдать, как разрушаются их мозг и тело под действием наркотиков. Это заставляло их в молитве приступать к престолу благодати, так как без божественной поддержки беспомощные женщины на враждебной мусульманской земле были не в силах противостоять сатанинской мощи. Имела ли она в виду этот период противления, когда писала: «Когда Бог откладывает выполнение наших незначительных планов, то я уверена, что Он это делает для того, чтобы дать себе возможность выполнить свои великие планы. Я все яснее и сильнее чувствую, что чем дольше он медлит, тем глубже и шире будет подкоп, и тем огромнее будет толпа тех, которые выйдут свободными из стен своей темницы. Когда кто-то возьмет на вооружение такое видение, он сможет швырнуть назад в лицо дьяволу, лгущему за нашей спиной, все его насмешки за якобы потерянные годы». Однажды появилась весьма необычная возможность подключить к работе алжирской миссионерской группы 600 американских делегатов из Всемирного союза воскресных школ, которые направлялись в Рим. Рассчитывая немного задержаться в Алжире, они обратились к миссис Троттер с просьбой познакомить их с христианской работой среди мусульман. Ни больниц, ни школ, лишь малочисленная организация и так мало видимых результатов за 20 лет труда. Все это побуждало ее сердце взывать о помощи. Могла ли она надеяться на то, что эти деятельные и преуспевающие бизнесмены поймут ее правильно? Миссионерки принесли все свои проблемы Богу, веря, что трудности создают условия для чуда. Они решили показать не то, что выполнено, а то, что не выполнено, веря, что Он использует немощи и кажущийся крах в интересах группы. И Он именно так и сделал. Американские делегаты на долгие годы стали истинными друзьями алжирской миссионерской группы. На самом же деле за 20 лет многое было достигнуто. Административные центры стали стратегическими точками, а путешествия на поездах и верблюдах позволяли миссионеркам добираться до отдаленных и почти недоступных мест, где они распространяли весть об искупляющей любви Спасителя. Но для Лилиан наступила пора болезней. Правда, эти часы не были проведены в обычном для больных покое, но были посвящены писательской работе. Она написала притчи креста, на страницах были также помещены сделанные ею пейзажи. Кроме этого, она помогала своим друзьям в пересмотре перевода Библии на классический арабский язык. В результате всех этих усилий в этой местности были широко распространены Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чувствуя потребность в мусульманской мистике, она написала работу «Путь семикратного секрета», основанного на 7 «Я есмь». Она была уверена, что если христианская литература проникнет в дома арабского мира, она будет читаться без обычного противления, как это случалось нередко при публичном проповедовании. Возможно, что Лилиан больше послужила людям своей работой в литературной области, чем личными беседами. Знание страны, хорошее владение языком и опыт общения с противниками — все это делало ее сочинения более эффективными для распространения Евангелия. Последние 3 года своей жизни она страдала от сильного нервного истощения. Ее сердце, измученное борьбой, выдержало лишь благодаря ее могучему духу воина. Со своей постели, приподнявшись на подушках, она руководила деятельностью группы,
молясь о каждом служителе поименно. Это было в ночное время, когда сон ее оставлял. В самом конце жизни она была окончательно сформирована учителем, сформирована по его образу. Пока силы ее сердца медленно истощались, учителю были покорены еще некоторые области ее жизни. Эта святая, решившая посвятить жизнь воскресшему Господу, вместо того, чтобы наслаждаться почестями, которые ей мог бы оказать приходящий мир, глубоко вникла в тайны Божественного Друга. В буклете «Зрелая жизнь» она делится с нами глубоким откровением, которое она получила в результате близкого общения с Ним. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Во всем Ветхом Завете конь символизирует физическую силу. И у каждого из нас есть свой конек, своя сила. Это может быть сила интеллекта или какие-то способности, например, музыкальные, или умение планировать, влиять на людей, умение любить. И чем бы ни являлся наш конек, он обязательно будет для нас искушением, как для Израиля были искушением его кони. Заглянем в историю. Несмотря на Божье предупреждение, евреи умножали коней и надеялись на них. И благодаря этому умножению сила переходила в руки их врагов, впоследствии оборачиваясь против самих евреев для их уничтожения. Можем ли мы или некоторые из нас между строк прочитать тут собственную историю? Не давали ли мы место своим способностям, умножая их, как говорится, для того, чтобы удовлетворяться растущей в нас силой, а не надеяться на Бога? Не надеялись ли мы на наших коней больше, чем на силу Духа? Не ловили ли мы себя на сознании превосходства наших способностей, хотя они сотворены Богом? И тогда, если мы продолжаем в том же Духе, большинство из нас обнаруживает, что рука Божья опускается на наше мнимое превосходство, опускается так, как она опускалась на коне Израиля, через видимые проявления или действия незримо. Он вел ее в место смерти, в место, где мы теряем нашу надежду и наше доверие к ней, и говорим вместе с Ефремом: «Не станем садиться на коня» — Осия 14:4. И в том же месте смерти Бог может держать нашу силу месяцы и годы, пока прежние прелести жизни действительно не умрут в ней, и прежнее волшебное очарование не исчезнет, и пока эта сила не окажется неспособной сделать что-либо, потому что поток жизни слился с потоком Божьей воли. И тогда для нас, как для Израиля, настанет день, в который Он сможет возвратить нам наших коней с надписью «Святыня Господня», обузданных Христовым терпением. Где наши кони? Может, мы скачем на них верхом с их старой плотской силой? Или лежат они неподвижные и бесполезные в месте смерти? Или они возвращены нам с их священными уборами? Дни страданий начались в мае 1928 года. Но разум Лилиан сохранял ясность, и она никогда не упускала из вида Господа, для которого нет невозможного. Когда приблизилась ее кончина, она, выглянув из окна, воскликнула: «Колесница и шестерка лошадей! Ты видишь прекрасные вещи?» — сказала ее подруга. «Да, много, очень много прекрасного!» Это были ее радостные и последние слова окружающим. Понесла ли ее колесница на небо, как пророка Илию? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что зазвучали трубы ангелов по случаю прибытия христианского воина, который дерзнул по призыву непобедимого Христа оставить земные удобства, покой, славу и друзей неизвестной страны.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radio.mv.com.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио – Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать в настоящих радиопередачах дары Святого Духа. Мы рассмотрели до сих пор три дара откровения и три дара силы. Сегодня мы начнем заниматься тремя голосовыми дарами, то есть дарами, которые необходимо оперируют через человеческие голосовые органы. Эти три дара следующие. Дар пророчества, языков и интерпретаций, то есть изъяснения языков. Сегодня мы будем говорить о даре пророчества. Прежде всего, я желаю дать определение. Пророчество – это способность, данная Святым Духом, верующему изрекать слова, происходящие от Бога, способность, не происходящая из собственного понимания, мышления или образования. Я повторяю опять. Пророчество – это способность, данная верующему Святым Духом, говорить слова, которые происходят от Бога и которые не происходят от мудрости, понимания или образования. Этот дар пророчества находится в оперировании в течение всей истории Божьего народа, начиная с ранних времен. Мы находим его несколько раз в книге Бытия. Например, в случае с Исааком, благословляющим Иакова. Это удивительный случай. Исаак, отец, вообразил, что он благословляет старшего сына Исава. Но Иаков исполнил роль Исава и представил себя своему отцу Исааку, который был слепым, как Исав. Исаак в своей слепоте положил свои руки на Иакова, считая его Исавом, и благословил его. Позже он обнаружил, что благословил Иакова, а не Исава. Тогда Исав умолял своего отца отменить благословение. Но Исаак сказал: «Я не могу этого сделать. Я уже благословил, и он будет благословенным». Мы видим, как слова, сказанные Исааком пророчески, не произошли из его личного понимания и не могли быть им отмененными. Мы читаем позже похожий случай с Иаковым, благословляющим два сына Иосифа. У Иосифа была своя идея, кто из них должен был получить большее благословение. Но вдохновленный Святым Духом Иаков скрестил свои руки и благословил Ефраима, то есть младшего сына Иосифа, больше, чем Манассию, старшего сына. И опять Иаков сказал: «Я не могу этого изменить. Это делает Бог, а не я». Мы видим, что через пророчество верующий может стать каналом совета Божьего, целей Божьих, данных в словах, происходящих от Бога, а не от верующего. Они даются сверхъестественно Святым Духом. Новый Завет говорит много об упражнении этого дара. Прежде всего, взглянем на цели, ради которых он дан. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, 3 стихе, где апостол Павел говорит: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Итак, тот, кто пророчествует, говорит от имени Бога людям. А конечная цель указана в трех словах: назидание, увещание и утешение. Давайте скажем то же самое простым языком. Строить, встряхивать и ободрить, развеселить. Мы знаем определенно, что дар пророчества не дается, чтобы творить диктаторов, то есть людей, которые ходят везде и заявляют от себя, что должны делать другие люди. Я желаю кое-что сказать определенно и твердо. Нет в теле Христа диктаторов, и каждый, кто употребляет пророчество, чтобы сделать себя диктатором, злоупотребляет этим даром. По этой причине Священное Писание говорит очень ясно, что все пророческие изречения, то есть речь, должны подвергаться суждению, то есть суду слушающих. Так, например, в первом послании к Коринфянам, 14 главе 29 стихе, апостол Павел говорит:
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Интересно знать, что нормально, хотя и не неизменно, в Новом Завете пророки говорили вместе. Они были членами того же тела. Пророчество не было уделом одного человека, который стоял бы выше всех по своему уровню и который провозглашал бы, что каждый должен принимать то, что он говорит, вне зависимости, принимает он это или не согласен. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы два или три пророка говорили, а остальные пророки пусть рассуждают. Это значит, пусть определяют от имени тела Христова, происходит ли это пророчество действительно от Бога, и мы должны на это обратить особенное внимание. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, в стихах от 19 до 21, апостол Павел говорит: «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Апостол Павел предостерегает верующих перед двумя ошибками. Первое – есть уничижение пророческих изречений и отвержение всех их вместе. Вторая же ошибка – вера во все пророчества без всякого исследования, без проверки. Апостол Павел говорит: «Пророчества не уничижайте и не угашайте духа». Но с другой стороны, когда пророчество изрекается, проверяйте его внимательно и держитесь только того, которое хорошее. Хорошего держитесь. Вспоминаю то, что много лет назад я говорил африканцам в Восточной Африке, когда я среди них работал. Я говорил им: помните, не все то, что миссионеры вам приносят, является хорошим. Некоторые вещи добрые, а некоторые нет. Но, сказал я, это небольшая проблема. Когда вы, африканцы, едите рыбу, вы знаете, что делать. Вы проглатываете их тело, а их кости выбрасываете. В духовной области, сказал я, делайте то же самое. И то же самое я повторяю сегодня. Мы не обязаны проглатывать все пророчество. Мы должны есть только рыбу, которая приносит нам пользу, и выбрасывать ее кости, которые нам не приносят ничего хорошего. Я сказал, что над пророчеством следует рассуждать. Как же мы должны это делать? Я желаю дать вам теперь три простые, практические библейские критерии. Прежде всего, согласуется ли пророчество с Библией? Дух Святой является автором Священного Писания, и поэтому Святой Дух никогда себе не может противоречить. Поэтому Он никогда в пророчестве не будет говорить чего-то такого, что противоречит слову Священного Писания. Второй критерий. Возвышает ли пророчество Иисуса Христа? Первичным служением Святого Духа в Церкви есть объявление и превознесение Иисуса Христа. Все, что не возвышает Иисуса Христа, не происходит от Святого Духа. Книга Откровения, 19 глава, 10 стих, говорит нам следующее. Читаю. «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества». Все правдивые пророчества вращаются вокруг личности Иисуса Христа. Третий критерий. Назидает ли пророчество детей Божьих? Мы помним, что это было единой первичной целью – назидание детей Божьих. Если пророчество не назидает, не укрепляет, не ободряет Божьих детей, то нет причины верить, что это пророчество от Святого Духа. Эти критерии рассмотрены мной в более полном объеме в моей книге «Как судить о пророчестве». Я, конечно, не имею времени заниматься этим вопросом более подробно. Если мы обратимся к служению Иисуса за примерами пророчества, мы там их найдем также. Причина этого в том, что все, что Иисус сказал или сделал, было пророческим, так что не было особой ситуации, в которой Христос изрекал бы специфическое пророчество, потому что Его все служение было пророческим. Однако есть другие примеры пророчества в Новом Завете, которые являются интересными и дающими помощь. Я желаю взглянуть на одно пророчество из жизни Тимофея. В первом послании к Тимофею,
1 главе 18 стихе апостол Павел пишет Тимофею следующее. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». В другом месте этого послания апостол Павел говорит, что Тимофей был назначен на специальное служение через рукоположение пресвитеров с пророчеством. Другими словами, особенный период жизни Тимофея, который Бог для него запланировал, был указан через дар пророчества, и дальше через этот дар пророчества апостол Павел и старейшины были побуждены совершить рукоположение на Тимофея и отделить его для этого служения. И ясно, что эти пророчества дали великое ободрение, поощрение и обещание Тимофею того, что Бог сделает через него. Но когда апостол Павел писал Тимофею это свое первое послание, он предупреждает его против духа страха и увещевает не сдаваться. Апостол Павел говорит ему: «Помни пророчества, бывшие о тебе раньше, помни, что Бог с тобою, и хотя ты можешь встретить оппозицию, невзгоды, тем не менее Бог осуществит, что обещал». Это прекрасное употребление пророчества, которое я пережил много раз в моей личной жизни. Когда я бывал в плохом настроении, под давлением, гадая, смогу я совершить или нет то или другое, я призывал пророческое вещание, которое давалось мне в прошлом и которое ободряло и укрепляло меня. Однако есть предупреждение. Пророчество не может быть единственным критерием в сфере руководства в нашей жизни. Во втором послании к Коринфянам, 13 главе 1 стихе, апостол Павел говорит: «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Не действуйте только на основании пророчества. Оно может быть только одним из критериев, указывающих волю Божью. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: стихотворение «Важность дружбы».
1: В доме нашем деток много, ждет их всех своя дорога. Но сейчас они детишки, все, девчонки, ребятишки, любят вместе все играться, и не любят дети драться. Им приятно веселиться, непривычно детям злиться. Пусть не только в нашем доме будет смех детей знакомый. Дружно жить их поощряйте, важность мира объясняйте. И тогда на всей планете будут счастливы все дети. Нет, друзья, ценней на свете, чем смотреть, как дружат дети.

Момент творения. Муравьиная арифметика. Умеет ли муравей считать? Похоже, что да. Когда муравей-разведчик находит лакомый кусочек еды, слишком тяжелый, чтобы унести его в одиночку, он возвращается в муравейник за помощью. Ученые выяснили, что муравьи, видимо, заранее оценивают сложность задачи, потому что они зовут на помощь строго определенное количество собратьев. Один ученый провел такой эксперимент. Разделил мертвого кузнечника на три части. Вторая часть вдвое больше первой, а третья вдвое больше второй. Затем он оставил их в разных местах, где их могли бы найти муравьи. Он наблюдал, как каждый кусочек был обнаружен разведчиком и исследован. После чего все разведчики отправили свои муравейники за помощью. Когда подмога подоспела, ученый подсчитал количество муравьев, трудившихся над каждым кусочком кузнечика. Вокруг самого маленького кусочка собралось 28 муравьев. Возле второго вдвое большего 44. Как вы думаете, сколько муравьев собралось возле третьего, который был вдвое больше второго кусочка? Если вы просто умножили 44 на 2 и получили 88, вы почти не ошиблись. Действительно, доставить добычу в свой муравейник старались 89 муравьев. Муравьи следуют библейскому принципу – подсчитай затраты до того, как приступать к работе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, предлагаю вашему вниманию чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

путевой дневник силы. Только что пришло известие, что умер Варнава. Павел предал всю свою жизнь мечу много лет тому назад. Тимофей вынужден скрываться и находиться ныне при смерти. Никто и не чает, что выживет. Вокруг путешествия Павла и Варнавы в Галатию, а также послания Павла тамошним церквям, повсюду бурлят споры и разногласия. Разногласия эти переросли в целую бурю. Что же заставило Павла написать это письмо? Лишь немногие из нас знали, что послужило поводом к написанию послания Галатам. Из тех, кто знал, остались только Тимофей, Тит и я. Где сейчас Тит, неизвестно. Возможно, уже погиб, поэтому я решил положить конец домыслам, а по возможности разногласиям, поведав тебе, как все это было. Жалею только, что ни Тимофей, ни Тит не могут поучаствовать в написании, ибо история эта поразительна и невероятна. Читая оную, вспомни, что я, Сила, сам жил в Галатии. И знаю тамошних братьев и сестер лично. Знаю, что довелось им пережить. Я видел невероятные чудеса, производимые посланием Павла в их жизнях, даже в минуты смертельной опасности. Я знаю, что произошло в Галатии. Если ты ничего уже не помнишь, то вспомни хотя бы, как сидел я подле Павла, когда писал он это письмо. К тому же Варнава был одним из ближайших моих друзей. И на протяжении 2 лет я сопутствовал Павлу в его путешествиях день и ночь. Я слушал обоих этих мужей, когда они рассказывали о странствии своем по Галатии. Более того, довелось мне услышать и рассказ Иоанна Марка о том же. Он подробно излагал мне снова и снова историю кораблекрушения, которую в свое время не раз слышал я от Павла с Варнавою. Что до Тимофея, то он поведал мне ту ее часть, о которой Павел и Варнава не знали, от имени жителей Иерусалима, гостивших Галатии. Ко всему этому присовокупляю свою часть и свидетельствую тебе, что все сказанное здесь мною – правда. Много епископов с послания Павла церквям галатийским разошлись по всей империи. Настоятельно прошу тебя, чтобы по прочтении сего ты перечитал заново то послание. Осмелюсь сказать, что совершенно по-иному откроется оно для тебя. Молюсь о том, чтобы история эта и новое восприятие послания глубоко коснулось твоей жизни. На самом деле, история эта началась тогда, когда некоторые из верующих впервые отправились в Антиохию. Лука кратко описал события в Антиохии, включая тот знаменательный день, когда Варнава и Савл пустились в путь, приведший их в Галатию. А в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния 13:1-3. Тронувшись дорогу, они сперва спустились из Антиохии к гавани, расположенной недалеко от портового города Селевкии. Иоанн Марк, младший племянник Варнавы, шел вместе с Варнавой и Савлом, неся сумму с провизией и одеждой, залогом благополучного путешествия. Пока эти трое стояли на пирсе, ожидая, когда их корабль направит паруса в сторону Кипр, произошла удивительная встреча.
Отсюда я и начну свое повествование. Глава первая. «Что это?» — спросил Иоанн Марк с озадаченным выражением лица. «Поют!» — воскликнул Варнава. «Братья и сестры, они, должно быть, всю ночь шли из Антиохии, чтобы только попрощаться с нами. Наверное, решили устроить нам царские проводы». В эту минуту несколько человек из 500 верующих антиохийцев появилось на пристани, на ходу славя Бога и воспевая. «Что за чудное видение!» — вскричал Савл, бросаясь навстречу идущим. Трое мужчин растворились в толпе людей. Еще несколько минут громкого пения, и толпа приблизилась к краю пирса, где покачивалось небольшое грузовое судно, которое должно было доставить странников на Кипр. Моряки и корабельные невольники посторонились, давая проход счастливым нарушителям спокойствия. «О нет, не надо больше продуктов!» — жалобно взывал к братьям и сестрам Иоанн Марк, в то время как они норовили наполнить их руки разными вкусностями. «Теперь у нас столько еды, что дорожные сумки тяжелее меня самого!» «Освободите место для новых пассажиров!» — прокричал капитан. «Но пусть никто не поднимается на борт, пока я не отдам приказ!» Гавань Селевки известна тем, что здесь самые порывистые ветры во всей империи. Даже самые закаленные солдаты сваливаются от морской болезни через несколько минут болтанки на таких грузовых суденышках. Помолчав, добавил: «Отчаливаем через несколько минут». Услышав эти слова, верующие из Антиохии запели прощальную песню, а рабы, выстроившись напротив пирса, приготовились оттолкнуть от него корабль длинными шестами. «На борт!» — крикнул капитан. «Найдите место на грузовой палубе. Вниз не спускаться, огонь не разводить. И запомните, кормить вас тут не будут, рассчитывайте на себя». Потом добавил: «Ходу до Кипра 6 часов». Он взглянул на небо, пробормотал себе под нос: «Если погода не переменится». Марк, прилагая усилия, решительно втягивал свою поклажу на борт, несмотря на то, что некоторые из антиохийцев все еще пытались передать ему припасы. Развернутые паруса поймали утренний бриз. Варнава и Савл заторопились на борт, потому что рабы уже стали отталкивать судно шестами от пирса. Плавание начиналось. Приветливые возгласы летели с пирса из толпы верующих вдогонку кораблю, набиравшему ход по волнующим водам рукотворного порта. Варнава, ухватившись за канат оснастки, прижался к поручням на палубе и стал отвечать на братское прощание последними напутствиями. Антиохийские христиане провожали его ликованием. Савл радостно улыбался, а Марк продолжал пыхтеть, укладывая пожитки. Корабль уловил попутный ветер и устремился к высеченному из камня каналу, накреняясь то на одну, то на другую сторону, как при шторме. Затихающие крики сменились пением, в то время как корабль удалялся от порта Селевкии и выходил в неспокойное открытое море. «Вы бы лучше подвинулись на середину палубы, пока не выйдем в открытое море», — сказал один из моряков. «Приливная волна в канале мотает судно, как необъезженная кобыла. Этот порт не стоило и строить. Такое мое мнение». «До Кипра 6 часов?» — спросил Марк. «При попутном ветре», — ответил моряк. «Наш корабль первый в этом году отплывший из Селевки. Погода слишком уж хороша для начала марта. Попомните мои слова. Мы дорого заплатим в апреле за эту дивную погоду». 5 динариев, — перебил его капитан. «Ни еды, ни воды не полагается. Вниз не спускаться. Этих денег стоит лишь место на палубе». «Разве только в шторм можете сойти вниз?»
Найдите себе место где-нибудь среди грузов на палубе. Посмеете что-нибудь украсть, выброшу за борт. Всего 6 часов. Оплатить как за 5-дневное путешествие, возмутился Иоанн Марк. Это несправедливо. Да ладно тебе, Марк, начал урезонивать его Варнава. Кто-то из братьев антиохийцев на прошлой неделе приходил в порт и договорился о цене. Она не намного выше обычной. А с учетом того, что нам удалось попасть на первый корабль в этом году, так нам это дешево обошлось. Иоанн Марк остановил взгляд на плотно набитых сумках, потом уселся на одну из них. Варнава улыбнулся. «Я тут подумал, что святые на Кипре еще больше нагрузят тебя провизией». Марк застонал, а Варнава добродушно рассмеялся. Вдруг лицо Марка просияло. Не говоря ни слова, он ухватил один мешок и скрылся между рядами тюков. Корабль уже вышел в Средиземное море, когда Савл с Варнавою стали с интересом наблюдать за маленькой лодкой, полной усердно гребущих молодых людей, которая стремительно приближалась к кораблю. Поравнявшись с ними, молодежь в лодке стала громко звать Иоанна Марка. Марк выглянул из-за тюков и узнал их, бросился к поручням и громко приветствовал друзей. Один из братьев крикнул: «Завидуем тебе, Иоанн Марк! Лучше бы ты отправился назад в Израиль, а мы бы в это морское путешествие!» Иоанн Марк быстро что-то возразил, но его слова унес ветер. Друзья Марка стали разворачивать лодку, махая ему руками и выкрикивая прощальные слова. «Твое первое путешествие морем?» — спросил моряк, наблюдавший за лодкой. «Да, господин», — ответил Марк. «Мы последователи иудейского мессии, направляемся на Кипр. Может, там задержимся, но, скорее всего, поедем дальше в другую языческую страну. Там будет видно». «Лучше дальше Кипра не плыть. Во всяком случае, не сейчас и не в апреле. Слишком рано пришла весна, море подозрительно спокойное. Боги отомстят за такую погоду, вот увидишь». «Ваш капитан сказал то же самое. Просто зима еще не сказала своего последнего слова. Она еще поборется с весной». «Теперь, когда мы уже в открытом море, — сказал Марк, — качки нет, никто не страдает от морской болезни. Не желаете перекусить?» «Я надеялся, что ты предложишь, — ответил моряк. Видел, как ты угощал других из команды». Варнава с Савлом перешли на нос корабля и любовались спокойной гладью моря. «Да уж, знатные нам проводы устроили», — сказал Варнава. «Это ошеломило юного Марка», — рассмеялся Савл. «Такого и следовало ожидать от исполненных духом антиохийских братьев». Варнава задумался. «На Кипре не будет такого теплого приема». «Для меня может статься, но не для тебя», — он посмотрел на своего спутника и продолжил. «Думаю, немало людей придет нас встречать, но гораздо больше будет тех, кто воздержится. Святые на Кипре ведут себя довольно сдержанно. Сразу после Дня Пятидесятницы было совсем не так, когда киприоты, бывшие на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме, вернулись домой. Они просто горели, рассказывали о происшедшем почти каждому еврею на острове, но потом слава Пятидесятницы угасла. Отчасти объяснить это можно местным складом ума. Люди, живущие на малолюдном маленьком острове, склонны хранить традиции прошлого. Да еще культура наша. Мы, евреи, не так бурно проявляем чувства, как язычники Антиохии. Варнава пожал плечами. «Все время забываю об этой разнице, пока не приходится уезжать из Антиохии и возвращаться в еврейскую диаспору».
«У меня такое чувство, что мы будем скучать по нашим антиохийцам», — согласился Савл. «Савл, а готов ли ты к прохладной встрече на Кипре? Многие из тамошних верующих сомневаются, что ты стал искренним учеником Господа. Все они еще полагают, что ты, возможно, среди нас для того, чтобы выведать все наши входы и выходы, а потом нанести удар». «Знаю», — спокойно ответил Савл. «Я выступлю со свидетельством в твою пользу, конечно, но, как ты это уже много раз делал, начиная с того времени, как я появился тогда в Иерусалиме. Несмотря даже на это, найдутся те, кто не поверит и моим словам, против тебя восстанут. Многие все еще носят на себе шрамы, полученные при истязаниях, которым ты подвергал церковь в Иерусалиме». Савл на мгновение задержал взгляд на спокойной водной поверхности, потом прикрыл веки. «Я готов», — сказал тихо. Размышляя о том, что ожидало его в будущем, Савл вновь замолчал. Откинувшись назад на мешок с зерном, он закрыл глаза. Они почти всю ночь пробыли в общении с небольшой группой верующих из тех, кто провожали их накануне до Селевки. Он улыбнулся, вспомнив их песнопения и сердечные молитвы. Солнце пригревало, и он задремал. Несколько часов спустя появился Иоанн Марк. «Кто-нибудь проголодался? У меня полно припасов!» Варнава засмеялся, а Савл, проснувшись, стал протирать глаза, усаживаясь. «Один мешок уже почти пуст!» — воскликнул Варнава. «Неужели ты все съел сам?» «Да нет же», — возразил Марк, — «я раздал еду морякам и другим пассажирам. Теперь им хватит пищи на целую неделю, а у меня по-прежнему больше, чем я могу поднять, не считая еще заплечного мешка со свитками и сумки с одеждой». «Посмотрите», — прервал свою речь Марк, — «там вдали, это Кипр, видите?» «А, это под силу увидеть лишь молодым глазам», — произнес с печалью Савл. «Мать говорила, что половина евреев на Кипре моя родня». «Да, у нас с сестрой тут, похоже, много родственников», — подтвердил Варнава. Капитан вел судно левым галсом, стремясь подойти к острову с юга. Варнава стоял у поручней, упиваясь видом родного берега. «Взгляни туда, Савл, мы подходим со стороны длинного восточного полуострова. Можно увидеть маленькую деревушку Элою с подветренной стороны. Немного людей забрались так далеко, большинство из них живут ловлей рыбы на этом мелководье. А те холмы называются Олимпийскими горами. Через час мы увидим Саламин в красивом заливе у подножия полуострова». Залив защищен полуостровом, что сделало эту гавань одной из самых безопасных в мире, а также и самой посещаемой. «Ты говоришь, как моряк», — сказал Савл. «Нет, всего лишь как человек, который вырос в семье торговца медью, а медь всегда доставляли морем из Саламина. Весь Кипр — это край, населенный моряками». Варнава поискал глазами отдаленный берег со знакомыми приметами. Наконец гавань открылась взору. Большой полукруглый пирс по правую и левую сторону, вдаваясь далеко в море, казалось, раскинул руки в приветственном объятии. «Италийцы и финикийцы приходят к Кипру на кораблях севера. Чтобы не преодолевать весь путь до Египта, они оставляют товары здесь, затем загружаются товарами, оставленными на острове египтянами, приведшими корабли с юга. Египтяне поступают так же. И египтяне, и римляне все здесь продают и покупают. Торговля многими грузами идет прямо у причала. Затем купленный товар перегружают на другое судно. Что не продано на месте, тут же отдается на откуп посредникам, в основном евреям и грекам. Они продают товар островитянам и розничным торговцам.
Хотя солнце сияло вовсю, в лицо Варнаве ударил порыв холодного полуденного ветра. Он поглубже натянул на себя плащ и пробормотал. «Зима еще не сказала своего последнего слова, не так ли? Кого-то поджидает плохая погода». Когда грузовой корабль стал приближаться к причалам Саламина, навстречу ему стало приближаться множество лодок. Им были брошены швартовы. Люди во встречавшихся лодках подхватили канаты и двинулись обратно к причалам, ведя корабль за собой. Марк не отрывал взгляда от пристани. «Вы только посмотрите! Никогда не видывал столько всякого добра!» — прошептал он. Вся пристань была уставлена тюками с хлопком из Египта, мешками с зерном всех сортов и видов, клетями с драгоценным металлом под названием олово, привезенным с таинственного острова Британия. Там лежали связки ротанговой пальмы, штабеля тикового дерева и другие диковинные деревесные породы вместе с насыпями цератонии, фруктов, овощей, орехов и семян. Рулоны тканей с востока были сложены в кипы выше человеческого роста. Но больше всего места занимали бруски из меди, уложенные стопками крест-накрест и так высоко, что нельзя было дотянуться до верха. Шкафы и другая изысканная мебель под навесами ожидали италийских купцов, которые потом продадут ее владельцам богатых римских вилл. И повсюду пристань заполняли ремесленники, тут же мастерившие и продававшие свой товар. «Я и не подозревал, что Италия и Египет так много всего привозят», — обронил Савл. «Вообще-то самыми крупными торговыми путями владеют финикийцы». Они проходят вдоль всех берегов Средиземноморья, останавливаясь и торгуя в каждом порту, какой только встречается на их пути. Затем привозят товары сюда. Так что все, что ты тут видишь, по сути, свезено со всего мира. В то время, когда корабль подтягивали к якорной стоянке, Варнава указал на толпу иудеев на пристани. «Смотри, вон братья и сестры!» Было очевидно, что Варнава с трудом сдерживает чувства. Мгновение спустя верующие на берегу начали петь древний еврейский приветственный гимн. Глаза Варнавы наполнились слезами. «Я различаю их критский акцент». Савл и Марк начали махать руками, и Савл уже заметил пристальные вопрошающие взгляды, направленные на него. Паруса судна были подняты, швартовы брошены ожидавшим рабам, которыми те подтянули его к пирсу. Как только были спущены доска трапа, трое мужчин сошли на берег и вскоре оказались окруженными встречавшими. Варнава тянулся то к одному, то к другому, называя их по именам и попадая в теплые объятия. «Это ваш двоюродный брат Иоанн Марк. Марк, а это брат твоего деда, а вот друг моего детства, а это кто тут? Лицо знакомо, но я уже не помню твоего имени. Как ты вырос?» Кто-то из толпы кричал Варнаве. «Оставайся с нами, ты нам нужен здесь. Здесь столько предстоит трудов. Кипру ты очень нужен, пожалуйста, останься». Савл стоял позади, молчаливый и одинокий. На помощь Марку вызвались несколько юношей, подхватили его поклажу. «Здесь книжные свитки, одежда и продукты. Осторожней со свитками и одеждой», — указывал он. Марк удовлетворенно наблюдал, как молодые люди с усилием поднимают мешки с провизией. Прошло еще несколько минут, и уверовавшие из иудеев повели гостей от гавани по лабиринту узких улочек. Они миновали знаменитый Саламийский ипподром, и, наконец, дорога привела их на улочку едва шире плеч. Они остановились перед столь же узкой дверью. «Мы сняли эту комнату для вас троих, братья. Здесь есть место для ночлега каждому. Сестры и братья раз или два в неделю будут приносить вам пищу и все, что понадобится. По вечерам братья будут навещать вас, чтобы поговорить о Кипре.
Иоанн Марк, сестры из нашего собрания просили тебе передать, что они приготовили много провизии вам троим в дорогу, когда вы отправитесь навещать церкви в других городах». Марк изобразил подобие улыбки и слабо произнес: «Спасибо вам». Глядя, как юноши с трудом волокли по полу два особенно тяжелых мешка. Когда хозяева ушли, Варнава, Савл и Иоанн Марк разложили свои вещи, только оставили нераскатанными коврики постели. Спускались сумерки, стали сходиться верующие из Саламинской общины. Вскоре после обмена приветствиями они начали рассказывать. Они рассказывали о состоянии веры в Саламине и по всему Кипру. «Вы нам очень здесь нужны», — слышалось то и дело. «Никто из 12 апостолов сюда так и не добрался. Все общины немногочисленны и слабы. Мы так рады вашему приезду. Пожалуйста, останьтесь». С тех первых дней после Пятидесятницы, когда вы все вернулись на Кипр, много ли людей на острове уверовало? — спросил Варнава. «Сначала таких было много, и некоторые из них до ныне с нами. Вам будет интересно узнать, что даже до иудеев, киприотов дошла весть об Иисусе Христе. Общины хотят, чтобы вы привлекли отступивших обратно, чтобы наставили нас и достигли сердец неверующих». Савл продолжал хранить молчание с момента прибытия, но первые же его вопросы были по существу. «Сколько всего иудеев на острове?» «Всего, наверное, 1000. А последователей Господа Христа?» На этот вопрос ответить оказалось труднее, чем ожидали Савл и Варнава, и ответ был неожиданным. «В синагоге таких много, пожалуй, большинство принимают вести Мессии». «В синагоге?» — спросил Савл, явно удивленный. «А сколько же вне ее?» Мужчины в комнате неуверенно переглянулись. «Но знаете, у нас верующие в основном собираются по субботам в синагоге вместе с остальными членами иудейской общины». «Но», — поспешил добавить один, — «иногда мы собираемся и по домам тоже». Савл повторил свой вопрос. «Но сколько же верующих, кроме тех, кто приходит в синагогу?» Киприоты поглядывали друг на друга, не зная, что ответить. «Мы не знаем, мы на это никогда не обращали внимания», — был общий ответ. Наступило молчание. Варнава попытался сгладить впечатление от этих слов, подыскивая для них объяснение. «Мы пробыли в Антиохии долгое время», — начал он, — «и просто забыли, что некоторые из народа Божия по-прежнему ходят в синагоги. В Антиохии те, кто ходят в синагоги, настроены очень враждебно против пути Господня». «О, здесь, на Кипре, совсем по-другому. Синагога – место наших собраний. Некоторые святые в маленьких селениях собираются по домам, но только потому, что там нет синагог». Савл рискнул задать последний вопрос, зная, что от ответа на него будет зависеть, какие отношения сложатся у них с киприотами во время их пребывания. «Как много язычников приходят на ваше собрание?» «Язычников?» Было ясно, что вопрос Савла был более чем непонятен для присутствовавших. «Разве ищущие Бога из соседних языческих племен никогда не приходят на ваши собрания? Есть ли уверовавшие среди язычников?» «Нет, не думаю, что такие есть», — ответил один из братьев. «Мне сказали, что есть один язычник в общине в Томасе», — вступил другой. «Во всяком случае, я так понял». Савл опешил от такого ответа. «Другими словами, все верующие на Кипре иудеи?» Снова местные братья обменялись удивленными взглядами. «Ну да, а почему ты спрашиваешь?» Чтобы избежать повисшего молчания, Варнава сменил тему разговора. «Я слышал, что у здешних братьев и сестер завтра рано утром служение. Наверное, пора нам всем немного поспать.
Кто-нибудь зайдет завтра за нами, чтобы проводить в дом, где будет служение?» «Да, но оно будет в синагоге». «В синагоге?» Павел чуть не поперхнулся этим словом. «Да, начальник синагоги очень доброжелателен и сам может прийти на собрание. Савл, он полагает, что много лет назад вы встречались в Иерусалиме. Он спрашивал, не учился ли ты у Гамалиила?» Савл чуть не застонал. «Все ждут твоих проповедей, Варнава. Что до Савла, ну, тебе это известно, могут возникнуть вопросы». «Уже слишком поздно», — снова напомнил Варнава. «Прежде чем мы разойдемся, можно рассказать тебе о нашем плане для вашего путешествия?» — спросил один из братьев. «Конечно», — ответил Варнава. «Вы отправитесь отсюда в город Цитеум на южном побережье. При хорошей погоде это займет 2 дня. Братья и сестры из общины Томаса, Ледры, Керентии, Лапитуса придут к вам в Цитеум. Все в нетерпении. Вы пробудете у святых в Цитеуме субботу и день Господень. Из Цитеума вы продолжите путь на юго-запад до Куриума. Там очень сильная община верующих. Оттуда вы отправитесь в западную часть острова, его столицу, город Пафос. Один из братьев в Пафосе хочет устроить для Савла прием у проконсула Сергия Публия. Мы так надеемся, что к тому времени, когда вы доберетесь до Пафоса, у вас созреет решение остаться у нас на Кипре. Нам так нужно ободрение от вас». Собрание разошлось. Варнава, Савла и Иоанн Марк остались одни. «Никаких язычников! Ты это слышал?» Савл едва верил собственным словам. «Варнава, они сказали, что в их собраниях нет язычников. Тысячи иудеев на этом острове, и они все слышали о Господе. Все евреи слышали благую весть». Но эти верующие не заботятся о том, чтобы рассказать о Господе язычникам. Пока они не осознают, что язычники также предназначены к искуплению, боюсь, здесь мало что нам удастся сделать, — вздохнул Варнава. Ободрение? Ободрить-то мы можем, но не на всю же оставшуюся жизнь. Господь призвал нас не для служения ободрения. Он призвал нас донести благую весть язычникам. «Рад слышать это из твоих уст», — сказал Савл. «Не хотел напоминать, но когда мы стояли на коленях в той комнате в Антиохии вместе с Луцием, Манаилом и Симеоном, Святой Дух послал нас с тобой к язычникам». «Послал к язычникам. Проповедовать им Иисуса Христа и привести уверовавших в собрание святых, церковь. А что мы тут делаем?» Савл, не сдерживаясь более, почти выпалил следующие слова. «Мы были посланы, чтобы привести язычников не в здание, где царит религия, а в тело Христово». «Я люблю этот остров», — отвечал Варнава. «Здесь мой народ, здесь мой дом. Я мечтал увидеть живое, одухотворенное собрание святых на этом острове. Но пока здешние верующие не поймут, что благая весть и для язычников тоже, это место не для нас. Боюсь, что мы причинили бы больше вред и внесли разделение, если бы начали проповедовать язычникам, живущим на Кипре. Смятение и урон были бы повсюду». «Прекрасно. Тогда идем к язычникам». «Давай сами пойдем в те места, где ни язычники, ни иудеи еще не слышали об имени Иисуса». Варнава вздохнул. «Быть посему. Завтра поспрашиваем, где именно Евангелие уже проповедано, а где еще нет. Именно то место и будет местом нашего назначения, где бы оно ни находилось. Именно там нам и следует быть. А теперь давай немного отдохнем. Служение начинается на рассвете». «В синагоге», — простонал Савл, — «синагоги. Там я проповедовал неверующим, там меня избивали, но там мне еще не довелось проповедовать верующим. Скажи, Варнава, когда в последний раз ты был в синагоге?»
около 4 лет тому назад, как раз перед тем, как я покинул Иерусалим и отправился в Антиохию. А что ты делал в синагоге? Просил разрешения переписать несколько свитков Писания, которые они держат под замком. Знаешь, я ведь левит и имею на это право. И тебе разрешили? Конечно, нет. А ты когда в последний раз был в синагоге? Еще в Тарсе. И что ты там делал в синагоге в Тарсе? Был там по той же причине, что и ты. И потом, я ведь фарисей. И тебе разрешили переписать какой-нибудь свиток? Прежде чем Савл сообразил, что ответить, оба согнулись пополам от смеха. Думаю, в глазах наших ортодоксальных братьев-иудеев ни я не оказался слишком хорошим левитом, ни ты благонадежным фарисеем. «Эх, прощай, удача!» — шутливо согласился Савл.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Но не раз любимого бил, нелюбимого не обидел. Близнецы, кровь роднила их, но они были так не похожи. Одного выбрал Бог на двоих, стал Иаков избранником Божьим. Бог Иакова возлюбил неземной любовью, небесной. Он к Иакову строгим был, и избранник тропой шел тесной. Должен был он от юных лет дом оставить родной надолго. Голодал он, спал на земле, камень взяв себе в изголовье. Шел Иаков через боль и страх. Он учился в школе страданий, но Господь нес его на руках через беды и испытания. Чашу скорби Иаков пил, он изведал и зной, и стужу, но Иакова Бог любил, Иаков был Богу нужен. Он у гроба жены стоял, он терял любимого сына, сколько горьких слез проливал, но Господь обновлял его силы. Бог Иакова не щадил, Бог с Иакова требовал много, через огонь его проводил и все уже делал дорогу. Да, так любит избранных Бог. Чем сильнее любит, тем строже. Божья ненависть на любовь человеческую похожа. Ненавидел Исава Бог, все в избытке ему посылая. У Исава был теплый кров, и по жизни он шел не страдая. Не скитался он никогда, он не спал под открытым небом, за жену не служил года, и простым пастухом он не был. Он овец не считал чужих, хлеб достатки имел, не плакал, он детей не терял своих.

Бог назвал тебя сыном. Ты чадо Божье, ты любим, ты входишь в избранный круг. Почему путь нелегкий тебя тревожит? Сомневаешься в Божьей любви, мой друг. Но любовь Господня не изменилась. Он к любимым своим и сегодня строг. Как и прежде является Божья милость к человеку, которого любит сам Бог. Он проводит любимых через шквал испытаний, очищает их души среди бед и тревог. Как нужна драгоценная школа страданий человеку, которого любит сам Бог. Ты покоишься в нежных отцовских объятиях, и с отцом ты осилишь любую боль. По нелегкой тропе должен смело шагать ты человеком, которого любит Бог. Твой отец всех любимых им видит и слышит. Он любовью небесной тебя окружил. Та любовь твою душу поднимет звезд выше. И на камне надгробном слова напишут: человек, которого Бог любил. Слава Богу!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Мы прочитаем два места из Писания. Как-то эту мысль мы с молодежью беседовали, очень хорошая мысль, пусть она будет достоянием всем. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стиха. «Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?» Там вопрос стоит такой. «Ибо можно было продать это мира за большую цену и раздать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». И второе место – это Марка 14:3. Марка 14:3. «И когда он был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой: к чему такая трата?» Казалось бы, два очень похожих места. В чем разница между первым и вторым? Да, это очень удивительное было событие. И если бы мы с вами представили, как это было бы еще интереснее. Это были очень важные дни, о которых не все догадывались, что будет вот-вот. И когда они находились в доме Симона прокаженного, там были только мужчины одни, открывается тихо дверь, и очень робко и нерешительно заходит та, кого не ждали. И когда она заходит, в руке у нее что? Алавастровый сосуд. Большой или маленький? Не знаем какой. Заходит так медленно, наверное, на нее все так выжидательно, особенно мужчины смотрят. Чего ей здесь нужно? Это общение мужчин. Она заходит. Внутренняя сила толкает ее, у нее большая нужда. И никто не видит, что происходит внутри. Так, как бывает и сейчас, и всегда. Мы такие разные, и мало кто знает, что происходит. Вот сейчас вот было пение, я смотрю, кто-то закрыл глаза и молится так. Кто-то внимание туда, кто-то беседует друг с другом. Вот такие мы все разные. Разный наш духовный мир. И, наверное, из всех, больше всех волновался, кто на этой встрече? Женщина. У нее была огромная нужда. И когда она зашла с этим сосудом, никто не знал, что же она будет делать. Она медленно подошла ко Христу, держит этот сосуд. У него горлышко было длинное или маленькое? Какое было горлышко этого сосуда? Мы не знаем, какое. Но это был сосуд запаянный. Закрытый так плотно, что никто не знал и не чувствовал, что такое там находится внутри. Какое содержимое. Там только написано, что на 300 динариев это был нард чистый. Разница в двух текстах. В одном написано нард, а в другом написано чистый и драгоценный. Оказывается, внутри этого сосуда алавастрового было очень дорогое вещество мира, которым помазали царей, священников или умерших, богатых, сегодня она принесла Христу. Подошла к Нему. И потом что она сделала? Что она потом сделала? Как она разбивала его? Обо что разбивала она сосуд? А не думала она, что осколки могут быть, повредить ей руки? Да тем более, если с осколками помазать голову Сына Божия, что она делала? Интересно, она подошла и очень осторожно отломила горлышко. Повредила ли она себе руки? Не написано. Не написано. Но когда она отломила это, что она дальше сделала?
Наверное, все смотрели, мужчины думали, что она будет дальше делать. Она взяла этот отломленный сосуд, взяла в свои руки. Я думаю, что, наверное, такой трепет у нее, может быть, даже руки дрожали. Может быть, потому что волнение было чрезвычайное. Она знала, кто перед ней сидит. Она единственная нуждалась в нем. От этого действия так много зависело в жизни. Как вот и сейчас, когда будем брать, так много зависит в жизни. И вот она, как вы думаете, сразу на голову стала лить или на ладони свои? Мира драгоценная и душистая. Но если бы мне, я бы, наверное, сначала на ладонь налил. И потом мне бы пришлось по волосам Сына Божия рукою намазывать это мира. А как он на это отреагирует? И вот представьте такое волнение. Она разбила, она налила. В это время в комнате изменилось воздух. Всем повеяло сразу. Таким ароматом вся комната стала наполняться. И вот она мажет. Я не знаю, какой был цвет волос у Сына Божия. Я не знаю, какой шелковистый или нет был его волос. Я не знаю. Но я знаю, что когда она прикасалась к нему и мазала миром, она сама менялась в этот миг. Это абсолютная истина. Вот это все, что находится в Сыне Божьем, оно к ней входило. Она миром, а на нее благодать такая снисходила. Она мажет волосы, а сама наполняется благословением от него. Это такое духовное богатство, если бы нам его пережить. У меня вопрос. Что важнее, сосуд или масло? Масло. Мы, как верующие, всегда готовимся к вечере Господней. И всегда мы себя испытываем и желаем быть такими чистыми святыми, во всем свободными. И вы знаете, иногда, когда подходит этот момент, такая внутренняя борьба. Вот это ли, это ли, это ли. Чувствуется, что две таких силы в нас борются. А когда мы читаем Библию, она просто поясняет, что в нас происходит. Оказывается, у нас два человека, у каждого из нас два человека. Имя первого – внешний человек, а имя второго – внутренний человек. И это относится, в первую очередь, к христианам. Мы с вами двойственные, внешние и внутренние. А вопрос в том, кто на сегодня в нас сильнее, внешний или внутренний? Сложно сказать. И вот мы читаем с вами Римлянам 7:22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Господнем». Это точно мы говорим. По внутреннему нашему желанию, человеку, мы так хотим исполнять закон Божий, а чувствуем такое противободрствование. Второе место Ефесянам 3:16 говорит о том, что «да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке нашем». О, оказывается, внешний и внутренний человек. И 2 Коринфянам 4:16 написано, «Посему мы не унываем, но если наш внутренний человек, внешний человек и тлеет внешний, то внутренний со дня на день обновляется». И вот заметьте, ничто так не мешает нам, ничто, только мы сами себе мешаем. Мы сами себе мешаем быть полноценными, крепкими, живыми христианами. Не мир мешает, мы. И вот когда этот сосуд был, вот смотришь на него, что главное? Внутреннее. А почему же мы так закупориваем наш дух? Никакой свободы не даем ему, ни шагу не даем шагнуть. Одна сестра говорит, вы знаете, как мне трудно участвовать на собрании, кто бы это знал. А я говорю, а что вам трудного такого? Она говорит, когда я иду, а мой внешний человек и говорит, давай иди хорошо, потому что на тебя все смотрят. И я, говорит, только эта мысль приходит, и у меня ноги сразу как ватные становятся. Подхожу туда вперед, беру листок, он у меня дрожит весь. Начинаю петь, а у меня голос оттуда не идет. Я говорю, а что случилось? Она говорит, этот человек меня замучил.
Вы понимаете, наш внешний человек, такой он крепкий, такой он сильный, он так нас мучит, в такие рамки нас зажал, что не дает внутреннему человеку жизни. Что нужно делать с этим сосудом? Надо быстрее горлышко ломать ему. Надо быстрее ломать нашего внешнего человека и лучше вообще его убить. Кто сегодня готов вообще убить внешнего человека? Потому что если мы не убьем внешнего, то он нас задушит. Вот так вот получается у нас. Это вечная борьба человека живого, возрожденного. Сколько сомнений у молодых людей бывает, когда, глядя на своего внешнего человека, он говорит, неужели я не прощен? Неужели у меня нету Духа Божия? Когда я, наконец, на ноги крепко встану? Когда? Встанешь! Вооружись той мыслью, Господь крепость даст, когда внутренний человек нас укрепится и победит этот сосуд стеклянный, сразу почувствуется жизнь, благоухание пойдет. Знаете, в природе, Евангелие от Иоанна 12:24 написано, в природе мы это видим, если пшеничное зерно падши не умрет, то останется одно – а если умрет, то принесет сколько плода? Много плода принесет. И вот здесь написано, такое место интересное. Я иногда езжу по полям вот здесь, а кто-то и живет в этом районе, по полям едет. И особенно приятно ехать, когда там колосится рожь. Волной такое, когда ветер дует, так она играет. Такое поле, такое колосится, как ковер. И всегда я думаю, интересно, ведь все это из маленьких-маленьких зерен. А оказывается, маленькое зерно, настолько оно крепкое, если бы знали, оно такое крепкое, по 2000 лет лежит, и если мы его опустим в хорошую почву, что? Но мало кто знает, что там внутри эту жизнь крепко держит бушлат. Так он держит, что не дает жизни прорваться наружу. Это как в клетке мощной, в темнице. Но когда это зернышко кладут просто в теплую, оттаявшую землю, когда солнце обогреет прекрасными теплыми лучами, пройдет первый теплый дождь, внутри начинается борьба, и внутренний человек начинает рваться, рваться наружу. Сколько я могу быть здесь? Надо вырваться. И начинает, как? Лопнул. Проезжаем, смотрим, а там маленькая зелень появляется. Что это? О чем это говорит? О том, что там в темнице была сильнейшая борьба, и жизнь вырвалась наружу. Внутренняя жизнь вырвалась наружу. Братья и сестры, это Евангелие говорит. Оно советует просто нам, чтобы мы жили полноценной христианской жизнью, чтобы внутренний человек вырвался наружу, победил внешнее, и тогда приходит жизнь, и жизнь с избытком, настоящая жизнь. Вы знаете, вот это сокрушение, оно всегда болезненно, оно нежелательно. Вы думаете, сегодня все сокрушают внешнего человека? Ничего подобного. Если однажды с вами мы пожелаем пройти однажды в хранилище, большое хранилище, и откроем дверь в этом хранилище, мы с вами увидим такие полки, и на них много-много сосудов, которые покрыты пылью все. И у них одна особенность – они все крепко запаяны. Вся беда в том, что они не поддаются сокрушению. У них у каждого такое драгоценное мира внутри. У каждого из нас Бог такой дар дал, но он настолько закупоренный и завязанный, и нежелательно открыть этот сторич, это клад, можно назвать просто кладбище сосудов. Представьте, сколько можно было бы мира разлить по всему миру, какое благоухание христианства было бы, настоящей богоугодной жизни, если бы сломали в конце концов, и чтобы пошло оттуда все, чтобы жизнь восторжествовала и победила. Знаете, если бы Иисус Христос не отдал себя на смерть, этого бы благоухания не было. Сегодня мы совершаем вечерю Господня. Сокрушение через смерть происходит, и Он ее принял, чтобы сделать нас свободными, сосудами чистыми, освященными, влить благоухание, чтобы оно было достоянием
каждому по всему миру. Вы знаете, написано так: благо мне, что я пострадал. Есть сокрушения разные. Одни сосуды прямо не поддаются сокрушению. Одни сразу сокрушаются, а другие всю жизнь. Скажите, что лучше, или сразу поддаться сокрушению, или сопротивляться всю жизнь сокрушению? Конечно, сразу. И вот сегодня наша молитва к Богу: Господи, сокруши внешнего человека, помоги, дай мне силу жить по-божески, слушаясь повелений Твоих, чтобы Твоя жизнь во мне была, чтобы благоухание этой жизни было достоянием всех, чтобы этот избыток жизни он был виден, чтобы радость была в семьях и в церквах. Благо мне, что я пострадал. Страдания, они приносят нам благо. Могу ли отвергать руку, которая воспитывает меня? Бог да благословит нас, поддаваясь в руки горшечника великого, быть ему послушным. Он благословения нам хочет. Да сокрушится наш внешний человек, чтобы восторжествовал внутренний. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: среди всех лучших и прекрасных мест, где я когда-то отдыхала, одна гора есть, где Голгофский крест я в своей жизни повстречала. Иду туда, когда мне очень хорошо, иду туда, когда мне очень плохо. С чем же сравнить тебя еще, о колыбель моя, Голгофа? Я там покаялась, и нынче часто каюсь, там эталон духовной красоты, там умоляюсь, возрастаю, восторгаюсь, и это потому, что там Спаситель ты. Когда порой мне очень тяжело бывает, и я по лабиринтам жизненным иду, то только там прощение и радость из рук твоих, как милость нахожу. Хочу пройти весь путь, Господь, с тобою, чтоб не встречалось мне в земной борьбе. О, помоги мне с искренной душою служить тебе и в горе, и в нужде. Голгофский крест, как стал он дорог для меня с тех пор, когда Христу я сердце дала. Там счастье, мир и радость я нашла. На той горе Иисус простил меня».
1: Духовные размышления на каждый день.
2: Некоторый муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Деяния 5 глава, 1-2 стих. Анания и Сапфира. Серьезный урок. Имя Анания неоднократно встречается в Ветхом Завете. Так, например, звали одного из товарищей Даниила, где оно означает «Яхве благостен». В Новом Завете оно употреблено около 10 раз, причем только в книге «Деяния апостолов», где этим именем названы 3 человека. Первый, Анания и его жена Сапфира, были верующими из иудеев и являлись членами молодой церкви в Иерусалиме. Они, вместо того, чтобы поступать в любви по отношению к Господу и к своим товарищам, действовали себелюбиво. Они позволили сатане повлиять на их сердца так, что стали лжецами и, соответственно, инструментом, который враг использовал против Святого Духа, обитающего в церкви. Они принесли значительный дар, но сам мотив был неправильным. Возможно, они хотели иметь такие же почести и признания, как у Варнавы, который продал свою землю и положил деньги к ногам апостолов. Анания и Сапфира пытались угодить людям, а не Богу, и в результате стали лжецами. Они кое-что оставили себе. В этом не было бы ничего плохого, если бы они честно обо всем рассказали. Это было своего рода лицемерие, которое Господь, находясь на земле, изобличал и осуждал. А теперь враг преуспел в том, чтобы привнести такое лицемерие в церковь, которая должна представлять здесь Христа, пребывающего на небе.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Новый Завет. Новый Завет состоит из 27 книг или частей, составляющих около 300 страниц мелкого или 600 страниц обыкновенного шрифта. Новый Завет делится на 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, 21 послание и Откровение Иоанна. Греческое слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Евангелия содержат одно и то же учение, хотя и написаны они четырьмя различными писателями под действием Духа Святого. В них описываются в основном жизнь и учение Спасителя мира Иисуса Христа. Четыре Евангелия составляют почти половину Нового Завета. Деяния апостолов описывают события, случившиеся после Вознесения Иисуса Христа. Эта книга, как и Евангелие от Луки, написано врачом Лукой. Все послания, то есть письма, написаны учениками и последователями Иисуса. Иаков и Иуда написали по одному посланию, Петр – 2, Иоанн – 3 и Павел – 13 посланий. Кто же написал послание к евреям, с уверенностью сказать невозможно, хотя некоторые и предполагают, что оно было написано Павлом. В посланиях предлагаются наставления, как вести христианскую жизнь, объясняется евангельское учение и частично описываются события, связанные с жизнью первых христиан. Откровение Иоанна было написано апостолом Иоанном, тем же самым учеником Иисуса Христа, который написал Евангелие от Иоанна. Эта книга – откровение будущего, книга о том, что Господь открыл рабу своему Иоанну и чему надлежит быть вскоре.

Захария и ангел в храме. Когда начались события, описанные в Новом Завете, то есть почти 2000 лет тому назад, еврейский народ был в тяжелом положении. Он уже сотни лет не имел собственного царя. Ассирийцы, вавилоняне, греки и, наконец, римские завоеватели владели им. Бог перестал говорить к народу через пророков, как в древние времена. Последний из них, Малахия, жил в V веке до рождения Иисуса. Итак, народ в своем тяжелом положении ожидал пришествия обещанного Мессии, который избавил бы их от иноземного ига и обратил сердца людей к Богу. Но прежде чем Мессия, Иисус Христос, явился, Бог стал подготавливать народ к его пришествию через молодого человека Иоанна. Рождение Иоанна было необычным. Его отец, Захария, был священником. Он жил с женой Елисаветой в Иудейских горах. Супруги были праведными и жили по всем заповедям и уставам Божьим. Они были уже пожилыми, но детей у них не было. Однажды, когда Захария служил в храме в Иерусалиме, а множество народа молилось вне храма, во время кождения ему явился ангел Господень, Гавриил. Захария очень испугался. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Но Захария засомневался в словах ангела и ответил: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел укорил священника Захарию за неверие и сказал: «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал, когда Захария выйдет из храма, и удивлялся, что он медлит.

Рождение Иоанна Крестителя. Случилось точно так, как предсказал ангел Гавриил. Не прошло и года, как у Захари и Елисаветы родился сын. Они очень обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня. Если же у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и родственников. Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились, и тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъедешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить светящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от Луки можно только читать: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю».

0: Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хорош и объехал целый свет. И жемчужин на лучших он привез и большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный с купцом, драгоценную заметил. Он жемчужину друзьям, нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что-то копилось столько лет. Нет такой на целом свете. Ровнее, чистее, светлее нет. За огромную цену можно ее завладеть. А сник купец, и перестанешь и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, огляделся, ничему уже не рад.
1: Вдруг очнулся и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг. Ничего не удержало, ни сомнений, ни смех, так мечту свершал он, был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил, и жемчужину, как солнце, прямо в руки получил. На сияние перламутра с восхищением смотрел он, и ни разу с той минуты о покупке не жалел.
2: То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, а чужих сокрыто глаз. Где таится драгоценно, для нее мы день за днем платим цену, платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожим. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и не похож, и для мира стал чужой, потому что Царство Божье, потому что милость Божья, потому что Слово Божье – жемчуг для твоей души. Аминь.

0: Это было в Америке. Машина мчалась по дороге, пересекавшей долину. На заднем сиденье просторного автомобиля сидел Джонни и маялся от скуки. Это был голубоглазый мальчик, лет 10, с коротко остриженными рыжими волосами.
1: «Джонни, закрой, наконец, окно!» – возмутился сидящий за рулем отец.
2: «Почитай немного, если тебе скучно!» – посоветовал старший брат Джонни Григор, сидевший рядом с отцом.
1: «А ты в машине можешь читать?» – откликнулся раздраженно Джонни.
0: «Они уже 4 дня в пути.
2: Кому может доставлять удовольствие такое путешествие?»
1: «Ему нет».
0: Вдруг на заросшем лесом холме показалось большое белое строение. Подъехав, машина остановилась.
1: «Может быть, здесь найдется что-нибудь попить?» – сказал отец.
0: Не успел он еще снять ногу с педали, как Джонни уже выскочил из машины и убежал. Где-то слышались детские голоса. «В доме? Нет. Может, за домом?» Он помчался за угол.
2: Точно, они играли на поляне.
0: Дети кричали, чуть не сбивая с ног рослого человека, обеими руками державшего над головой ярко-желтый мяч. Джонни тоже стал кричать и толкаться вместе с другими. Через 3 минуты он уже играл с ребятами, забыв про отца, брата и скучную поездку.
1: Отец и Григор стояли перед управляющим. «Это христианский миссионерский дом», – уточнил управляющий. «Это не имеет значения», – ответил отец. «Главное, чтобы вы взяли мальчика на 2 недели. У вас ему не будет скучно».
0: Все трое направились к поляне за домом.
2: «Фред!»
0: – окликнул управляющий того рослого человека, у которого до этого был в руках мяч.
2: «Фред, в твоей комнате есть свободная кровать? Возьмешь одного мальчика к себе?»
0: Фред только кивнул головой.
1: «Хорошо», — сказал управляющий, обращаясь к отцу Джонни. «Вы можете его оставить».
0: Для Джонни это были очень интересные каникулы. Сначала не очень все ладилось. Когда ребята сидели вокруг Фреда и говорили об Иисусе Христе, Джонни абсолютно ничего не понимал. «О ком они говорили? Что это за человек? Где он живет? Американец он или нет?»
1: Ребята бойко отвечали на вопросы Фреда. Наконец, Джонни надоело быть незнайкой. Он тоже поднял руку.
2: «Ну, Джонни, скажи нам, что произошло, когда разразилась буря, а Иисус Христос спал в лодке?»
0: Джонни напряг все свои мысли. «Что же могло там произойти?
2: Ну, ясно же, лодка опрокинулась, и все утонули!» – воскликнул он.
0: Одно мгновение все в ужасе молчали. Потом ребята возмущенно зашумели. Джонни ничего не понимал. Отчего они так разозлились? Не обидел ли он их Иисуса? Может быть, он все же проснулся и спас лодку от гибели?
2: «Каждый из вас может рассказать Джонни одну историю об Иисусе Христе», – предложил Фред ребятам, успокаивая их. «Только не все сразу и не сейчас, а при удобном случае».
0: В последующие дни Джонни узнал удивительные истории про человека, о котором все утверждали, что он Сын Божий. Когда Джонни помогал вытирать посуду, маленькая негритянка по имени Салли рассказала ему, как Господа Иисуса Христа прибили ко кресту. Джонни оцепенел. В ярости скомкав и бросив посудное полотенце, он крикнул:
3: «Если бы там мы были, мы бы этого никогда не допустили! Какая низость! Почему же никто не разогнал этих ужасных людей, всыпав им хорошенько?»
0: «Знаешь, Джонни, — сказала печально Салли, — все это так должно было случиться, чтобы мы, когда умрем, могли быть с Богом в раю».
3: «А Господь Иисус Христос хоть там будет?»
2: «Да, Он там ждет всех верующих и любящих Его».
0: Однажды Эми, девочка из группы, сказала ему: «Мы все хотим принадлежать Иисусу Христу, и мы Ему уже принадлежим». Она гордо приподняла голову. Джонни посмотрел на нее, нахмурившись, и вдруг он выпрямился.
2: «И я тоже, поняла? С этого момента! Запомни!»
1: Это были дни, полные волнений.
0: На второй неделе Джонни мог уже по-настоящему молиться. Он говорил:
3: «Господь Иисус Христос, если ты действительно умер и потом воскрес, тогда это очень здорово. Помоги, чтобы я тебя никогда больше не забыл. Прости мне все мои грехи и то, что я всегда раздражаю Григора. Аминь».
0: Через 2 недели Джонни забрали домой. Можно ли взять с собой веру в Господа Иисуса Христа? Джонни молча смотрел через стекло автомобиля и про себя молился:
3: «Дорогой Иисус Христос, поезжай со мной домой и наблюдай везде за мной, ведь ты все можешь».
0: Дома Джонни начал рассказывать о Христе своему отцу и брату Григору.

0: бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова. Были горькие ее слова.
1: «Помоги мне, любящий Христос, осуши мои глаза от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечери с нами за столом, обогрей нас в стужу и в дожди, никуда от нас не уходи».
0: И Христос хранил детей и мать, не давал в скорби унывать. Голод, холод обходил жилье в молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин, о витринах кукла в кружевах, с алой лентой в темных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз,
1: подержать ее в руках хотя бы раз.
0: Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь, молившись, все легли в постель. Мама пожелала
1: добрых снов, завтра праздник, завтра Рождество.
0: И сказала девочка Христу:
1: «Как хочу я куклу к Рождеству, в сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем».
0: Утром на пороге почтальон развернула девочка пакет.
1: «Кукла в нем, от Господа ответ!»
0: И, прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом.
1: «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ли ночи, в свете дня, никогда не оставляй меня. Стану повторять я всем вокруг, ты мой самый верный друг. Буду говорить у всех дверей, нет надежней друга у детей».
0: А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той нежно прикоснулся Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, в бедный доме куклу отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

Детям о птицах. Глава третья. Птичий дом. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Второзаконие, 22 глава, 6 и 7 стих. У каждой птички есть свой собственный способ строить гнездо. Хотя одно общее у всех гнездышек все-таки есть. Каждая птичка тщательно старается спрятать его от посторонних глаз. Точно так же, как и звери, они не хотят выставлять свои маленькие дома на всеобщее обозрение. Как это делаем мы –

Певчие воробьи прячут свой домик в пучке сорняков на земле, а рисовые птички – баболинки в густой траве. Когда безопасное место найдено, птички тут же отправляются на поиски строительного материала. Они снуют повсюду и собирают маленькие веточки, стебли травы, тонкие корешки и срывают узкие полоски коры с виноградных лоз и берез. Другие собирают маленькие веревочки или конские волоски и многое другое. Малиновки и ласточки используют даже грязь. Во время строительства птица-мать забирается внутрь еще недостроенного гнезда и поворачивается вокруг своей оси. Это чтобы гнездо соответствовало ее форме, было гладким и просторным, чтобы будущим птенцам было удобно сидеть в нем. Когда гнездо построено, оно должно быть выстлано внутри мягкой постелькой. Одни птицы летят на птичий двор и собирают там мелкие перья, а другие ищут конский волос. Некоторые собирают мягкий пух с растений, другие используют кусочки шерсти с овечьего пастбища. А есть и такие, которые приносят старые листья из лесу и с их помощью делают гнездо мягким и теплым внутри. Некоторые птичьи жилища – как плоские блюдца, где, кажется, яйца вот-вот скатятся, а другие – углубления или норки в земле, куда никто посторонний не может проникнуть. Некоторые гнездышки похожи на изящные корзинки, подвешенные между двумя ветками, а другие – словно крошечные чашечки из войлока с лишайниками снаружи. Знаете ли вы, что существует столько же различных способов вить гнезда, сколько и самих птиц? Это удивительно, но все строят по-разному. После множества хлопот, потраченных на обустройство гнезда, птицы-родители редко используют его во второй раз. Если у пары есть два выводка за сезон, они почти всегда строят другое гнездо для новых птенцов. Несколько птиц, таких как орлы, совы, а иногда и иволги, обновляют свой старый дом и используют его снова. Дятлы зачастую гнездятся в старых дуплах, но, как правило, после того, как окрепшие птицы вылетят из гнезда, оно этой семье больше уже не понадобится. Когда гнездо полностью готово, в него одно за другим птичка-мама откладывает яйца. Все вы видели куриные яйца? Они бывают белого и бежевого цвета. Но представьте себе розовые, голубые, всевозможных оттенков зеленого яйца. На многих есть крошечные точки и крапинки, а некоторые покрыты странными полосками и линиями. Но какими бы привлекательными они не были, я думаю, что это, если отнять их у бедной маленькой матери, то это будет очень жестоко. Если бы все помнили, что в этой удивительной скорлупе находятся ее детеныши. Она любит их точно так же, как наша мама любит нас. И я слышал, как некоторые люди говорят, что птицы совершенно не заботятся о своих яйцах. Позвольте мне рассказать вам, что сделала одна маленькая мать-синица, когда один мужчина попытался украсть яйца из ее гнезда. Гнездо ее находилось в дупле старого дерева. Человек не мог просунуть глубоко туда руку, поэтому ему приходилось доставать яйца по одному маленьким совком. Сначала мать налетела на него и пыталась отогнать, но у нее ничего не получилось. Тогда на помощь ей пришли синицы и другие птицы, жившие поблизости.
Все летали вокруг.

круг того человека с громкими криками, так что ему приходилось одной рукой отгонять их от глаз. Но он все продолжал вынимать яйца. Наконец маленькая мать так обезумела от горя, что бросилась в нору и села там прямо на пороге, закрыв собою вход. Тот человек не мог достать следующее яйцо, не причинив ей вреда. Ему стало стыдно продолжать свое занятие. Таким геройским поступком будущие птенцы были спасены. Это ли не забота мамы птички о своих будущих детенышах? Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. 103 Псалом, 24 стих.

Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему сомнения, грех, который Бог ненавидит больше всего. Из всех грехов, которые мы можем совершать, сомнение является одним из самых ненавидимых Богом. Согласно как Ветхому, так и Новому Заветам, наши сомнения огорчают Господа, раздражают Его, причиняют Ему много боли. Один из первых примеров этого мы видим в древнем Израиле после избавления Божьего народа от рук фараона. Псалмопевец сетует: «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили милости Твоей и возмутились у моря, у Черного моря». Автор признает здесь вину. Что же это был за нечестивый грех, который совершил Израиль? Они усомнились, что Бог будет и дальше избавлять их, даже после того, как Он совершил для них невероятное чудо у Черного моря. Псалмопевец просит нас представить себе, как Божий народ стоит, радуясь после победы на берегу моря. Господь только что совершил одно из величайших в истории человечества чудес, избавляя Израиля от могущественных египтян. Однако, как же после этого реагировали те же самые люди на встретившиеся им после этого трудности? Они усомнились в Божьей верности. Автор по существу говорит: «Можете ли вы этому поверить? Наш Господь сверхъестественным образом вступился за нас, избавляя нас от врага, но даже после такого великого чуда мы не доверяли Ему. Как вообще могли раздражать мы Бога подобным образом?» Конечно же, мы никогда не должны строить свою веру только на одних чудесах. Скорее, Дух Святой укрепляет нашу веру в Господа посредством наших испытаний и скорбей. И однако, несмотря на это, Израиль стал свидетелем 10 потрясающих знамений и чудес, каких мир никогда до этого не видел. Но они прибыли к Черному морю без малейшей веры в Бога. Израиль переправился на другой берег Черного моря. Место, где они остановились, называлось по-еврейски «вход к обрывистой скале». Это название также означало «на грани кризиса». Божий народ в буквальном смысле слова становился на грани обширной пустыни. Однако Господь привел их туда, потому что у Него для них был некоторый план. В последующие дни Бог будет сверхъестественным образом обеспечивать всякую нужду, с которой встретится Его народ. Там, в этой пустыне, не было никаких продуктовых магазинов, однако Израиль будет питаться манной с неба. Там не было воды, но Господь, чтобы утолить их жажду, будет источать воду из скалы. Там не было никаких торговых центров, но одежда и обувь у людей чудесным образом никогда не будет изнашиваться. Бог ничего не упустил из виду. Он даже нагрузил их серебром и золотом перед тем, как вывести их из Египта. Затем, когда они уже были в пустыне, Бог наделил их сверхъестественным здоровьем. Среди них не было ни одного немощного или слабого. Бог защитил их от жгучего солнца пустыни, покрывая облаком. Ночью Он поддерживал сверхъестественный огонь, согревая их и сохраняя от пустынной стужи и освещая тьму. Израилю не угрожало никакая опасность, потому что Бог со всех сторон окружил их своей заботой. Но была одна вещь, которой Он не смог обеспечить их – упование и вера. Даже несмотря на многоразличную чудесную Божью заботу об Израиле, его народ продолжал сомневаться в нем. Позвольте мне здесь остановиться и задать вам один вопрос. Как вы думаете, почему Бог избрал Израиля в качестве своего народа? В конце концов, они были крошечным и незначительным народом. Какую цель преследовал Бог, взяв их из Египта и поселив в Ханаане? Было ли это для того, чтобы дать им красивые дома, виноградники, изобилие молока и меда? Было ли это для того, чтобы обеспечить им спокойную жизнь, чтобы они могли свободно совершать жертвоприношение Господу и поклоняться Ему на протяжении многих поколений? Нет.
Это великое избавление не заключалось в том, что Бог проведет свой народ на место, где они могли бы купаться в его благословениях. Ясно, что Бог стремился нечто произвести в своем народе посредством этого опыта. Он привел их на самый край катастрофы, где они должны были столкнуться с кризисом, который никто из них еще не переживал. Проще говоря, Бог хотел обучить свой народ, чтобы они стали его посланниками к этому погибающему миру. Видите ли, от самого начала его целью было достичь погибающего человечества. Он избрал Израиль, чтобы тот был светом для язычников, сияющим примером его милости и любви. Он хотел, чтобы этот мир узнал, какую любовь он имеет в своем сердце к каждому народу, даже к тем, кто согрешил против него». Израильские пророки знали это. Они вновь и вновь пророчествовали, что Божий закон выйдет из Иерусалима и станет достоянием остального мира. И теперь здесь, в пустыне, Бог желал сформировать первое поколение, которое будет полностью доверяться Ему. Он хотел засвидетельствовать народам, что существует только один Бог, который совершает свои чудеса посредством верующих людей. Но Господь не будет действовать через людей, исполненных сомнения и неверия. Библия говорит нам, а без веры угодить Богу невозможно. Сам Иисус не мог совершить чудеса, когда люди не веровали, как написано, и не совершил там никаких чудес по неверию их. И сегодня Бог продолжает искать людей, которые будут полностью доверять Ему. Возлюбленные, Господь спас нас не только для того, чтобы мы могли бесконечно наслаждаться Его благостью, милосердием и славой. Избирая каждого из нас, Он имел в виду вечную цель, и эта цель выходит далеко за рамки благословений, обещания и откровения. Дело в том, что Бог все еще простирает свое спасение к погибающему человечеству, и Он ищет верующих, доверяющих Ему людей, которых Он мог бы превратить в свои орудия евангелизации. Наш Господь не использует ангелов для свидетельства о Своей славе. Он использует Свой народ и желает сделать нас особым, избранным родом. Он наблюдает за тем, чтобы Его Слово подтверждалось в нашей жизни таким образом, чтобы мир уверовал в Него, когда мы будем провозглашать Его им. Он хочет представить неверующим народ людей, наполненных верой, которые, пережив тяжкие времена, сокрушенные глубокими скорбями, продолжают уповать на Него. Мы видим Бога, ищущего таких людей во дни Гедеона. Когда Гедеон сделал призыв добровольцев для сражения с мадианитянами, откликнулись тысячи израильтян. Но Господь сказал Гедеону: «Народу с тобою слишком много. Я не могу предать их, мадианитян, в твои руки. Провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад». Бог говорил Гедеону: если кто-то из находящихся здесь боится, скажи ему, чтобы он сейчас же шел домой. Я не допущу, чтобы моя армия была заражена страхом. Бог действительно отсылал прочь добровольцев своей армии, и в одночасье 22 тысячи сомневающихся были отосланы домой. В итоге Гедеон уменьшил их число до 10 тысяч. Но Бог сказал ему, что и это все еще слишком много. В конце концов, Гедеон оставил 300 закаленных, испытанных солдат. Это должно нам о чем-то говорить. Когда Господь ищет вестников Евангелия, которых Он мог бы послать в этот мир, Он не собирается набирать их в церквях, где скамьи заполнены боязливыми, сомневающимися, неиспытанными людьми. Он не будет искать мощные, деятельные религиозные организации или высокообразованных выпускников семинарий. Бог использует организации и высокообразованных людей, но сами по себе они не имеют ресурсов, чтобы быть испытанными Божьими посланниками. Так что же нужно, чтобы достичь потерянного и израненного человечества?
Небольшая армия солдат, которые зачислены в школу испытаний и трудностей. Бог ищет тех, кто желает быть испытанными, и Он зачисляет на службу тех, кто желает быть испытанными огнем, чью веру Он может очистить и сделать как чистое золото. За годы моего служения я заметил в жизни большинства христиан одну характерную особенность. Почти сразу же после того, как Бог нас спасает, Он ведет нас в пустыню испытания. Это было справедливо даже в жизни Иисуса Христа. Когда наш Господь вышел из воды крещения, Он был введен духом в пустыне, где Он был подвергнут мучительному испытанию. То же самое произошло с израильтянами. Не успел Божий народ выйти из Египта, как они были приведены на грань пустынного кризиса. Почему так происходит? Это потому, что Бог ищет людей, которые будут доверяться Ему перед всем миром в невозможных ситуациях. И вы можете быть уверены, что мир наблюдает за тем, как Божьи слуги переносят бедствия и испытания, держась веры. Мы видим, как подобного рода доверие было проявлено Даниилом. Завистливые вельможи вместе с Даниилом, управлявшие страной, составили против него заговор, убедив царя Дария запретить на 30 дней молиться. Как и ожидали его коллеги, Даниил не послушался запрета и продолжал молиться трижды в день. Хотя царь Дарий уважал Даниила, он был вынужден, подчиняясь своему собственному указу, бросить этого святого мужа в львиный ров. Даниил был полностью осведомлен, что наказанием за нарушение запрета будет смерть. Но он не перестал молиться, потому что он доверялся Богу. Он знал, что Господь будет с ним в его испытании. На протяжении этого тяжелого испытания царь Дарий с тревогой следил за Даниилом. Он испробовал всевозможные средства, чтобы спасти Даниила, но был просто не в силах это сделать. В конце концов, как раз перед тем, как Даниил должен был быть брошен ко львам, царь заверил его: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Однако в эту ночь царь не смог уснуть, и Писание говорит, что он пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. Если вы скажете миру, что Иисус является вашим Господом, вашим Спасителем и Целителем, они будут наблюдать за вами, чтобы увидеть, как вы будете реагировать в безнадежных ситуациях. Их взоры устремлены на всех, кто хвалится Божьей добротой, силой и славой. Дьявол также смотрит на нас, надеясь, что наша вера не устоит. Псалмопевец пишет: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими». Что это за многие блага, которые Бог хранит для тех, кто уповает на Него во времена испытаний? Это непостижимое, славное свидетельство миру о том, что наша вера может пережить любую ситуацию. Как Бог ответил на веру Даниила, Он заградил пасти голодным львам. На следующее утро царь Дарий, поднявшись рано, с тревогой поспешил, чтобы увидеть, как Бог ответил на молитвы Даниила. Он просто подбежал к львиному рву и жалобным голосом кликнул Даниила и сказал: «Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Это все еще является актуальным вопросом. Подобно Дарию, мир жаждет видеть свидетельство Божие, сохраняющее силы, и он будет спрашивать нас, пока не придет Иисус: «О, христианин, я вижу, ты верно служишь Богу. Ты постишься, молишься и свидетельствуешь о Его славе и силе. Но вот тебя постигла беда. Скажи мне, поддержал ли тебя Бог твой в этом тяжком испытании? Каково твое свидетельство теперь, когда ты находишься в львином рву?» Можно представить радость Дария, когда он услышал голос Даниила, отозвавшегося из рва: «Царь, вовек живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасти львам, и они не повредили мне». Даниил был жив и здоров.
На мой взгляд, Даниил всю ночь бодрствовал и молился. Всякий раз, когда лев, зевая, оскаливал зубы, Даниил, наверное, молча взывал: «Господи, я верю! Я верю, что ты закроешь пасть этого зверя!» Он крепко держался своей веры, и Писание говорит нам: «Никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Один человек уповал на Бога пред глазами людей, и это всколыхнуло все царство. Библия говорит: «Царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим на земле: мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Вы видите, что здесь говорит Дарий? Он превозносит Бога не просто за его природные чудеса, но за избавление от смерти Даниила. Этому языческому царю нужно было увидеть всего лишь одного верующего, который искренне верил в то, что он проповедовал, и он, в свою очередь, заявляет: «Я видел одного человека, который сохранил свидетельство о своем Боге. Он никогда не сомневался, и Господь избавил его от сил ада». Бог желает, чтобы мы вошли в его совершенный покой. Во Христе есть место, где нет никакой тревоги о будущем. В этом месте нет никакого страха внезапного бедствия, страдания, безработицы. Там нет никакого страха пред людьми, страха падения, страха потерять свою душу. Это место полной уверенности в Божьей верности. Автор послания к евреям называет это место совершенным покоем. Такой совершенный покой был предложен Израилю, но они не вошли в Божий покой по причине своих сомнений и неверия. Те, как написано, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Израильтяне жили в непосредственном страхе, постоянно ожидая наступления очередного кризиса. В результате они не имели утешения в своих скорбях. Если бы Израиль вошел в этот покой, Бог мог бы считать законченным свое дело в отношении этого народа. Но так как они не вошли, Господь продолжает искать в каждом поколении людей, которые желают в него войти. Посему для народа Божия еще остается субботство. Бог говорит нам: этот покой сегодня предлагается вам. Есть еще во мне место, где сомнения и страхи больше не существуют. Это место, где вы будете готовы ко всему, что может произойти. Таким образом, его слово увещевает нас: посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Сегодня многие христиане ничего не знают об этом покое во Христе. Когда они читают сообщения, ужасные сообщения в ежедневных новостях, сообщения о трагедиях, бедствиях, смертях, их наполняет страх и ужас. В их молитвах постоянно звучат слова: «О Боже, пожалуйста, не забирай никого из моих близких, я никогда с этим горем не смогу справиться». Но когда вы покоитесь в Господе, вы не будете поддаваться подобным страхам. Вы не будете паниковать или разрываться на части, когда вас коснется какой-нибудь неожиданный кризис, и вы не потеряете надежду, обвиняя Бога в том, что Он навел на вас беду. Да, вы будете переживать боль, как и всякий человек, живущий на земле, но в вашей душе будет покой, потому что вы будете знать, что всеми обстоятельствами вашей жизни управляет Бог. Моей жене было 34 года, когда у нее впервые обнаружили рак. Получив эти известия, мы испытали душевное опустошение. Мы только недавно переехали с семьей в Нью-Йорк, когда я собирался начать свое служение для уличных банд.
Теперь, ходя по улицам и проповедуя членам банд и наркоманам, мне приходилось сдерживать слезы мучительной скорби и страха. Но Господь постоянно ободрял меня. Я верен, Давид. Бог был со мной в этом страшном и тяжком испытании раком и во всех последующих. Но Господь не хочет, чтобы наша победа была просто каким-то одноразовым переживанием. Его цель – не извлечь нас из кризиса, чтобы мы могли сказать: «Слава Богу, я сохранил свою веру в этом испытании». Да, возможно, тебе и удалось справиться с этой бедой, но, подобно победоносному Израилю у Черного моря, неизбежно придет и следующее испытание, и оно может оказаться совершенно не похожим на предыдущее. Пребывание в Божьем покое – это образ жизни. Бог хочет, чтобы мы сохраняли Его мир и доверие к Нему во всех наших испытаниях, зная, что наш первосвященник сострадает нам в наших немощах. Поймите меня правильно, я не говорю о достижении некоего бесчувственного состояния нирваны. Многие нью-эйджевские учителя заявляют, что единственный способ перенесения будущих кризисов – это сделать свое сердце грубым и убить всякую любовь. Короче говоря, если вы просто перестанете заботиться о людях, вас ничего не будет задевать и ранить. Поэтому вы должны закалить себя, чтобы противостоять всем жизненным бедам. Но Бог никогда не прославится, когда рабы Его заставят себя настолько закоченеть, что станут совершенно нечувствительными. Его покой нисколько не похож на такое состояние. Он заключается в том, чтобы научиться доверять Его обетованию, быть верным по отношению к нам во всем. Я являюсь отцом 4 детей и дедушкой 11 внуков, и я честно могу вам сказать, что никогда у меня не было такого случая, когда, видя, как мое дитя испытывает боль, я не хотел бы разделить с ним его страдания. В такие времена я делаю все, что в моих силах для их выздоровления и избавления от боли. Я спрашиваю вас, насколько больше наш Небесный Отец любит нас? Проходя с нами через наши испытания и желая исцелить наши раны. Совершенный покой во Христе невозможно выработать самому. Чтобы войти в Божий покой, мы должны отказаться от наших собственных усилий и потуг. Одна только вера может ввести нас в этот совершенный покой. Я хочу быть солдатом, который полностью готов к сражению, и знаю, что победа выигрывается задолго до начала битвы. Она выигрывается на учебном полигоне в процессе обучения тренировок. Когда враг внезапно придет на меня, я буду нуждаться во всевозможном вооружении, и это вооружение дает могущественное Слово Божие, которое я сокрыл в своем сердце. И когда враг в очередной раз нападет на меня, я уверен, что у меня будут силы, чтобы противостоять ему. Я выиграю эту битву наедине с Богом еще до того, как она началась. Являетесь ли вы преданным солдатом, верующим, что Бог прямо сейчас облекает вас в свое оружие? Если да, то вы исполняете следующие 3 требования. Первое. Вы являетесь прилежным читателем Божьего Слова. Когда вы читаете Писание, вы начинаете понимать, как сильно Бог любит вас. Если вы не убеждены в Его абсолютной к вам любви, вы не будете способны справиться ни с каким грядущим кризисом. Стать же убежденным в Его любви вы можете только, поглощая Его Слово. Второе. Вы ежедневно уединяетесь с Богом в молитве, уделяя этому самое лучшее время. Наш Господь хочет, чтобы мы взывали к Нему во времена наших кризисов, но молитва во время испытания недостаточна. Мы должны искать нашего Отца также и в добрые времена. Наша вера не предназначена только для особых ситуаций. Она должна быть следствием развивающихся отношений с нашим Господом. И третье. Вы верите, что Бог не допустит, чтобы вы встретились с каким-либо испытанием, не дав вам силы его перенести. Если на вас придет великое испытание, вам не нужно тревожиться, хватит ли у вас силы перенести его.
Наш Отец дает благодать по мере необходимости. И если вы развиваете близкие, сердечные отношения с Ним, Он наделит вас своей благодатью для перенесения испытаний, когда вы будете в ней нуждаться. Бог приглашает вас войти в Его покой сегодня. Аминь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать. А я вот вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись!» И ежедневно обо мне молились. Но я любил совсем другую жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослепленным с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были. О Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки, тот страшный день отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. «Ну, где же Бог твой? Что ж, Он не спасает? Он же исцелитель! Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тяжко умирают. И ты, отец, как все в земле сгниешь». Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, а ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечен, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, в трене молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, я буду помнить до скончания дней. Ну а тогда я думал по-другому, была противнее мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я то, что жизнь болото, ступил на кучку и увяз в грехах. И жизнь меня, как щепку, закружила в водовороте суеты и зла. Вначале хорошо кружиться было, но вскоре закружилась голова. И вскоре стал ужасной, страшной мукой мне каждый круг и каждый оборот. Я волю напрягал, ум и до боли руки, но жизнь водоворот, водоворот. Друзья, какое лживое, обманчивое слово, в водовороте самый первый круг. О, если б жизнь моя могла начаться снова, со мною был бы единственный и самый лучший друг. Круг развлечений, в золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Вино, источник зла и тысячи лишений, приятный круг, о скольких он сгубил. Но есть источник жизни и спасения, не пил я из него, я из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от тех кругов влекучих так на дно? Не человек, поверьте, ответьте, кто же, ну ответьте, кто? Метался я, не находя ответа. И вот, однажды летом, в сильный дождь, на улице я друга детства встретил. Увидел земляка, почувствовал я дрожь. Предстал передо мною милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, и вырвались бездушные слова. «Ну, как-то мать меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать все, да время не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела». «Дела, работа, помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. Я расскажу, но только сердцем слушай про то, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела,
ведь тобой жила она. И каждый день в любую непогоду шла на распутье и тебя ждала, и руки простирая свои к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Ну, а когда стоять была не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и ждала. Его слова стремительным паровом с души сорвали равнодушие враз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Жива она сейчас?» «Сейчас не знаю». Уезжал, дышала. В бреде я слышал страшные слова: «Сыночек милый, ты пришел?» Я знала. «А ты, работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый как плетью, одним желанием, жгучий как огнем, увидеть мать, не опоздать, успеть бы, упасть пред ней, раскаяться во всем. Вокзал и поезд, и одно лишь слово, в висках стучало молотом сильней. Хотел не думать, но напрасно, я снова слышал лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд стал, я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей, страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревня, и только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы, и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, и в тишине зашелестив листвой, меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел, до боли напрягая зрение. Знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни встал я на колени, прижал к щеке холодный, мокрый крест. «Отец, прости безумную ошибку, ты прав, ты жив!» Я слышу шепот губ. «Стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, сгнивший мерзкий труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если мать уже в земле?» И сердце снова бешено забилось. Я огляделся, тьма, низкий кругом, и вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал, и мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сыновьи целовал. «Ты слышишь, мамочка, прости, родная, не надо, не молчи, открой уста, давай молиться вместе, дорогая. Встань, мама, слышишь, умоляю, встань!» Но холм молчал, дышал могильным тлением, кругом ни звуку, словно мир уснул. И вдруг я понял, кто мне даст прощение, я с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, она мне влила в сердце Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом, моя в нем радость, счастье, чистота. И никому теперь сказать не постыжусь, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: «Вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши сильны, творите после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Высокая молодая женщина 23 лет с русыми волосами и чувственным ртом в смятении чувств и мыслей бродила по заросшим лесом холмам, вереницей спускавшимся к озеру Канистон. Она уже была в Брентвуде, доме Джона Раскина, и наслаждалась красотой здешних окрестностей. Ей хорошо был знаком проницательный и артистичный ум хозяина. Но на этот раз все было иначе. Джон Раскин умолял Лиан Троттер изменить свое решение оставить ежедневные занятия искусством, поскольку теперь она намеревалась полностью отдать себя другому учителю, ежедневно посвящая себя работе с человеческими душами. «Я медлил, чтобы понять, как мне убедить вас в вашем чудесном даровании», — писал он незадолго до этих событий. Теперь он убеждал ее совершенствовать свой художественный талант, ибо был уверен, что у нее есть все данные, чтобы со временем занять достойное место в одном ряду с самыми выдающимися художниками. Столь высокая оценка ее способностей известным мастерам была слишком сильным искушением, и если бы не любовь сильнейшего, коснувшаяся ее сердца, жребий был брошен. Повернувшись спиной к столь заманчивым видам на будущее, она так объясняла свое решение: «Я вижу ясно, как день, что не могу полностью отдаться живописи так, как он, Джон Раскин, это себе представляет, и в то же время продолжать искать прежде всего Царства Божьего и правды Его». Все в жизни Троттер способствовало становлению ее карьеры художницы. Природа щедро одарила ее. Она родилась в 1853 году в состоятельной семье, располагавшей достаточными финансами, чтобы обеспечить ей хорошее образование. Ее отец, шотландец по происхождению, был обаятельной личностью, в которой любовь, великодушие и мягкость сочетались с высоким интеллектом и жизненным опытом. Он поощрял своих 9 детей в их стремлении к науке и искусству. Он нанял им гувернанток, француженку и немку, а частые поездки на континент дали им такой опыт общения, который приобретается лишь в путешествиях. Ее матерью была Изабелла Стрэдж, дочь верховного судьи в Галифаксе, Новая Шотландия. Будучи второй женой Александра Троттера, она с необыкновенной любовью и заботой относилась к его 6 детям, оставшимся от первого брака. От их брака родились еще 3 детей, первым ребенком из которых и была Лилиан. Обладая крайне чувствительной натурой, девочка остро ощутила тот сильный удар, который обрушился на счастливую семью, когда из жизни ушел горячо любимый отец. В ту пору ей было лишь 12 лет, но это безутешное горе вылилось в ответную любовь к Спасителю. Часто уединившись, она молилась, хотя другие думали, что она в это время играла с куклами. Когда Лилиан был 21 год, она со своей матерью посетила собрание в Браунлендсе, проводимое лордом Маунт-Темплом, христианским государственным деятелем. Тогда проповедовали Эндрю Джукс, Теодор Манот и член общины квакеров из Америки миссис Персон Смит, автор книги «Христианский секрет счастливой жизни». Были сказаны проповеди об освящении и Божьем даре Святого Духа. Перед ее глазами открылась красота Сына Божьего и Его право руководить ее искупленной жизнью. Примерно спустя год произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на характер этой необычно впечатлительной молодой женщины.
Она со своей сестрой пела в хоре на евангелизационных собраниях приехавшего в Лондон Муди и была глубоко потрясена горячими проповедями этого известного евангелиста, приводящими к спасению многие души. Христианская ассоциация молодых женщин добилась некоторого успеха среди девушек-работниц, и Лилиан со своей подругой арендовали музыкальный зал, превратив его в общежитие для этих девушек-работниц. Часто созывали молитвенные собрания, которые проходили как евангелизационные служения, а иногда проводились ночные молитвы, чтобы уничтожить влияние сил зла на их жизнь. Этот христианский труд способствовал установлению контакта Лилиан с молодыми женщинами, профессией которых был грех. С некоторыми из них она молилась в утренние часы. В 1876 году миссис Троттер с дочерью Лилиан совершили путешествие в Венецию, где состоялось их знакомство с Джоном Раскином, известным художником. В своем письме он так описывает это знакомство. «Когда я был в Венеции, единственным, что доставило мне тогда удовольствие, было знакомство с двумя английскими леди, матерью и дочерью, остановившимися в том же отеле, что и я. Однажды я получил записку от матери с просьбой посмотреть рисунки молодой леди. С моего неохотного согласия некоторые рисунки были присланы. В них я увидел очень аккуратное и серьезное старание. Правда, почти отсутствовало знание законов живописи. Я ответил, что приглашаю юную леди для эскизной работы вместе со мной. Казалось, она тут же запомнила все, что я ей говорил и показывал, понимая даже больше, чем я объяснял. Раскин устроил выставку ее рисунков и с тех пор стал ее другом и покровителем. Не понимая и не разделяя любви, вдохновлявшей Лилиан посвятить свою жизнь работе с уличными женщинами, он писал: «Я не такой плохой? Я не такой хороший? Или я вообще не такой, чтобы выглядеть так же хорошо, как эти благословенные Магдалины?» Но это ее стремление не только не угасло, но еще больше разгорелось, поглотив все ее время и силы в последующие 10 лет. Причина этому как нельзя лучше раскрывается в содержании одного из ее любимых гимнов. «Бездомный странник сошел к нам, в эту страну смерти и печали. Он сошел по пути скорби и поношения, пройдя через обиды, ненависть и насмешки, муж скорбей и слез, отвергнутый и одинокий. Он взглянул на меня, и в течение вечности я должна любить его, только его. Затем он покинул эту страну слез, грустную, скорбную страну. Но свет его глаз и прикосновение его руки навсегда сокрушили мое сердце». В это время она познакомилась с двумя женщинами, под влиянием которых более чем на 40 лет изменилось направление ее работы. «Я уже было решила посвятить свою жизнь работе в Хамж и совсем не интересовалась трудом миссионеров. Но после того, как близко познакомилась с Аделин Брейтвейт и Лилией Дафф, я почувствовала, что обе они были чрезвычайно глубоко задеты греховной тьмой людей, не знавших Бога. И я не припоминаю, чтобы они сами сказали мне что-то об этом, но тот огонь, который был в них, свидетельствовал об этом мне. И я видела, что у них с Иисусом такие отношения, о которых мне вообще ничего не было известно. Я начала молиться: «Господи, дай мне общность с Тобой, не языческую, а такую, какую Ты дал этим двум женщинам». Немного минуло недель, как пришла эта до сих пор неизвестная мне великая любовь к тем, кто находился в стране смертной тени, а вместе с ней чувство, что Иисус может говорить со мной о них,
и что я могу говорить с Ним, и что громадный барьер между Ним и мной был разрушен и уничтожен. Тогда у меня и в мыслях не было, чтобы покинуть Англию. Вначале я вообще старалась не тревожить своих родных. Но не прошло и 18 месяцев, как Богу стало угодно направить мой путь прямо во тьму. Всю вечность я не устану благодарить Его за тот безмолвный огонь в сердцах моих подруг и за то, что Он сделал для меня. Путь ни одной из них не был направлен на миссионерские поля. Но свет дня грядущего покажет, как Господь использовал их для воспламенения других душ. Когда бы ни молилась Лилиан, слова «Северная Африка» звучали в ее душе призывным колоколом. В мае 1887 года мистером Глейни была создана миссионерская конференция, где много говорилось о проблемах этого служения. Когда в заключении прозвучал призыв последовать на эти поля, Лилиан поднялась и сказала: «Бог призывает меня». Не прошло и года, как она вместе с двумя другими молодыми женщинами прибыла в Африку. В письме домой она писала: «Я никуда отсюда не уеду, а буду тут, на этих миссионерских трудновозделываемых полях, вместе с непобедимым Иисусом. Если бы нам пришлось пройти медицинское обследование, то ни один из нас не был бы допущен к миссионерской работе. Мы не знали ни одной души в этой местности, ни единого слова по-арабски, но у нас были ключи к тому, как начать наше дело на этой дикой почве. Мы знали только то, что мы должны были сюда приехать. Если Бог нуждается в немощи, она у Него есть. Нам казалось, что наша затея безрассудна. Мы и сейчас иногда так думаем. Но это было великой честью для нас. Потому что мусульманский мир, который отрицает божественность Христа более 12 столетий, еще не слышал Его последнего слова. Бесстрашные молодые миссионерки сняли большой, похожий на крепость, дом в Алжире. По слухам, этому дому было 300 лет. Их парадная дверь долго была известна как «дверь тысячи вмятин», потому что неуправляемые мальчишки и возмущенные их присутствием взрослые выражали свое недовольство ударами по ее грубой, но прочной поверхности. Это было самое трудное время для наших миссионерок, лицом к лицу столкнувшихся с враждебностью, находившихся под подозрением у властей и на собственном опыте познавших ненависть ислама ко Христу. После 7 лет работы на мусульманских нивах Лилиан вернулась в Англию с совершенно расстроенными нервами и с сердцем, измученным от постоянного напряжения и стресса. Кроме того, она была измучена и истощена невероятной жарой. Как она оценила спокойствие и уединение в родной стране, где могла восстановить потерянные силы тела, души и духа. Когда покой вошел в самую ее душу, Бог начал давать ей дальнейшие откровения о том, что значит быть погребенной со Христом. Она пишет: «Не только мертвого, но и погребенного молча положить в могилу. Я могу и я не могу. Молча, спокойно положить рядом в могилу возле него, с Божьей печатью на камне и его стражей, следящей, чтобы ничего, кроме обновленной жизни во Христе, не вышло наружу. Пошли мне смерть, в которой не будет жизни, и жизнь, в которой не будет смерти». Это молитва одного арабского святого. На днях я случайно натолкнулась на нее. Разве она не чудесна? Именно тогда она увидела всю мерзость того, что по плоти, а не по духу. Этот урок был преподан вестниками разочарования, принявшими облик неудач и крушения планов. Две наиболее многообещающие в духовном плане новообращенные сестры умерли в результате медленного отравления. Еще одна сестра пала из-за сглаза колдуньи.
5 из 6 отпавших, включая бывших миссионерок, были уличены в продаже наркотиков новообращенным. Лилиан и ее подруги скорее предпочли бы увидеть триумфальный вход в небо любого из новообращенных, чем наблюдать, как разрушаются их мозг и тело под действием наркотиков. Это заставляло их в молитве приступать к престолу благодати, так как без божественной поддержки беспомощные женщины на враждебной мусульманской земле были не в силах противостоять сатанинской мощи. Имела ли она в виду этот период противления, когда писала: «Когда Бог откладывает выполнение наших незначительных планов, то я уверена, что Он это делает для того, чтобы дать себе возможность выполнить свои великие планы. Я все яснее и сильнее чувствую, что чем дольше Он медлит, тем глубже и шире будет подкоп, и тем огромнее будет толпа тех, которые выйдут свободными из стен своей темницы». Когда кто-то возьмет на вооружение такое видение, он сможет швырнуть назад в лицо дьяволу, лгущему за нашей спиной, все его насмешки за якобы потерянные годы. Однажды появилась весьма необычная возможность подключить к работе алжирской миссионерской группы 600 американских делегатов из Всемирного союза воскресных школ, которые направлялись в Рим. Рассчитывая немного задержаться в Алжире, они обратились к миссис Троттер с просьбой познакомить их с христианской работой среди мусульман. Ни больниц, ни школ, лишь малочисленная организация и так мало видимых результатов за 20 лет труда. Все это побуждало ее сердце взывать о помощи. Могла ли она надеяться на то, что эти деятельные и преуспевающие бизнесмены поймут ее правильно? Миссионерки принесли все свои проблемы Богу, веря, что трудности создают условия для чуда. Они решили показать не то, что выполнено, а то, что не выполнено, веря, что Он использует немощи и кажущийся крах в интересах группы. И Он именно так и сделал. Американские делегаты на долгие годы стали истинными друзьями алжирской миссионерской группы. На самом же деле за 20 лет многое было достигнуто. Административные центры стали стратегическими точками, а путешествия на поездах и верблюдах позволяли миссионеркам добираться до отдаленных и почти недоступных мест, где они распространяли весть об искупляющей любви Спасителя. Но для Лилиан наступила пора болезней. Правда, эти часы не были проведены в обычном для больных покое, но были посвящены писательской работе. Она написала «Притчи креста», на страницах были также помещены сделанные ею пейзажи. Кроме этого, она помогала своим друзьям в пересмотре перевода Библии на классический арабский язык. В результате всех этих усилий в этой местности были широко распространены Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чувствуя потребность в мусульманской мистике, она написала работу «Путь семикратного секрета», основанного на семи «Я есмь». Она была уверена, что если христианская литература проникнет в дома арабского мира, она будет читаться без обычного противления, как это случалось нередко при публичном проповедовании. Возможно, что Лилиан больше послужила людям своей работой в литературной области, чем личными беседами. Знание страны, хорошее владение языком и опыт общения с противниками — все это делало ее сочинения более эффективными для распространения Евангелия. Последние 3 года своей жизни она страдала от сильного нервного истощения. Ее сердце, измученное борьбой, выдержало лишь благодаря ее могучему духу воина. Со своей постели, приподнявшись на подушках, она руководила деятельностью группы, молясь о каждом служителе поименно. Это было в ночное время, когда сон ее оставлял.
В самом конце жизни она была окончательно сформирована учителем, сформирована по его образу. Пока силы ее сердца медленно истощались, учителю были покорены еще некоторые области ее жизни. Эта святая, решившая посвятить жизнь воскресшему Господу, вместо того, чтобы наслаждаться почестями, которые ей мог бы оказать приходящий мир, глубоко вникла в тайны Божественного Друга. В буклете «Зрелая жизнь» она делится с нами глубоким откровением, которое она получила в результате близкого общения с Ним. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Во всем Ветхом Завете конь символизирует физическую силу. И у каждого из нас есть свой конек, своя сила. Это может быть сила интеллекта или какие-то способности, например, музыкальные, или умение планировать, влиять на людей, умение любить. И чем бы ни являлся наш конек, он обязательно будет для нас искушением, как для Израиля были искушением его кони. Заглянем в историю. Несмотря на Божье предупреждение, евреи умножали коней и надеялись на них. И благодаря этому умножению сила переходила в руки их врагов, впоследствии оборачиваясь против самих евреев для их уничтожения. Можем ли мы или некоторые из нас между строк прочитать тут собственную историю? Не давали ли мы место своим способностям, умножая их, как говорится, для того, чтобы удовлетворяться растущей в нас силой, а не надеяться на Бога? Не надеялись ли мы на наших коней больше, чем на силу Духа? Не ловили ли мы себя на сознании превосходства наших способностей, хотя они сотворены Богом? И тогда, если мы продолжаем в том же Духе, большинство из нас обнаруживает, что рука Божья опускается на наше мнимое превосходство, опускается так, как она опускалась на коне Израиля, через видимые проявления или действия незримо. Он вел ее в место смерти, в место, где мы теряем нашу надежду и наше доверие к ней, и говорим вместе с Ефремом: «Не станем садиться на коня» Осия 14:4. И в том же месте смерти Бог может держать нашу силу месяцы и годы, пока прежние прелести жизни действительно не умрут в ней, и прежнее волшебное очарование не исчезнет, и пока эта сила не окажется неспособна сделать что-либо, потому что поток жизни слился с потоком Божьей воли. И тогда для нас, как для Израиля, настанет день, в который Он сможет возвратить нам наших коней с надписью «Святыня Господня», обузданных Христовым терпением. Где наши кони? Может, мы скачем на них верхом с их старой плотской силой? Или лежат они неподвижные и бесполезные в месте смерти? Или они возвращены нам с их священными уборами? Дни страданий начались в мае 1928 года, но разум Лилиан сохранял ясность, и она никогда не упускала из вида Господа, для которого нет невозможного. Когда приблизилась ее кончина, она, выглянув из окна, воскликнула: «Колесница и шестерка лошадей! Ты видишь прекрасные вещи?» — сказала ее подруга. «Да, много, очень много прекрасного!» Это были ее радостные и последние слова окружающим. Понесла ли ее колесница на небо, как пророка Илию? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что зазвучали трубы ангелов по случаю прибытия христианского воина, который дерзнул по призыву непобедимого Христа оставить земные удобства, покой, славу и друзей неизвестной страны.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

вознесите руки. Бог мой совершает чудеса, и молюсь я с верой и надеждой, поднимаю руки к небесам. Никогда так не молилась прежде, рук не поднимала никогда, сердцу дерзновения не хватало, на молитве руки вниз всегда. Но однажды сердце взбунтовалось, сердце говорило: «Высоко пусть взлетят твои молитвы звуки!» Я не спорила, и так легко вдруг поднялись сами к небу руки. С верою к небесному Отцу: «Господи, пошли твою мне милость!» Руки к небу, слезы по лицу, никогда так прежде не молилась. Жаркие слова слетали с уст, а с небес потоки благодати. Все, что я просила, мой Иисус по любви своей готов был дать мне. Я молилась, верила, ждала. Руки непривычные устали, но тянулись вверх к престолу благ, вниз не опускались, тоже ждали. И ответ от Господа пришел: «Помолитесь, испытайте сами, возносить молитву хорошо с поднятыми к небесам руками. Это благодать для всех, для всех. В час, когда молиться захотите, простирайте руки к Богу вверх и ответа ждите».

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, вашей семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня у нас пятница. Друзья, мы приветствуем каждого из вас. 9 октября. Друзья, 9 октября. И это последний день марафона, где мы сегодня с вами проводим, где мы сегодня с вами вместе. Друзья, надеемся, что мы сегодня с вами закончим этот день, которые сегодня перед нами впереди. И пусть Бог благословит вас и нас и наполнит своей милостью и своей благодатью. Конечно же, произведет ту работу, которая так нам необходима в жизни каждого из нас. Да благословит вас всех Господь. Вы можете нам звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и этот номер позволит вам стать частью этого служения. В этом дне, друзья, в этом дне нам осталось всего лишь 31 344 доллара. Друзья, 31 344 доллара. Это сумма, которая нам необходима для того, чтобы завершить наш марафон. Завершить, друзья. И мы сегодня обращаемся к вам и хотел пригласить вас, чтобы вы вместе с нами стали сотрудниками и пошли в 27-й год, чтобы вместе нести это Слово Божье, проповедовать Евангелие, молиться друг за друга, благословлять друг друга, друзья, и быть теми людьми, которые способны нести Евангелие, и быть теми людьми, которые, знаете, достигают сердец и производят работу и действия. Пусть Бог благословит вас, звоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом часе, друзья, нам необходимо 2411 долларов, друзья, 2411 долларов. Если вы желаете с нами двигаться вперед, и вы желаете помогать и служить, и быть частью этого благословения, дайте о себе знать, друзья. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы напомнить вам, друзья, это уже сегодня 9 октября, это пятница, где мы сегодня идем к завершению нашего марафона. Идем к завершению нашего марафона, и мы об этом сегодня говорим. И, конечно же, нуждаемся в том, чтобы, знаете, та сумма, которая нам необходима, 31 344 доллара, добрать, и чтобы мы могли, знаете, в полном составе двигаться вперед на 27-й год. И мы приглашаем вас, сколько располагает ваше сердце, сколько вы можете вложить, у кого-то есть возможность это сделать, положить 20 долларов, 50, 100 долларов, 200, друзья, как ваше сердце расположено. Пусть Бог благословит вас, помните, что каждая лепта, она производит большую работу в деле Божьем, и мы в этом нуждаемся. Пусть сегодня, знаете, Божья благодать сотворит более того, чего мы нуждаемся, друзья. А мы нуждаемся в том, чтобы эти финансы были восполнены для того, чтобы мы могли с вами делать ту работу, которая перед нами предстоит. А перед нами предстоит это труд, друзья, проповедь Евангелия, нести Слово Божье и распространять Слово Божье. На этот час я хотел бы зачитать место Писания Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих, сказаны такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления».

Спасение ваше во Христе Иисусе. Давайте, наверное, мы скажем этот стих дня, нехай пусть у нас сегодня будет, да, возлюбленные. Это с самого утра мы начинаем, и тот, кто только что проснулся или встает на работу, кто-то уже выехал на работу, едет, друзья, кто-то подъехал уже к работе, а кто-то выходит с работы, едет домой. Я говорю, это как если мы смотрим в Европе, в Киеве, или в Берлине, или в Лондоне, там 3 часа дня, 4 часа дня в Берлине, в Киеве 5 часов, друзья. И таким образом мы сегодня приветствуем всех вас и приглашаем вас, друзья, чтобы вместе с нами, радиослушатели, вы могли трудиться дальше, нести это Слово Божие, проповедовать Евангелие. Вы можете также посетить наш веб-сайт radiomv.com, и воспользоваться. У нас есть Zelle, PayPal, которые эти программы позволяют вам, где вы можете зайти, например, как если кто-то проживает в Лондоне, в Берлине, в Киеве, проживает в Европе, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом и, конечно же, быть, стать частью этого благословения, вместе с нами двигаться вперед. Вы можете, зайдя или воспользоваться PayPal, вы можете написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. И можете сделать ваше вложение в дело, которое мы сегодня совместно делаем. Пусть Бог благословит вас. И помните, друзья, это наш сегодня последний день. И мы молимся о том, чтобы мы сегодня собрали эту сумму 31 тысяча, друзья. И 344 доллара, которые нам необходимо добрать сегодня, и чтобы мы могли закрыть этот эфир и двигаться вперед. Еще раз напоминаю место Писания, давайте мы его все зачитаем, Филиппийцам, 4 глава, с 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и и прошение с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе Бог, Он производящий работу и действие. Пусть сегодня слава Божия, милость Божия, благодать Божия она производит. И мир Божий, он превыше всякого ума, друзья. Пусть Бог, Божий мир, он наполнит ваши сердца. Там, где вы находитесь, куда, где вы направляетесь, где вы сегодня есть. И пусть благодать Божия, она производит в вас работу и действия. Помните то, что сегодня Господь наблюдает за каждым из нас. И Слово Божие говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением. То есть, чтобы наше сердце было благодарным перед Богом, что Господь сотворил этот день. Это место Писания Филиппийцам 4:6-7, друзья, для вас это сегодня этот стих, чтобы Бог благословил вас, укрепил и там, где вы находитесь, вел и благословлял. Возлюбленные, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти 27-й год, вместе трудиться, вместе служить, благословлять и молиться. И чтобы этот час, который, знаете, мы молимся, этот час молитвы, этот час, где мы выслушиваем проповеди, где мы выслушиваем, знаете, желание сердца. Пусть Бог благословит каждого из вас и производит работу, действия. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается в этом часу, это 43 минуты, и нам необходима сумма
$1971. $1971. Слава Богу, друзья, за всех вас, которые вы сегодня с нами слушаете, молитесь. И вместе мы можем двигаться вперед, вместе можем трудиться и продолжать нести это Слово Божье. И вы можете быть теми людьми, которые сотрудничают вместе и двигаться вперед, друзья, благословлять имя Господне, чтобы многие братья и сестры получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, это уже 55-й час, которые мы с вами в эфире, 55-й час. И хотел бы сказать, что это время, которое мы сегодня с вами проводим, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти вперед, 27-й год, и трудиться, конечно же, служить и благословлять. Это ежегодный у нас марафон, который проходит, и мы... Благодарение Господу за братьев, сестер, которые принимают участие, которые влажают дело Божие. Мы способны двигаться вперед. Мы способны, друзья, проповедовать, способны быть в прямом эфире, способны молиться и проводить время с вами, друзья. И многие из вас получают благословение. Многие из вас получают назидание, укрепление. Пусть Бог благословит вас. И помните, что Радио МВ — это многогранное служение, где мы сегодня имеем, друзья, и служение U-Turn Ministry, служение библейского изучения Слова Божия, где у нас есть библейская школа, друзья. Также у нас есть, где сегодня братья и сестры используют программы, технологию, которые и проживают в тех странах, где нельзя слушать Библию, где нельзя слушать христианский контент, но мы достигаем таких сердец посредством, обходя эти, как говорится, запреты, чтобы народ мог слышать Библию, мог слышать, читать Слово Божие, друзья. И над этим у нас работают команды, которые достигают людей, чтобы Слово Божие было проповедано. Возлюбленные, помните об этом, что с каждым днем, к сожалению большому, христианский контент и христианское слово, и оно закрывает за и притесняется, всячески старается, чтобы труднее достигать людей сегодня. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были теми, которые воспользовались этим временем, сегодняшним временем, которое у нас сегодня есть, и стали частью этого служения, стали частью этого благословения, стали теми людьми, которые способны нести и проповедовать Евангелие. Друзья, да благословит вас Господь. Примите в этом участие, мы вас приглашаем. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок, который только что сейчас сделали, звонок, который позвонили. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или если у вас есть прекрасная возможность воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать, зайдя и сделать свой вклад, друзья, и воспользоваться этими тоже программами. И я назову, если у вас PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com. То есть это наш электронный адрес info@radiomv.com. И можете сделать свое вложение. У нас остается 39 минут, друзья, и нам необходимо $1971 в этом часе. $1971. Чтобы нам перекрыть этот час, друзья, чтобы мы могли, этот час был проплачен для того, чтобы вместе трудиться, служить и благословлять, нести Слово Божье, нести Евангелие, распространять, друзья, по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас. Это
В этом часе у нас проходит, друзья, чтение книги, где многие люди слушают, вдохновляются, ободряются. И слушая свидетельство, слушая то, что сделал Господь в жизни многих наших братьев и сестер. Друзья, и напоминаю, наши координаты, наши сестры у телефонов, звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 38 минут, и наш час подойдет к концу, и у нас необходима сумма в этот час набрать 1971 доллар. И хотел бы сказать, что радиослужение, друзья, также имеет 4 языка, где звучит радио МВ. Это на испанском языке, на английском, немецком и славянском языке. Друзья, на этих языках у нас звучит радиослужение. Люди, которые сегодня понимают свой язык, как испанский, как немецкий, как английский, как славянский язык, друзья, получает благословение. И мы приглашаем вас, чтобы вместе с вами проповедовать и распространять Слово Божие. Радио МВ звучит на 136 стран мира, и, друзья, служит большим благословением для тех народов и там, где проживают сегодня люди. И у нас есть, знаете, 10 активных стран, которые мы выписали, чтобы для вас озвучить, чтобы вы тоже могли знать, которые принимают большое участие. Это первое — Соединенные Штаты, второе — это Украина, третье — Германия, четвертое — Россия, пятое — Канада, шестое — Беларусь, седьмое — Молдавия, и восьмое — Бельгия, девятое — Польша и десятое — Эстония. Пусть Бог благословит вас в этом, друзья, и наполнит благодатью. Николай, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Стали тем человеком, который с нами идет вперед, и с нами, который идет в 27-й год, чтобы трудиться и нести Евангелие. Спасибо вам большое, да благословит вас Господь. И Слово Божие говорит, как мы зачитали Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума». Друзья, мир Божий, он превыше всякого ума, да? «Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это то, что говорит сегодня Слово Божие, оно производит в нас действие, работу и благословение. Возлюбленные, хотел бы озвучить, сказать, что это нам необходимо осталось 1921 доллар. Слава нашему Богу за брата Николая, который принял в этом участие. Друзья, остается 35 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе мы выслушаем, знаете, где звучат книги, где, знаете, где люди получают благословение, где, знаете, мы назидаемся, где, знаете, многие слушатели укрепляются. И Слово Божье, оно сеется и утверждается в жизни каждого. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю наш номер: 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И сейчас у нас будет проигрыш, мы послушаем пение и объявление, мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Брат Александр из Калифорнии благодарит за радиопередачи. Слушает постоянно. Через телефон, через приемник, а также через компьютер. «Оно всегда играет в нашем доме», — говорит он. «Когда возвращаешься домой и слышишь, как играет приемник, то как будто в доме кто-то находится, и дом не пустой». Стараюсь также рассказывать и другим о радио. «Слава за все нашему Господу!»

0: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Дорогие слушатели, мы сегодня с вами продолжаем радиовести вещание. И, конечно же, у нас сегодня идет прямая трансляция. И, конечно, мы с вами сегодня находимся в программе, где мы сегодня собираем финансы для поддержки 27-го года. У нас идет этот марафон, который продолжается. И сегодня у нас 55-й час времени, где мы с вами, друзья, находимся. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, в этот час, я говорил о книге, я чуть-чуть перепутал время. Друзья, у нас в этот час чтение Библии и программа «Хлеб насущный». Друзья, где братья и сестры слушают Слово Божье, Писание и, конечно же, программа «Хлеб насущный», которая вдохновляет, ободряет и укрепляет, друзья. И это сегодня данная возможность для каждого из нас, чтобы мы могли сегодня слышать, чтобы мы могли сегодня вдохновляться, укрепляться, чтобы наш духовный человек питался, чтобы наш духовный человек сегодня переживал благословение, переживал укрепление. Пусть Бог благословит вас, укрепит и ведет, и благословляет. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться Zelle или PayPal и напечатав наш электронный адрес. Это info@radiomv.com, и можете этим воспользоваться. У нас остается 26 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходимо $1921. Спасибо брату Николаю, который принял в этом участие. И мы благодарим Богу, друзья, что каждый из вас, который вложит, кто-то вложит $20, 30, 40, 50 и так далее, более, и мы можем потихонечку двигаться вперед, и мы доходим до цели нашей. Слово Божие здесь говорит Филиппийцам, 4 глава, 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Всегда открывайте свои желания пред Богом. Не заботьтесь. На самом деле, друзья, что сегодня Слово Божие говорит, наши заботы, которые повседневные, даже повсечасные, которые у нас есть, и давайте мы это будем все больше доверять Богу, говорить: «Господь, благодатью Твоей наполняй, производи, меняй наши сердца, благословляй и давай нам сегодня все необходимое для того, чтобы мы могли сегодня исполнять волю Твою, угождать Тебе и служить Тебе, и чтобы имя Твое прославлялось». Друзья, у нас остается 25 минут, и нам необходимо $1921, чтобы нам, знаете, перекрыть этот весь час, оплатить на 27-й год. Пусть сегодня будут те люди, которые способны с нами пойти вперед и стать частью этими тружениками, знаете, быть теми тружениками, которые несут и распространяют Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, друзья, хотел бы вам сказать, если у вас есть возможность жертвовать ежемесячно. Вы, для вас может удобно сделать подписку ежемесячную. Тоже вы можете воспользоваться телефоном, этим номером 425-296-78-29. Я маленькую табличку хочу вам зачитать, а вы смотрите, как она работает, и вы можете принять решение так же, как вы желаете поступить. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, подписавшись на это, друзья, в течение дня у нас получается $66, это 66 центов, извиняюсь, 66 центов, и в конце года у нас выйдет сумма $240. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то в течение расход на день это получается $1.66. В конце года составит сумму $605. Если мы выделяем сумму на $75 в ежемесячной поддержке, то на каждый день она выходит $2.50. И это получается в конце года составит сумму $912. Тот, кто может поддерживать $100 ежемесячно, за каждый день выходит сумма $3.33, в конце года составляет сумму $1214. Друзья, эти номера я прочитал, назвал вам. Это то, что делает поддержка ежемесячно. И это очень важно для служения радио. Почему? Потому что, знаете, на протяжении года мы можем с вами идти и проповедовать, распространять Слово Божие. Мы можем достигать, мы можем, знаете, проповедовать, мы можем молиться и благословлять. Тоже, друзья, если вы желаете поддержать одноразово, друзья, это очень тоже большая поддержка. Почему? Потому что мы собираем эти финансы, у нас есть этот бюджет, и мы по этому бюджету работаем. Друзья, используя этот бюджет для того, чтобы, знаете, текущие все наши биллы, которые у нас есть, мы можем покрывать это, те расходы, которые мы уплачиваем за сервисы. Идет уплата за интернеты, идут уплаты за обработку информации, чтобы поставка информации в разные страны. Более 136 стран мира, друзья. Знаете, многие из вас, может, задаются вопросом, ну, я плачу за интернет $50, чтобы, ну, у меня был дома интернет. Друзья, радиослужение мы платим гораздо больше, потому что мы, друзья, используем много серверов. Мы используем много в разных странах мира серверов для того, чтобы поставлять туда информацию. И оттуда мы тоже проплачиваем, чтобы распространять эту информацию на страны мира, на Европу, с Европы по европейским странам, да, на континент Африки, на континент, друзья, Латинской Америки и так далее, тому подобное. Мы используем эти платформы для того, чтобы это радиослужение достигало. И за все отвечает серебро, поверьте. За все отвечает серебро, чтобы сегодня это работало. И все эти моменты, которые сегодня мы проходим, делаем, занимаемся благодаря братьям и сестрам, которые спонсируют, которые поддерживают, которые отзываются, вот сейчас, которые сделали звонок. Спасибо вам за звонок, кто сейчас позвонил. Друзья, и благодаря вас мы можем проповедовать более 136 стран мира. Звучит на 4 языках: английский, немецкий, испанский и славянский язык, друзья. И мы достигаем, распространяем. И я благодарю Господа, что есть сегодня те люди, которые, знаете, неравнодушны, которые желают, говорят, я тоже буду служить с радиослужением, тоже пойдем и понесем распространение Слова Божьего. Что в этом часе происходит? В этом часе чтение Библии, друзья, в этом часе звучит программа «Хлеб насущный». И, знаете, многие из вас питаются и получают благословение. и благодаря вам, что вы, знаете, становитесь частью этого благословения, мы можем сегодня слышать эти программы. И спасибо братьям, сестрам, которые, знаете, принимают в этом участие. Хотел бы вам тоже сказать, если бы мы уплачивали всем волонтерам, скажем, которые сегодня принимают в этом участие, друзья, конечно бы это не было 1921 доллар в час. Это, наверное, было бы 5 или 9 тысяч в час, друзья. Абсолютно это были бы другие цифры. Но благодарение Господу за то, что братья и сестры принимают здесь, служат, знаете, волонтерами, которые вкладывают, которые трудятся, которые прилагают усилия, старания. И мы можем понизить этот расход, друзья. Мы можем понизить эти цифры на самую минимальную, где мы можем сегодня достигать и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас, да укрепит Он, наполнит и благодатью Своей производит действие, работу. У нас остается 18 минут. И этот час подойдет к концу. И у нас один человек, который принял в этом участие. Уже два человека приняло в этом участие. Спасибо вам. Это у нас уже, и мы есть $150. Спасибо вам, кто принял в этом участие, то, что вы отозвались. Друзья, помните, что у нас есть Cash App и Zelle, где вы можете воспользоваться, зайти и сделать ваш вклад для того, чтобы сегодня это служение двигалось вперед. И вы можете написать info@radiomv.com, если у вас есть Zelle или PayPal, и сделать ваше вложение для того, чтобы 27-й год, этот час, он был возможным для слушателей, возможно, сегодня для многих стран, чтобы слышать это Слово Божье. На номер вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сестры ожидают ваших звонков. Друзья, звоните, и остается у нас 17 минут, друзья, и нам необходима сумма 1812 долларов, уже меньше. Спасибо вам, то, что вы отозвались и приняли в этом участие. Помните то, что сегодня радиослужение тоже является многогранным служением, которое помогает и служит для тех, кто сегодня несет и распространяет Евангелие, друзья, также в других странах, и где радиослужение сопутствует, также тоже влаживает, помогает. Это для того, чтобы радио звучало на тех языках, тех странах, где трудятся миссионеры, где они несут Евангелие и помогают детским домам, миссионерам, пастырям, служителям, где сегодня изучают Писание, Слово Божие и вникают в Слово Божие. Друзья, это все приносит большим благословением. Спасибо вам, приняло 3 человека уже участие, и нам уже осталось 16 минут, друзья, и у нас есть та сумма, которая уже остается, $1671. Слава нашему Богу, друзья, $1671. И хотел бы напомнить, что если кто-то пытается воспользоваться Cash App, у нас он не работает. Знаете, вот интересно, да, вот у нас проходят эти дни марафона, и компания Cash App, они полностью поставили, не работает. Они написали, что мы не принимаем от вас те, которые пытаются сделать через Cash App donations, друзья. Не знаю, по какой причине. Жалко, конечно, но что мы имеем, то имеем. Друзья, объявляю, что у нас остается 15 минут, и нам необходима сумма $1671, чтобы этот час был покрытый финансово на 27-й год. Вы можете в этом принять участие, посетите наш веб-сайт radiomv.com или зайдите... позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете сказать ваше желание, сколько вы желаете, и сестры вам помогут, это займет вас до 3-4 минут, и этот вопрос будет решен. И это большое благословение станет для служения, чтобы вместе с вами трудиться. Друзья, примите решение пойти с нами дальше, трудиться с нами дальше, быть теми вместе с сотрудниками, которые сможем нести, проповедовать и распространять Слово Господне. Слава Богу за троих людей, которые приняли решение трудиться с нами на протяжении целого года. Да благословит вас всех Господь. И мы сейчас послушаем, друзья, у нас остается 14 минут, и этот час подойдет к концу, и мы сейчас послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, слава нашему Богу, у нас продолжается наш час, и этот час уже 55-й час, друзья, 55-й час. Мы с вами в эфире, и мы говорим о том, что радиослужение зависит от радиослушателей, от тех, кто отзывается, кто принимает решение идти служить и, конечно же, благословлять. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, укрепит и наполнит и даст нам сегодня ту возможность, чтобы служить и благословлять. Я благодарю Господа за братьев, сестер, которые приняли участие. 5 человек сейчас приняли участие в этом часе, и у нас остается 8 минут. Друзья, и наш час подойдет к концу. В этом часе звучит Библия, звучит программа «Хлеб насущный», где мы наслаждаемся и вдохновляемся. Спасибо вам. И у нас остается $1471. $1471. Я благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые проявляют свою верность. Верность служить Господу, благословлять других, пускать хлеб по водам, как Слово Божие говорит, пускайте хлеб по водам, и он вернется к вам. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отзываетесь и даете свою сегодня, пускаете свой хлеб по водам, и однажды он придет к нам, друзья. И это касается абсолютно всех, и касается меня, и касается каждого, кто любит Господа, где бы, как бы ни было, друзья. Когда мы влаживаем, когда мы сеем, то и придет время жатвы. Так Слово Божие говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то человек пожнет. Друзья, то, что мы сегодня вложим в дело Божие, придет время, Господь будет, знаете, стоять за народом Божьим. Господь будет стоять за тобой. Почему? Потому что ты являешься тем человеком, который влаживаешь, который болеешь за Царство Божье, которое делаешь для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит всех вас Господь, друзья. И у нас остается 5 минут, и нам необходимо $1471. $1471. И мы, друзья, нам надо этот перекрыть час, чтобы этот час был, знаете, проплачен на 27-й год. Если вы только что присоединились и задаетесь вопросом, что здесь у нас происходит, а у нас, друзья, здесь в данный момент идет марафон, который мы собираем финансы на 27-й год. Слава нашему Богу за всех братьев, сестер, которые принимают в этом участие. И, например, в этот час приняло 5 человек участие. Мы собрали уже $500, и нам необходимо осталось $1471, друзья. Да, и пусть сегодня Бог благословит каждый тот, кто принимает в этом решение, тот, кто принимает в этом сегодня согласие идти служить дальше и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать о том, что, возлюбленные, что вы можете сегодня воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com. readymv.com, и зайдя на наш веб-сайт, вы можете увидеть, как можно воспользоваться другими приложениями, как у нас есть, например, Zelle или PayPal. Zelle или PayPal вы можете воспользоваться, написав info@readymv.com. info@readymv.com — это наш электронный адрес, и вы можете сделать вложение в Царство Божие. Возлюбленные, мы влажим Царство Божие, мы делаем то, что сегодня у нас есть возможность. В данный момент не всегда так будет, друзья, не всегда так будет, но есть время, время, чтобы сегодня сеять, время влаживать. Знаете, как у нас сейчас приходит осень, да, мы выходим на улицу, уже холодно, прохладно.
знаете, уходит лето, приходит осень, потом подойдет зима, и мы это все на себе переживаем, да, у нас меняется одежда, у нас мы начинаем одевать теплые вещи, знаете, мы видим по природе, природа скидывает листья, знаете, трава увядает, все, знаете, становится серым, знаете, и это говорит о том, что приходит зима. Также в нашей жизни, друзья, есть где время сеяния, есть время жатвы, есть время, где приходит время сбора. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые благословляем, которые сеем, которые влажим, которые используем это время благоприятное для дела Господнего. Я благодарю вас, что вы приняли в этом участие. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали частью этого служения. Друзья, приняло участие уже 6 человек. Спасибо вам. И нам остается $1,317. $1,317. И этот час подойдет к концу. У нас остается 2 минуты 30 секунд. 2 минуты 30 секунд, и нам необходимо $1,371. Я хотел бы пригласить вас, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и на этот номер вы можете принять участие, чтобы быть частью этого благословения. Нам осталось, друзья, собрать до общей суммы, которую нам необходимо собрать, осталось 30 тысяч, друзья. Слава нашему Богу! Осталось 30 тысяч. Мы с вами собрались 77% и точка 3, друзья. 77% точка 3, где мы уже собрали. И нам остается 30 тысяч. И мы наберем полную сумму, которая позволит нам на 27-й год быть в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас. И помните, радиослужение — это многогранное служение, где звучит на испанском, немецком, английском языке, где радиослужение принимает глубокое участие в распространении Слова Божия. Знаете, где миссионеры трудятся, где пастыря-служителя обучаются, где детские дома у нас есть, где служат братья и сестры, и дети, знаете, возрастают в Слове Божьем, друзья, где мы помогаем рождаться новым церквям, где мы помогаем, друзья, знаете, миссионерам основывать новые проекты, и в этом радиослужение принимает глубокое участие. Друзья, мы работаем ежедневно 24 часа и 7 дней в неделю для того, чтобы Слово Божье, оно было возможным и доступным для всех, абсолютно для всех. Наши братья прорабатывают новые технологии, новые моменты, чтобы были доступы, как, например, хороший был перевод, чтобы в церквях, кстати, про перевод тоже, у нас, где есть очень хорошая программа, друзья, я ее найду, как она называется, где вы можете использовать для того, чтобы в церкви был прекрасный перевод, знаете, где на разных языках в одно время вы можете через это приложение слушать тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 9 секунд, друзья, и нам необходимо $1,371. 5 секунд остается, и этот час подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы вошли в новый час, где новые возможности, где новые желания и новые вызовы для нас. И это в этом часе нам необходимо $1,899. $1,899. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе молитва, друзья, где мы молимся, выслушаем нужды, выслушаем переживания, где мы, друзья, вместе ходатайствуем, вместе стоим в проломе, и пусть в этом имя Божие прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425
296-78-29. И хотел бы сказать, что это 56-й час. Сегодня пошел уже 56-й час, как мы с вами в эфире, чтобы, знаете, сказав то, что мы находимся, возлюбленные, в программе это марафона, где мы несем и проповедуем Евангелие. И сейчас мы у нас послушаем музыкальную паузу, мы вернемся обратно и будем с вами, друзья, говорить и молиться о том, чтобы Бог помогал, благословлял тех, кому сегодня трудно, тяжело, у кого проблемы, переживания. Пусть Бог благословит вас. Это новый час начался во время пения, друзья, во время нашего объявления. Звоните нам на номер или воспользуйтесь Zelle, PayPal, где вы можете напечатать info@radiomv.com, info@radiomv.com и воспользоваться, друзья, этой информацией для того, чтобы сделать ваш вклад. Пусть Бог благословит вас. А мы остаемся с вами. Сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

сегодня проходит очень трудное и тяжелое время. Да поможет каждому из вас Господь. И хотел бы сказать, что этот час, который у нас уже идет и остается в этом часу 52 минуты, у нас необходимо эту сумму собрать $1899. $1899. Спасибо братьям, сестрам, все, кто принимает участие, кто, друзья, отзывается, кто сегодня открывает свое сердце, протягивает руку благословения, кто пускает хлеб по водам. Да благословит вас всех Господь. И место Писания, которое я уже зачитывал, я его опять зачитаю, друзья. Этот стих, который с самого утра я уже зачитываю. И тот, кто сейчас едет на работу, кто-то, может, собирается на работу, кто-то приехал уже на работу, кто-то сегодня, друзья, и уже заканчивает день. И я хотел бы, чтобы каждый из вас был благословленный. Да благословит вас Господь. Пусть мир Божий соблюдается в вашем сердце, друзья. Как важно сегодня вот это благословение, чтобы мир Божий, мы дети Божьи, друзья, мы, знаете, те избранные, царственное священство, мы люди, взяты в удел, чтобы Царство Божье в нас, оно производило работу действия, чтобы многие-многие люди, они были способны отдать свою жизнь Богу и познать Господа Иисуса Христа через нашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. И смотрите, здесь сказано такое слово филиппийцам, если кто-то сейчас присоединился, чтобы вместе с нами молиться, чтобы вместе с нами выслушать те нужды, или вы желали свои нужды сказать, напишите нам на номер 425-296-78-29. Или, если вы желаете принять участие, нам в этом часе необходимо $1899 принять в участие и вложить в это час, чтобы этот час существовал, чтобы эта молитва звучала на протяжении 27 года, а мы нуждаемся в этом, друзья. Пусть Бог благословит вас, вы можете воспользоваться этим телефоном 425-296-78-29, или вы можете воспользоваться PayPal Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете тоже воспользоваться этими программами и перевести ту лепту, которую вы желаете вложить. Зачитываю место Писания. Слово Божие говорит филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Открывайте желания ваши пред Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слава нашему Богу, друзья! Насколько приятный и сильный стих из Писания. Да благословит вас Господь. Я даже хочу сейчас себе взять в телефоне, открыть это место Писания и его выставить на соцсети, чтобы многие люди сегодня могли тоже прочитать это место Писания, друзья, и вдохновиться, ободриться. Это настолько необходимо и важно. Пусть в этом прославляется имя Господне. Друзья, наши линии открыты. Вы можете звонить, вы можете писать на номер, который сегодня позволяет вам позвонить, сказать и поделиться то, что лежит в вашем сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенно и производит ту работу, которую Господь желает, чтобы произвести в вашей жизни. И имя Господа пусть будет благословенным. Друзья, хотел бы тоже сказать о том, что помните, что сегодня этот час, где мы с вами говорим о том, чтобы поддержать этот час финансово. Идет у нас марафон, где мы сегодня говорим о этом деле служения, достигаем вас, чтобы вы приняли участие, чтобы достигать вместе с нами, говорить о любви, говорить о Слове Божьем, проповедовать. И, конечно же, друзья, говорить то, что делает Господь.

Господь в жизни многих из вас. И благодарение Господу за братьев и сестер, которые проявляют, знаете, эту ревность, желание делать, трудиться, служить. Пусть Бог благословит вас. Вы протягиваете лепту свою, даете, сколько Бог располагает в ваше сердце. Это $50, $100, $20, $30, $200. Друзья, да, пусть в этом имя Божие будет прославлено. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и уложить свою лепту в этот, на этот же номер 425-296-78-29. Вы можете написать нужды, ваши благодарности, желания, и мы будем зачитывать, сестра Лариса зачитает, и мы в конце этого часа помолимся, друзья. В этом часу у нас осталось 46 минут. 46 минут, и этот час подойдет к концу, и нам необходимо $1899. Кто сколько может, друзья, принять в этом участие, вложить в этот час. Кто-то $99 может, кто-то $100, друзья, кто-то $50. И это позволяет нам идти вперед, позволяет нам трудиться, позволяет нам нести Слово Божие. Пусть в этом имя Бога будет благословено. И хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, которые на протяжении с нами в этих 56 часов, которые молитесь, которые благословляете, которые поддержите. Я благодарю вас, то, что вы остаетесь с нами. Спасибо вам. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. Да благословит вас Господь, и пусть Божья благодать и сила производит в вас работу и действия. Друзья, поспешим сделать хорошее. Поспешим сегодня вложить в дело Божье. И помните, это марафон, это уже последний день марафона. Друзья, мы говорим о том, что нам необходимо осталось сумму 30 тысяч, друзья. Это сумма, которая нам уже осталась, 30 тысяч, чтобы полностью собрать эту сумму, которая необходима на 27-й год, друзья. Давайте мы вместе над этим сегодня поработаем. Давайте мы вместе приложим старания, усилия. Давайте мы вместе скажем Господу, чтобы Божья благодать сегодня была над каждым. И тот, кто не может жертвовать, друзья, тот, кто не может сегодня сделать эту лепту, вложите лепту духовную, друзья, помолитесь, благословите, скажите Господу: Господь, расположи народ, сердце народа Твоего. Пошли сегодня тех, которые неравнодушны для проповеди Евангелия, которые переживают, которые болеют, которые желают служить, которые желают сегодня распространять Слово Божие. Господи, благослови их. И тот, кто уже влаживает, кто жертвует, тоже помолитесь за них, друзья. И мы молимся и благословляем. Помните, каждый человек, который сегодня слышит Слово Божье, который сегодня получает благословение, радиослушатель, как мы уже об этом говорили, друзья, если бы каждый хотя бы по $10 сделал вклад в это дело, то вот эти 30 тысяч, которые нам необходимо, мы бы их собрали бы уже и закрыли, друзья. Всего лишь по $10 все, кто сегодня нас слушает, сделали бы, мы бы даже больше этого бы собрали. Но, знаете, сегодня решение стоит от нас. Готов ли я это сделать? Готов ли я вложить? Пусть Бог сегодня в этом прославится. Пусть имя Божье возвеличится. А у кого сегодня есть такая возможность, друзья, вы можете, помните, списать вашу таксу сюда. Вы можете вложить ваши финансы сюда. И мы в конце года вышлем вам на ваши, для ваших документов, для таксы. Пусть Бог благословит ваш. Ваш бизнес может вложить, друзья. Вы можете это сделать, вложение. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Один человек принял сейчас участие, и у нас уже осталось $1649. $1649. Спасибо то, что вы отозвались. Да благословит вас Господь и наполнит благодатью, наполнит силою вас и ваши дома, семьи, бизнес. Хотел бы даже сказать, те, кто влаживает, как парни, девушки –
которые, знаете, тоже молятся, чтобы Бог устроил их судьбы. И мы, как радиосотрудники, как те, которые тоже желаем в этой сфере благословения для наших братьев и сестер, пусть Бог благословит вас, наполнит вас благодатью и силою и даст вам по вашему желанию сердце. Даст вам желание сердца, то, что вы желаете и просите. Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы хотим сказать, что это идет у нас марафон в этот час. И в этот час что у нас происходит, друзья? В этом часу у нас происходит молитва. Молитва, где мы молимся, где мы, знаете, зачитываем нужды, зачитываем переживания, зачитываем, знаете, ваши благодарности в этом часе, и мы вместе с вами отдаем все это в руки Бога, ходатайствуем, ревнуем, и, знаете, мы с вами вместе призываем имя Господня и отдаем все в руки Бога. И тот Господь наш, который видит, слышит, отвечает, благословляет, Он выходит навстречу, из вас многие получают ответы, получают благословение и ободрение. И это все становится возможным, друзья. Возможность благодарения тем братьям и сестрам. Вот как сейчас один человек пожертвовал, зашел и пожертвовал, друзья, $250. Спасибо вам, да благословит вас Господь. И благодаря вот таким братьям и сестрам эта молитва возможна быть в эфире. Вы слышите? Она возможна. Мы можем использовать. И я вам скажу, друзья, вот эти все ресурсы, которые приходят. Наши братья и сестры, кто-то проживает, друзья, в Вашингтоне, кто-то в Миссури проживает, друзья. Кто-то проживает в Орегоне, кто-то проживает в Аргентине, в других штатах, странах. Но мы вместе, благодаря вот это то, что технологии, сегодня вот этих ресурсов, мы можем соединяться, мы можем молиться, мы можем зачитывать, мы можем вместе рассуждать, мы можем составлять эти все программы совместно и выпускать это все в эфир. Это становится возможным. Почему? Потому что мы можем иметь эти финансы. У нас есть эти возможности так трудиться. Если, друзья, говорить о том, как раньше мы это начинали, мы начинали с одного места, мы начинали с одного дома, начинали с людей, которые только проживают скажем, в этом районе или в этом городе. Сегодня Господь дает такую возможность, которую мы сегодня с разных стран, с разных городов, с разных церквей, мы можем совместно строить программы, строить, знаете, передачи, вместе молиться, ходатайствовать, зачитывать. Вот это то, что сегодня ваша лепта делает, друзья. Я хотел бы подчеркнуть, помните, ваш вклад, он позволяет объединять сегодня сотни людей для того, чтобы дело Божье, оно было очевидным, дело Божье было достигнутым, дело Божье было достигало 136 стран мира, и люди получали благословение, укрепление, звучало на четырех языках, это испанский, английский, немецкий, и славянский язык, друзья. Вот это то, что делает эта лепта. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я также вижу, у меня открыта страничка YouTube, и в YouTube я вижу, где братья и сестры уже начинают присылать свои нужды, присылают нужды в YouTube. И также вы на этот номер, друзья, 425-296-78-29, можете присылать ваши нужды. И в конце этого часа мы с вами помолимся. Помолимся. Мы не можем, друзья, пройти. Почему? Этих братьев и сестер, которые проходят трудности, которые проходят переживания, которые нуждаются, друзья. Хотя у нас идет эта нужда за финансы, где мы говорим, это идет марафон, но мы тоже совмещаем и тоже молимся. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за участие, то, что сейчас тоже приняли участие Татьяна. Татьяна, пусть Бог благословит вас. Я извиняюсь, я не все имена могу называть, только которые я вижу или которые доступны мне. Друзья, пусть Бог благословит вас, всех, кто принимает участие. Приняло уже 2 человека в этом часе, и нам остается $1449. 1449
49 долларов. Спасибо вам. И знаете, мы уже с вами собрали $450, где мы можем, чтобы этот час был доступен многим братьям и сестрам, друзья, которые сегодня получают благословение. И таким образом, друзья, копеечка по копеечке мы собираем и продвигаемся вперед. И приглашаем вас, не пройдите мимо, друзья. Мы приглашаем вас, как я уже говорил, если бы каждый из тот, кто сегодня нас слышит, мы вложили по $10, друзья, слышите, $10 сегодня, да, то мы эту сумму 30 тысяч уже собрали, наверное, сверх даже собрали бы этого, гораздо больше бы собрали, если каждый сделал бы вложение. Почему-то мы так люди, знаете, привыкли, что кто-то должен сделать, но не я. Сегодня давайте каждый сам взглянет в свой. Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Давайте мы каждый вникнем в себя и скажем, ай, сколько я вложил для того, чтобы дело Божье распространялось. Друзья, давайте мы откроем свое сердце. Давайте мы протянем сегодня эту лету, скажем, Господь, я вложу для дела Божьего, я даю для Тебя. Я хочу, чтобы имя Твое прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Как сделала это Татьяна, позвонила, приняла в этом участие. Пусть Бог благословит вас, Татьяна, и там, где вы проживаете. И хотел бы сказать тоже, друзья, помните радиослужение, которое имеет многогранное служение, которое работает во всех сферах для того, чтобы братья и сестры получали благословение, получали назидание, обучение, чтобы Царство Божие, друзья, оно было сегодня восполнено тружениками и делателями. Мы об этом ревнуем, мы об этом молимся и в этом прилагаем усилия и старания. Если у вас есть возможность использовать Cash App или использовать Zelle, вы можете воспользоваться тоже. Пусть Бог благословит вас, друзья, и мы сделать этот вклад финансовый, и, конечно же, оно принесет большое благословение. И мы сможем собрать эту сумму, которая нам осталась, $1449. $1449. Друзья, и если у вас есть Zelle и Cash App, вы можете написать info@readymv.com и вложить ваш клад для Царства Божьего. Спасибо вам за звонки, друзья. Спасибо, что вы звоните. Да благословит Господь. Вот здесь Галина позвонила. Извиняюсь, у меня горло уже садится. Галина позвонила, сделала тоже вклад. Спасибо вам, Галина. И нам осталось уже $1449. $1449, друзья. В этом часе. Что происходит у нас в этом часе? В часе в этом происходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды. Именно пятницу, в это утро, мы молимся за нужды, за переживания народа Божьего, которые проходят трудности, переживания, которые ревнуют, которые сегодня нуждаются. И мы, как одна семья, мы поддерживаем, мы молимся, мы говорим. Вы можете писать ваши нужды, можете присылать ваши нужды через YouTube, Facebook, Одноклассники, Туры, Контакты. Или, друзья, вы можете на SMS-сообщение, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если вы сейчас присоединились, я вижу, многие присоединяются к молитве, мы напоминаем, что у нас идет сейчас марафон, ежегодный марафон, друзья, и мы приглашаем вас, если вы еще не приняли участие в этом, мы приглашаем вас, примите в этом участие, чтобы этот час был возможный на 27-й год. И мы говорим, что остается у нас 33 минуты в этом часу, и нам необходима сумма $1449 в этом часе. $1449. Нам необходимо несколько звонков, друзья, или несколько людей, которые смогут воспользоваться Cash App или Zelle и сделать вклад. Это info@readymv.com. info@readymv.com. И сделайте ваш вклад в это дело, чтобы вместе с вами мы могли идти и проповедовать, распространять Слово Божье. На этот же телефон, друзья, 425-296-78-29.
29 вы можете прислать ваши нужды, ваши переживания, ваши желания. Мы их будем зачитывать, вместе с вами будем молиться. Наши сестры к этому подготавливаются. Помните, также на этот телефон вы можете позвонить и сделать вклад в дело Божье. Спасибо вам. Кто-то сейчас сделал, воспользовался из этим Zelle или PayPal и сделал вклад. Спасибо вам. И нас это 3 человека приняло в этом участие. И мы уже собрали 690 долларов и осталось $1209. Друзья, $1209. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Если вы имеете возможность пользоваться PayPal или Zelle, напишите info@redmv.com. info@redmv.com. Это наш электронный адрес. Или зайдите на наш веб-сайт redmv.com, и вы можете сделать там, воспользоваться. Может, вы едете, или вам неудобно сейчас это печатать. Вам удобно нажать, сделать пару нажатий кнопок, чтобы сделать эту транзакцию. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы отзываетесь, друзья. Остается у нас 31 минута, и нам в этом часе необходимо $1209. Кто присоединился к нам, а я вижу, вы присоединяетесь, друзья, это идет у нас марафон, ежегодный марафон, это уже 56-й час идет в этой неделе, где мы говорим о том, что нам необходима сумма, друзья, чтобы собрать для того, чтобы перекрыть этот час $1209, чтобы мы могли быть в эфире в 2027 году. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас выслушаем пение, выслушаем, друзья, объявление. Во время этого вы можете писать ваши нужды, желания, переживания. Сестра Лариса уже готовится, она возле меня. И также само в это время вы можете звонить и сделать вклад в дело Божье. Пусть Бог благословит вас. И после музыкальной паузы мы вернемся к вам, выслушаем нужды, помолимся, и пусть в этом имя Божье прославляется. Пожалуйста.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, слава нашему Богу, мы продолжаем этот час. Хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам за звонки, что вы звоните. Спасибо вам, друзья, что вы реагируете и остаетесь верны, слову Господа Божьего нашего. Пусть Бог благословит вас. Мы рады, что вы сегодня прилагаете в этом старание усилия. И наши сестры приняли ваши все звонки, которые сейчас позвонили, и пусть Бог благословит вас. У нас сейчас проходит марафон, друзья. Многие из вас присоединились к тому, чтобы слушать молитвы, слушать переживания, нужды и вместе с нами молиться. Мы рады, спасибо вам. И тоже хотим напомнить, что в этот час, друзья, мы проводим марафон. И хотел бы вам сказать, что это 56-й час в течение этой недели, которую мы уже с вами ведем. И хотим сказать о том, что нам в этот час необходимо $1209, чтобы этот час был возможный для наступный год, это на 27-й год, друзья. Пусть Бог благословит вас, эти финансы, которые мы сегодня нуждаемся и в которые ожидаем от вас решений. Пусть Бог благословит вас. И то, что вы сегодня отзываетесь, да благословит вас Господь. Также хотел бы сказать, у нас остается 23 минуты, и этот эфир подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-7829. Ольга, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Галина, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Татьяна, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Пусть Бог благословит вас и ответит на ваши нужды, если у вас есть, или о чем вы молитесь и просите. Да благословит вас Господь. Друзья, мы нуждаемся в этом часу в $1209. Звоните нам на номер 425-296-7829. На этот же номер вы можете написать ваши нужды и ваши переживания, и мы их зачитаем и будем молиться. Спасибо, Тамара. Тамара, да, правильно. Тамара, спасибо вам, что вы приняли участие, позвонили с Орегона. С Орегона позвонили, приняли участие. Да благословит вас Господь. И благодарение Господу, друзья, за таких братьев, сестер, которые принимают участие. Этот эфир и этот час возможен для вас и для нас, чтобы мы выслушивали нужды, зачитывали и молились. Вот как сейчас на YouTube, у меня открытый YouTube, друзья, я вижу, как вы пишете нужды здесь, пишете свои прошения. Сейчас сестра Лариса их будет зачитывать. Друзья, пусть Бог благословит вас. Прежде чем сестра Лариса сейчас будет зачитывать, я хотел бы объявить. У нас остается, друзья, в этом часе 22 минуты, и нам необходима уже сумма $1089. Слава нашему Богу, мы уже собрали $810. Остается $1809. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем от вас звонков 425-296-7829. Сестры примут ваш звонок и смогут вместе с вами пройти по всей информации. Это займет вас до 3-4 минут. Пусть Бог благословит вас. Сейчас сестра Лариса зачитает те нужды, которые вы сейчас нам прислали на телефон 425-296-7829. Мы их зачитаем и с вами помолимся. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
2: Дорогі брати і сестри, прошу вас піддержати у молитві за районне молодіжне служіння в Україні у моєму селі, де тільки одна молода сестричка віруюча, і за двох моїх за два моїх сина, які поїхали з групою в Еквадор на місію, щоб Бог благословив і послав мудрість і помазання Духа Святого на ці служіння братям і спас душі, які ще не знають Його. Дякую, молюся разом з вами. Помоліться за мій молитовний список, будь ласка. Вітаю вас, дорогі молитвенники, брати та сестри. Прошу надальше молитися за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їхні судьби, за здоров'я. Щиро дякую. Просьба моліться, щоб Бог помог мужу і розрішив його проблеми. За сина-подростка помолитесь, нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. Дорогі брати та сестри, прошу молитись за мого чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь і прийняв Господа в своє серце. Моліться за мене далі, щоб Бог явив милість. Помолітесь, щоб Бог помог і сохранив дороги і призвав родних на путь спасіння. Брат Григорій просить народ Божий поддерживать в молитве за призыв и покаяние его сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей, за внуков и за духовное состояние. Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние. Нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. Прошу поддержки за сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Брат Александр просит молиться за детей, чтобы они познали Господа и служили Ему всю свою жизнь. Вся слава Господу! Прошу помолитися за нашу сім'ю, за покаяння дітей і зятів, за божественний мир і любов, щоб було прощення, щоб Господь поблагословив внуками і за християнську судьбу для доченьки. І ще за проблему з зубами мого чоловіка вірю в силу молитви. Щиро дякую. Помолітесь за мене, щоб Господь ісцелив мої ноги, бабушка Аня. Мама просит молиться за всех деток, а особенно за Эдика, Таню, Давида и Алену, чтобы Господь приблизил их к себе и освободил от зависимости, и они покаялись и служили Господу всю свою жизнь. Мир Божий, дорогие молитвенники, братья и сестры, благодарю вас, что молитесь за моего сына Михаила. Прошу также дальше молиться за него, чтобы Господь разрушил все связи с дьяволом, чтобы он не читал сатанинскую Библию. Я верю в силу Божию, часто бываю за него в посте. Он так проповедовал и с детьми занимался. А сейчас дьявол так ему замутил разум. Скоро второй ребенок у его жены родится. Молитесь, пожалуйста, да благословит вас Господь и восполнит все ваши нужды. Брат Николай просит молиться за семью, особенно за сына Сергея, за покаяние и спасение его души и за обновление духовное его семьи. Мама просит молиться за сына, чтобы Господь освободил его от плохих привычек, дал ему покаяние и приблизил к себе. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню о духовном укреплении, защите от греха, плохого влияния, верующих друзьях и подготовке к водному крещению, а также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к нему. За сестру Лиду и ее дочь, чтобы Бог помог в их трудностях. За сестру Свету и ее семью, чтобы Господь помог им открыть свои сердца для Него, прийти к покаянию и обрести спасение. Просьба молиться за Антона. Пусть Господь бережет его, где бы он ни находился, помогает увидеть свою нужду в Боге и обратиться к Нему всем сердцем. За Виктора помолитесь, чтобы Господь помог освободиться от зависимости, изменить свою жизнь и найти дорогу в церковь. Также молимся за Дениса, Давида и Сергея, чтобы они пришли к покаянию. Вспомним в молитве Ларису. Пусть Господь даст ей силы, поможет пройти через трудности и восстановит то, что нуждается в восстановлении. Прошу помолиться за меня, о мудрости и Божьем руководстве в принятии решений, чтобы во всем поступать по Его воле. Также прошу молиться об устройстве моей жизни и жизни моих друзей. Пусть Господь сам направляет наши пути и устрояет все по своей благой воле. Прошу молитись за Сергія, Віктора, Вікторію, Миколу, Олександру, Бориса, Андрія, Валерія, Давида, Руслану, Кевіна, Ворона, Марлен, Олександру, Руслану, Раю, Ярослава, Галю. Мой молитовний список, здоров'я і роботу. Прошу молитися за мужа, он очень ожесточився. Пусть Господь явит милость свою к нему. Добрый день. У меня есть просьба молиться за мужа. У него сегодня операция на сердце. Поддержите в молитве за сыновей, которым нужен Бог. Пусть любящая его рука освободит и помилует от всякой зависимости и даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье, за готовность тети к переходу к Господу. За Илью, которому нужна помощь от Бога, пусть сам Господь управит и даст ему довериться и получить помощь от его руки. Дорогие братья и сестры, прошу помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Дорогие друзья, приветствую. Мы очень благодарны за час молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой касался их сердца. Верю в силу молитвы. Сердечно благодарю. Прошу поддержать в молитве за спасение сына и его семьи, за здоровье мужа, устройство судьбы дочери из Божьей руки. Мир вам! Благодарю Господа, что могу молиться с вами вместе и послужить в том направлении, которое Господь мне повелевает. Прошу молиться за мою тетю Галю, которая находится в больнице. Молюсь вместе с вами. Благодарю, Оксана. Поддержите нас в молитве за семью, чтобы Бог хранил, сблизил с собой и дал судьбы от руки своей. Помолитесь за мужа, у него проблема с сердцем. За племянников помолитесь Олесю, Вову, Влада, Дениса, Витю и Вадима. За мою дочь молитесь, чтобы Господь вступился и разрушил все планы врага. Нужда за сына, чтобы укрепил веру, послал христианских друзей и судьбу устроил. За другого сына, чтобы благословил духовно, телесно, финансово и дал деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него в той ситуации, в которой он находится. За духовный рост моей семьи. Прошу за сына Богдана, чтобы дал силы оставить грех, вернуться к Господу, служить от чистого сердца ему. За дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, они вернулись и служили Господу. За личную встречу с Господом детей и внуков, чтобы все были в числе невесты Христовой. За сына, за исцеление от недуга, благословил, чтобы их жизнь духовную, финансовую, дал им деток. Благодарю за этот час молитвы, за благословение, которое мы имеем через радио МВИ. Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, дал ему чистое сердце, покаяние, исцелил от депрессии. Его враг очень атакует мыслями. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь восстановил его духовно, послал ему работу. Помолитесь за Веру и Артура, они онкобольные. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божия, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья и подкреплении духовно. Прошу поддержки за себя и семью. Тяжело одной, особенно прошу за двух старших дочерей, чтобы смирились и возобновили свои обеты с Господом. Приветствую вас, дорогие сотрудники, и благодарю Бога и вас за ваш труд. Поддержите, чтобы не потерпеть духовного урона. Помолитесь за Диану, ей 15 лет, чтобы Бог коснулся ее и сохранил. Я буду лететь во вторник к сыну. За дорогу помолитесь. Церковь Христова, братья и сестры, прошу сердечно поддержать в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Дорогие братья и сестры, большая нужда молиться за сестру Лию, чтобы Господь освободил. Уже 20 лет ждем милости от Бога, а также за двоюродного брата Сашу, за охрану и спасение души, за семью Вити и Аллы, чтобы Господь вразумил их в разводе. Мы также нуждаемся в молитве за наш дом, особенно за зятя, чтобы Бог совершил свою работу в его сердце и вернул его к семье. Верим, только Господь поможет, и за сына, чтобы Господь освободил его. Благодарим, верим в молитву народа Божьего. Прошу молиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Просим за нашего зятя Стивенса, чтобы Бог послал ему силы победить алкоголизм. Помолитесь, пожалуйста, за меня, за исцеление. Я сейчас прохожу химию и нуждаюсь в Божьем исцелении. Приветствую. Поддержите меня в молитве за дочь, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, за меня. Нуждаемся в молитве. Спасибо большое молитвенникам. И последняя нужда, которую мы сегодня получили, я сейчас ее зачитаю. Дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, вместе с нами за нашу маму. Очень большие боли. Да даст Господь милость и заберет боли. Благодарим, просят дети.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот час и в этот час марафона, где мы говорим. Мы также выслушаем эти нужды, как сейчас сестра Лариса их зачитала, и мы будем вместе с вами молиться. Приглашаю вас к тому, чтобы помолиться за эти нужды, за эти переживания, за эти проблемы, за эти скорби, которые мы слышали, которые были сказаны. И хотел бы напомнить, что у нас остается 8 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, которая $39. Спасибо вам, братья и сестры, во время нужд, которые мы зачитывали, 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь, брат Виктор, который принял участие, Наталья приняла участие, да благодатью, силою Господь наполнит, и других братьев, сестер, которые сегодня отозвались. И нам остается, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Я приглашаю вас, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И давайте мы вместе помолимся, друзья. Давайте мы вместе сейчас воззовем Богу за эти все нужды, за эти переживания, которые мы слышали с вами. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Господи. Я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем вместе молиться. Вместе сегодня, Господь, выслушать эти нужды, переживания, Господь, тогда, когда сегодня братья и сестры проходят трудности, переживания, мы получили сейчас много смс-сообщений, которые поприсылали нам, Господь, где люди нуждаются, где они проходят моменты скорби, моменты переживания, моменты проблем, моменты, Господь, которые сегодня, Господь, у них есть обстоятельства, где они обращаются к Тебе. Боже, помоги, благослови во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и Ты конец. Бог мой, мы взываем Тебе, Господь, войди в их дома, войди в их, Господь, положение, войди в их сердца, Господь, войди в обстановки. Мы молимся и слышим, Господь, то, что там говорят, Господь, о том, что развод идет. Господь, и мама просит, чтобы это остановился, развод. Где, Господь, дети отошли от Бога, где возлюбили этот мир, Господь, где дети непослушны, где попали в зависимость алкоголя, наркотиков, видеоигр и разных других моментов. Господи, сохрани, помилуй во имя Иисуса Христа. Господь, вырви и дай победу, дай силу. Господь, кто нуждается в исцелении, подай исцеление. Кто нуждается в укреплении, подай укрепление, Господь. Кто нуждается сегодня, Господь, Твоей милости, Твоей благодати, Боже, во имя Иисуса Христа. Отец, мы отдаем все это в руки Твои. Мы полагаемся на Тебя, доверяемся Тебе, ибо Ты наш Творец, Ты Альфа, Ты Омега, Ты Начало, настало конец. Господи, пусть Твой Дух Святой сегодня наполняет. Как мы читали, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, молении, прошении представайте перед Тобой, Господь. И Ты тот, который посылаешь мир. Ты тот, который даешь мир. Ты тот, который обогащаешь миром. Слава Тебе, хвала Тебе и честь и поклонение Тебе. Господи, Ты видишь наши также нужды, Господь. Нам осталось, Господь, 28 тысяч, Господь, 28 тысяч собрать до полной этой суммы. И это сегодня последний день, Господь. Я прошу Тебя, расположи братьев и сестер, Господь, компании, бизнесы, Господь, чтобы сегодня мы могли закрыть эти финансы, Господь, на 27-й год. Боже, Ты видишь, Ты все знаешь, мы об этом молимся. Поднимай молитвенников сегодня, братьев, сестер, тружеников, которые могли бы молиться и благословлять тех, кто жертвует, Господь, кто отзывается, кто принимает в этом участие. Боже, братья, сестры, Господь, Ты их не знаешь имена, фамилии, Ты знаешь их не обстоятельства, Ты знаешь все, что в их жизни происходит. Благослови, Господь, кто нуждается сегодня в устройстве судьб, чтобы Ты дал им прекрасного мужа, жену, Господь, благословил, Господь, благослови, Отец Небесный. Кто молится в устройстве, Господь, может, семьи, Господь, с детьми, Господь, внутреннее устройство, подай, Боже, кто нуждается финансово, тоже подай, Бог, мы нуждаемся в этом, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Боже, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность и за то, что Ты нам сегодня даешь. Слава, хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы напоминаем, остается 4 минуты и 40 секунд, и нам необходимо $39, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Может, вы сможете это сделать, друзья, $39 закрыть этот час. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете сделать это ежемесячно. Если у вас это есть такая возможность, вы можете этим воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Тоже дайте знать, или $20, или $30, или 40, или 50. Сколько у вас есть, да будет имя в этом Божие прославлено. У нас остается 4 минуты, друзья. 4 минуты, и нам сумма $39, которые, чтобы покрыть, и чтобы нам закрыть это полное час, который нам необходимо. Спасибо вам за звонок, спасибо за то, что вы звоните, спасибо, что вы отвечаете. Что в этом часе у нас происходит, друзья? У нас происходят молитвы, мы молимся вместе с вами, мы ходатайствуем, мы выслушаем нужды, мы выслушаем переживания, мы слышим, друзья, скорби, которые были сказаны, мы вместе с вами ходатайствуем. Мы благодарны Богу то, что вы сегодня с нами, и вы отзываетесь, и пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью, силой и помазанием. Слава Богу, друзья, хотел бы поблагодарить. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Вот у меня сейчас поменялась страничка, где сегодня мы смотрим, где я могу смотреть, и приняло в этом участие 10 человек. Спасибо вам, братья и сестры, и мы уже собираем и собрали уже, и даже с плюсом $561. Слава нашему Богу, друзья, и та сумма, которая нам остается, а нам остается 28 285 долларов, друзья, слава нашему Богу, что у нас эта сумма набирается. Пусть Бог благословит вас. Помните, ваша лепта позволяет нам набрать эту сумму 28 284 доллара, которых осталось, чтобы мы достигли этой цели, которая у нас есть. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, у нас остается 2 минуты этого часа. Вы можете воспользоваться, вложить эту лепту, чтобы мы могли быть в следующем часе. Могли трудиться, и пусть Бог благословит каждое сердце, кто отзывается, кто прилагает усилия, кто прилагает старания, кто сегодня, друзья, звонит к нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 1 минута и 40 секунд. И я хотел бы вас призвать к тому, чтобы мы влаживали в дело Божие. Если Господь дает вам возможность сегодня быть той частью благословения. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем пение, объявление. Друзья, мы к вам вернемся обратно. И если получится у сестры Нади, она заменит меня. Это было бы прекрасно, друзья. И она проведет с вами время, час или два. Пусть Бог благословит вас. А я хотел бы напомнить. Спасибо вам, молитвенники, которые вы присоединились в YouTube, в Фейсбуке и других платформах. Мы зачитывали ваши нужды. И вы слышали, друзья, сколько было нужд. Тут мы объявили, и люди написали. Друзья, и давайте мы будем всегда молиться за эти нужды, моменты переживания. Хотел бы напомнить, что у нас сейчас проходит ежегодный марафон. Ежегодный марафон, который мы собираем финансы на 27-й год, который нам необходимо осталось сумму собрать $28,284. Слава нашему Богу! $28,284. Друзья, мы идем к завершению. Пусть Бог благословит вас. Я верю в то, что мы сегодня соберем эти финансы, друзья, вместе с вами и прославим Господа. Сейчас мы послушаем пение и вернемся к вам обратно.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада приветствовать вас в этом новом дне. И это время я проведу с вами в общении. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, что у нас проходит последний день ежегодного марафона по сбору средств. И рассуждая сегодня над Словом Божьим, я читала такое место Писания. Это Евангелие Матфея, 25 глава, 36 стих. «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Дорогие мои, я размышляла над этим словом и рассуждала, когда мы приходим в больницу, мы знаем, что мы были, что мы посетили. Но Господь говорит здесь, что отвечают, «Был болен, вы посетили меня». И ему отвечают, «Господи, когда ты был болен, и мы посетили тебя?» Народ, дети Божьи, спасенные Господом, даже не помнят, когда это случилось. И я так рассуждала и говорила, «Господи, вот это служение, служение ради МВИ. Мы жертвуем на это служение, мы вкладываем свои силы, кто-то делает записи, кто-то жертвует финансами, кто-то молитвенно. И это слово заходит в домы тех людей, которые на одре болезни, кто болен, помогает тем, кто наг, утешает тех, кто разочаровался, быть может, поднимает и укрепляет ослабевших. Дорогие, будем делать доброе дело. Мы не видим результата его, но Господь знает, и однажды, придя в вечность, Он скажет, «Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». И я призываю вас принять участие

наши сестры, они у радиоприемников, они у телефонов, они вас слышат, они готовы принять ваши звонки и принять от вас пожертвования. Это уже 57-й час в эфире, 57 часов в эфире. В этом часе у нас осталось 51 минута 19 секунд, и нам нужно $1725, чтобы закрыть этот час. Благодарю тех, кто уже воспользовался телефоном или онлайн и пожертвовал. У нас уже есть $350 на этот час. Благодарим тех, кто принял участие. Благодарим Господа, что Он располагает ваши сердца. В этом часе, как вы знаете, обычно проходит чтение книг. Вы можете послушать вашу любимую книгу. И этот час — это тот час, в котором больше всего принимаю участие я, записывая книги, читая книги. И это то, с чего начиналось мое служение. Слава Богу! Я хочу вам открыть небольшой секрет. Сейчас я работаю над записью новой книги. Это очень интересная книга. Книга истории 1900-х годов. Книга истории христианской молодежи. Как Господь начал пробуждать молодежь. Поэтому давайте, братья и сестры, мы благословим этот час своим жертвоприношением Господу, тем, что Господь полагает вам на сердце, той суммой, которая доступна для вас. Это может быть совсем небольшая лепта, как лепта бедной вдовы. Если у вас есть бизнес, вы можете пожертвовать от своего бизнеса и в конце года получить документы для того, чтобы оформить на таксу. Я хочу сказать, что в этом часе уже пожертвовали братья и сестры, и мы их благодарим. Благодарим Павла, благодарим Наталью, благодарим Тамару. Да благословит вас Господь, да благословит ваши домы, да благословит ваши работы и ваших деток. Божья обитель полна щедротами, и мы однажды увидим результат своих трудов. У нас уже 79%. Нам осталось $27895, и мы закроем этот эфир и пойдем в обычное регулярное вещание радио, слушая наши обычные программы. Каждый имеет свою любимую программу. Каждый ждет своего часа. Деточки ждут детского часа. Кто-то ждет чтения книг. Кто-то хочет послушать свидетельства. И поэтому мы сегодня с вами в эфире для того, чтобы мы могли собрать эти финансы на следующий календарный год. Да благословит каждого из вас Господь. Наши телефонные линии открыты, и вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. А также используя онлайн-платформу radiomv.com. Радиослужение — это многогранное служение, которое включает в себя различные каналы, 4 языка и много различных стран, которые слушают Радио МВ каждый день. Дорогие братья и сестры, давайте станем с партнерами или участниками, или же соработниками на Божьей Ниве. Это ваш труд, ваш вклад. Каждый делает свое дело к тому, к чему призывает Господь. У нас есть на базе радиослужения различные служения. U-Turn Ministry, библейское обучение, онлайн-обучение Библии. Есть также Агапы 3. Это очень уникальная и новая программа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, благодаря этой программе люди в тех странах, где Слово Божие под запретом, могут использовать эту программу и слушать Божье Слово. Это защищенное общение, это цифровая безопасность. Мы сегодня живем в такое время, когда Слово Божие доступно, и мы можем распространять его, сидя за пультом, принимая участие и не видя лиц людей, но Господь

Господь видит эти лица, и Он посылает Свое Слово в каждый дом по нужде. Братья и сестры, хочу вам сказать, что сегодня очень многие люди, которые не имеют возможности посещать церкви, которые находятся в сложных обстоятельствах жизни, они молятся и просят Господа, чтобы еще на следующий год радиослужение было в эфире, и они могли получать утешение и удовлетворение. Те люди, которые лишены обычных вещей, которые, быть может, имеем мы, и часто не благодарим за это и не ценим. Мы имеем возможность работать. Бог благословил нас финансами, благословил работой. Мы имеем здоровье зарабатывать деньги. Да будет имя Господа прославлено в том, что мы примем участие и поможем тем, кто этой возможности не имеем. Благодарю вас, благодарю тех, кто сейчас пожертвовали уже, и мы уже движемся к тому, чтобы нам набрать необходимую сумму. Нам осталось 25 770 долларов. Благодарим Господа, благодарим веру, благодарим другую веру, благодарим вас, сестры, благодарим, что вы откликнулись, благодарим, что вы участвуете в этом служении. Еще хочу вам оставить на память такое местописание. Когда я рассуждала над Божьим Словом и читала местописание Иисуса Навина 24:15, там написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Братья и сестры, я и дом мой. Что значит «дом мой»? Это то, что все, что есть в моем доме. Это не только мои дети, не только муж или жена. Это то, что находится в моем доме. Это то, чем благословил меня Господь. Мой дом, которым я могу служить, принимая странников, принимая и проводя молитвенные, быть может, служения в нашем доме. И этим будет прославляться имя Божье. Кто-то, жертвуя на дело благовестия, потому что Господь благословляет, мы Господни, и Он дает нам средства. И это Божья милость для нашей жизни. Да благословит вас Господь. Повторяю, телефоны, по которым вы можете позвонить. Звоните нам прямо сейчас в студию. Сестры готовы принять ваши звонки. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это, выйдя онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть различные платформы. Выберите, которая подходит вам лучше всего, и сделайте свое пожертвование. Мы ждем ваших звонков. Сейчас будет пауза, но во время паузы мы готовы принимать ваши звонки, наши сестры у телефонов, и ожидаем вашего благословения. Да благословит вас Господь!

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, я имею большую привилегию и благословение быть вновь с вами в эфире. Напоминаю, что мы проводим ежегодный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Хочу начать с того, дорогие братья и сестры, кто сейчас пытался пожертвовать через Cash App. К сожалению, Cash App вышел из строя, и ваши транзакции не прошли. Мы будем вам очень благодарны, если вы сможете использовать любую другую платформу или же позвонить нам по телефону. Да благословит вас Господь! У нас осталось 33 минуты в этом часовом блоке. Это уже 57-й час, когда мы с вами вместе в эфире пытаемся собрать средства для того, чтобы Слово Божье в следующем году распространялось и ширилось, дабы еще многие души могли обрести благодать и милость от Господа. дабы те, кто сегодня желает и жаждет этого слова, кто в трудных обстоятельствах жизни, могли укрепиться, ободриться и возрасти духовно. Напоминаю, как вы сможете пожертвовать. Наш номер телефона 425-296-78-29, а также онлайн-платформы radiomv.com, PayPal, Zelle, Apple Pay и также Google Pay. Cash App, к сожалению, не работает. Дорогие братья и сестры, кто пытался пожертвовать Cash App, я напоминаю, что ваши транзакции не прошли. Если бы вы могли позвонить нам по телефону 425-296-78-29, то сестры могли бы принять ваш звоночек или же, используя другую программу, другую платформу. Напоминаю, что у нас уже 81%, и мы ближе к своей цели для того, чтобы Слово Божье распространять в следующем году. И это, дорогие мои, чудо Господне, это Божья благодать, которую Он еще простирает над этим миром. Еще время благоприятное, еще день спасения, еще мы можем потрудиться для того, чтобы многие души обрели благодать Божью. Этот труд, быть может, незаметен, но Господь его видит, и Господь сам направляет эти волны в те дома, в те семьи, где особенно тяжело, елеем благости своей исцеляет и врачует сердечные раны. Этот час, когда звучит чтение книг. Я думаю, что это один из любимых часов, потому что многие помнят еще жизнь, которую мы проживали в бывшем Советском Союзе, во времена гонений. Мы еще помним те моменты, когда Слово Божие прятали в шкафу. Я вспоминаю, когда мне было, я еще была совсем ребенком, и моя мама, она из новообращенных, и ей чудом удалось приобрести Библию. И я вспоминаю, как она вытаскивала эту Библию, читала в закрытой комнате, замыкала двери и потом опять прибирала ее в шкаф под вещи, чтобы никто даже не мог догадаться, что у нее есть Божье Слово. Это было настолько ценно, настолько бережно. Дорогие мои братья и сестры, сегодня у нас много Библий в каждом доме. Сегодня у нас есть доступ к слушанию различных проповедников, но мы призываем вас, давайте мы поддержим это служение, чтобы чистое, здравое евангельское учение могло распространяться, потому что, к сожалению, в YouTube, в интернете много различной информации, и не всегда она питательна и полезна. Но с Божьей помощью я прошу вас также молитесь о том, чтобы Слово Божие и чистота здравого евангельского учения всегда звучала на радиоволнах Радио МВ. Напоминаю, что мы зависим только от ваших пожертвований. У нас нет реклам в эфире. Мы добровольно от них отказались, потому что это не принадлежит Божьему Слову, потому что это отвлекает, это удаляет. А мы хотим, чтобы в нашем эфире только Божье Слово звучало. Псалмы назидающие, молитвы, которые вселяют веру и надежду. Когда проходит час молитвы, те бабушки принимают участие в том, чтобы понести нужды наши с вами. Я хочу от всей души поблагодарить тех, кто сегодня несет на руках молитвы нашу команду. Мы чувствуем ваши молитвы. Благодаря этим молитвам это служение созидается, и Бог хранит наши семьи и дает нам способности уже 20 лет быть в эфире с вами, 20 лет быть в общении и нести благую весть Евангелия. Не зная вас, мы любим вас, дорогие наши братья и сестры, которые несут нас на руках молитвы. Пусть Господь продлит вам дни жизни, пусть Господь благословит вас, чтобы вы и далее несли это служение нашей семьи на руках молитвы. У нас осталось 27 минут в этом часу, 27 минут, и мы пойдем в новый час. У нас собрано 109 780 долларов и осталось 25 720 долларов. И мы войдем в Новый год, имея финансы для того, чтобы радиослужение росло, развивалось и вещалось. Да благословит вас Господь. Я также прошу, чтобы вы молились, чтобы Господь давал нам направление, чтобы Господь побуждал еще многие сердца, чтобы мы могли открывать новые программы, которые будут служить благословением. Наш телефон, по которому вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radioMV.com. Зайдя на веб-сайт, вы сразу же увидите объявление о радиомарафоне и все платформы, на которых вы сможете сделать свое пожертвование. Это очень легко и доступно. Наши братья постарались о том, чтобы это было легко и доступно для каждого. А если вы, как говорят, old fashion или еще старой закалки, да, и привыкли использовать телефон, то наши сестры готовы принять ваши звоночки. 425-296-78-29. Это номер нашего телефона, по которому вы можете пожертвовать. Благодарю вас, Борис. Благодарю, что вы приняли участие и поддержали это служение. Да благословит вас Господь. Еще также хочу напомнить девиз нашего марафона. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам, 9 глава, 23 стих. И цель нашего марафона — это собрать 135 400 долларов для того, чтобы в следующем году радио МВ могло вновь звучать, и вы, включая приемники, могли слышать привычные голоса, привычные программы, а, быть может, даже что-то новое, если Господь будет полагать нам на сердце. Молитесь об этом, чтобы радиослужение распространялось, чтобы наше эфирное время, оно было заполнено чистым евангельским учением, и имя Господне благословлялось. И еще многие души, услышав весть спасения, могли обрести благодать и мир Господен. А сейчас мы пойдем на небольшую паузу, но во время этой паузы вы можете продолжать звонить и жертвовать. Да благословит каждого из вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Братья и сестры, рада приветствовать вас вновь в этом часу. Напоминаю, что у нас проходит ежегодный марафон по сбору средств на следующий календарный год. В этом часовом блоке у нас осталось 18 минут. 18 минут и 23 секунды я буду с вами в эфире. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность за то, что вы, братья и сестры, отзывчивы, и ваши щедрые сердца, они продолжают поддерживать нас. И еще один год, я верю, с Божьей помощью и под благословением Бога и вас мы сможем вещать в эфире, и вы вновь будете слушать свои любимые радиопередачи. Напоминаю наш номер телефона, по которому вы сможете позвонить. Телефон в студию 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Звоните, братья и сестры, мы будем рады принять от вас ту сумму, на которую располагает вас Господь. Также вы можете выйти онлайн radio.mv.com, выбрать любую платформу, которая вам подходит, и сделать свое пожертвование. К сожалению, Cash App у нас на данный момент не работает. Поэтому призываем вас использовать любую другую платформу, кроме Cash App. Это может быть Apple Pay, Zelle, PayPal или же Google Pay. Также вы можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Эту информацию вы также сможете найти на нашем веб-сайте. Хочу напомнить, что у нас осталось 16 минут, и мы уже 57-й час в эфире. Благодарю Господа и всех, кто принял участие в этой неделе своим пожертвованием. Некоторые братья и сестры даже несколько раз присылали свои пожертвования. Благодарим вас, благодарим за ваши отзывчивые сердца. Тотал составляет 109 880 долларов. Это 81%. Нам осталось 25 620 долларов, и мы вновь пойдем в наше обычное регулярное вещание ваших любимых радиопередач. Братья и сестры, напоминаю, что девиз нашего марафона — «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам 9:23. Извиняюсь. Цель марафона — это собрать 135 400 долларов на следующий год, чтобы Радио МВ могло быть в эфире. Мы уже у цели. Это последний день марафона. Нам осталось совсем немного, 26 тысяч, и мы уже закроем этот марафон и пойдем в обычное регулярное вещание. Братья и сестры, еще раз благословляю каждого, кто принял уже участие, и напоминаю, что Радио МВ — это многофункциональная станция, в которой есть различные отделы, такие как U-Turn Ministry, это миссия в Майнмаре, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике, Македонии, в Израиле. Там служат деткам и семьям, которые имеют большие нужды, сиротам, коренным народностям, нуждающимся для того, чтобы возрастать в познании Слова Божьего. Для этого была создана библейская школа, библейское обучение, онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Там, в других странах, в испаноговорящих странах, те, кто приходит ко Христу, большая нужда в служителях, образовываются новые церкви. И это онлайн-обучение помогает возрастать духовно братьям, которые могли бы потом стать служителями и нести благую весть. Также существует миссия Агапы-3. Это помощь гонимой церкви.
Там, где люди не имеют свободного доступа к тому, чтобы слушать радиовещание, к тому, чтобы слушать Библию или проповеди, потому что доступ заблокирован к христианским материалам, то именно эта программа «Агапе-3» помогает. Это цифровая безопасность и защищенное общение. Хочу напомнить, что у нас выпускается журнал «Мир вашему дому». С 22 года мы стали выпускать этот журнал «Духовные размышления», «Христианские статьи» и материалы для всей семьи. И многие говорят, что этот журнал служит для них благословением. Да благословит Господь! Также мы имеем христианское радиовещание на четырех языках. Славянский, английский, испанский и немецкий. Господь расширяет и умножает это служение. Мы благодарим Господа, что Он делает его доступным на разных языках. Есть каналы, где вещается только музыка, христианское пение. Называется музыкальный канал. Есть канал, где вы можете просто слушать чтение Библии. Есть канал, где ваши детки могут с утра до вечера слушать детские передачи. Это все благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, и вы вносите свою лепту в распространение Божьего дела. Еще раз напоминаю, как вы можете пожертвовать. Вы можете пожертвовать, позвонив по телефону 425-296-78-29, а также посетив наш веб-сайт radiomv.com. Наши сестры ждут вас у телефонов. Мы ждем ваших звоночков. Да благословит вас Господь! Я очень рада, что могу быть с вами сегодня вот так вот в простоте, лайв в эфире. Хотя говорю только я, а вы меня сейчас можете только слышать, но да благословит вас Господь, пользуясь возможностью. Хочу благословить каждую семью. Я знаю, что в каждом доме есть нужды, есть переживания. Есть то, что хотелось бы, чтобы Господь побыстрее разрешил. Братья и сестры, да благословит вас Господь, да услышит вас, и ваши молитвы да придут пред лицом Господним, и да накопится эта чаша молитв, и придут ответы, и мы будем больше слышать свидетельств. Призываю вас, присылайте ваши свидетельства, когда у нас молитвенный час. Присылайте ваши благодарности за отвеченные молитвы. Я верю и знаю, что Господь посылает ответы. Только иногда мы забываем об этом говорить вслух. Да благословит вас Господь, чтобы вы имели благодарные сердца. А также хочу вам сказать, что благодарите за все. Благодарите даже за то, что если ваши молитвы еще не отвечены, но Господь слышит их, у Него есть на все времена и сроки. Благодарите Господа, начните просто благодарить. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы сможете нам позвонить. 1-425-296-78-29. 425-296-78-29. А также, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, вы сразу же увидите всю необходимую для вас информацию, как пожертвовать, каким методом, и вся инструкция в очень доступном виде. Благодарю, Наталья, благодарю за ваше пожертвование. Пусть Бог благословит вашу семью и ответит на все ваши нужды. Да благословит Господь вас! Хочу также сказать, что это час, когда вы слушаете чтение книг. Это час, когда в эфире идет чтение ваших любимых книг. Молитесь, чтобы Господь посылал нам необходимую литературу, а также вы можете поделиться своими мыслями или оставить то, что бы вы хотели, чтобы мы зачитали. И по мере возможности мы будем стараться это делать.
Также просим, чтобы вы молились, чтобы чистое евангельское учение всегда звучало в нашем эфире, чтобы Господь хранил нас и наши семьи, нас как команду, чтобы Он благословлял и финансовую часть, и также духовную часть наших семей, и также этого служения. Благодарим Господа за тех, кто уже на протяжении 20 лет вместе с нами идет в этом служении, помогая нам с финансами, поддерживая нас молитвами. Я знаю, что уже очень многие сестры и братья отошли в вечность и освободились места, которые можете занять вы. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и даст вам расположение. Напоминаю номера телефонов 1-425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, вы увидите различные платформы. Легкое объяснение. Это очень легко сделать, не бойтесь. Это очень доступно для каждого человека. Также можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Хочу еще раз вам напомнить место Писания Иисус Навин 24:15. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Дорогие братья и сестры, я думаю, что каждый из нас желает, чтобы наш дом, наши дети, наши близкие и все наше имение служило Господу. Это то богатство, которое мы собираем на небесах. Это то сокровище, которое не ветшает, которое никто не может украсть. И однажды, придя в вечность, мы увидим братьев и сестер, которые вместе с нами несли эту благую весть. И я верю, что там мы узнаем всех, кто через это служение обрели спасение, кто через это служение поднялись духовно, кто через это служение имели духовную пищу, находясь в сложных обстоятельствах жизни. А сейчас мы пойдем на паузу. Да благословит Господь! Продолжайте звонить. Наши сестры ждут ваших телефонных звоночков.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, который уже подходит к концу. Друзья, сегодня у нас 58-й час, и это сегодня у нас пятница, 9 октября, друзья, где наш марафон уже подходит к концу, к тому, чтобы мы начали его с понедельника, и до сегодняшнего часа, да благословит каждого вас Господь. У нас остается, друзья, 25 тысяч, которые необходимо нам да, собрать, и наш марафон подойдет к концу. Слава нашему Богу! Мы благодарны Богу, друзья, за всех вас, братья и сестры, которые принимаете участие и становитесь частью этого служения, как Лариса, как Вера, как Ярослав, как Виктор, как Антонио и многие-многие другие. Да благословит вас всех Господь, друзья. И у нас это новый час, новая возможность, чтобы, друзья, нам собрать до конца эти финансы и, конечно же, вместе с вами идти 27-й год. Если вы только что к нам присоединились, это у нас идет марафон, ежегодный марафон для, на 27-й год, друзья, где мы можем вместе с вами трудиться, нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Господне. Иоанна 3:16, друзья, сказано такое местописание на этот час, где в этот час звучат проповеди Ярла Николаевича Пести. Друзья, здесь сказано такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имел жизнь вечную. Пусть Бог благословит вас, ибо так возлюбил Бог мир. Он возлюбил нас всех, чтобы мы сегодня и шли и несли Евангелие, проповедовали и распространяли Слово Господне. Друзья, у нас в этом часе 56 минут остается, и нам необходима сумма $2014. $2014, друзья, чтобы этот час у нас был закрыты, нам необходимо $2014. И как вы слышали, что радио МВИ сегодня находится в прямом режиме, друзья, идет у нас в данный момент это марафон для того, чтобы собрать ту последнюю сумму, которая нам осталась, это 25 тысяч, друзья. Вот это последняя сумма финансов, которая нам осталась. Мы идем уже к концу. Спасибо вам, кто-то воспользовался и пожертвовал сегодня. И нам уже осталось $1992. $1992. Спасибо вам, тот, кто принял в этом участие часе. И нам остается 55 минут, друзья, в этом часу, чтобы этот час подошел к концу. И пусть Бог благословит вас. Если у вас есть возможность пожертвовать, друзья, ту сумму, которая располагает ваше сердце, вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, или воспользуйтесь нашим веб-сайтом, зайдя на наш веб-сайт readingv.com, вы можете воспользоваться это ZIL или PayPal, ZIL или PayPal, и вы можете написать info@readymv.com, info@readymv.com, и воспользоваться этими платформами, стать частью этого служения. Мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами шли, вместе с нами трудились, и, конечно, вместе с нами несли эту благую весть, друзья, дальше людям. Если у вас Если вы пытаетесь, друзья, использовать Cash App, друзья, он у нас не работает. Компания Cash App в данный момент, они заблокировали все транзакции для радиослужения, и мы сегодня ничего туда не получаем, так что мы предупреждаем вас, чтобы вы их это не использовали. Друзья, и хотел бы сказать то, что сегодня Радио МВИ транслируется более 136 стран мира. Более 136 стран мира звучит на четырех языках. Это английский, это немецкий, это испанский язык, это английский и славянский язык. На этих языках доносится Слово Божье, где вы можете слушать проповеди, как мы вот, например, в этот час, да, по Вашингтоновскому времени с 10 до 11, по нашему времени это с 12 до часу, мы слышим проповеди, где братья проповедуют, где говорят о Слове Божьем, рассуждают о Слове Божьем, и мы назидаемся, и мы получаем благословение. Также хотелось бы призвать вас, давайте вместе с вами мы пойдем дальше и понесем это Евангелие, распространение Слова Божия до краев земли. Пусть Бог в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если у вас есть такая возможность пожертвовать $200, $100, друзья, $30, $50, $20, сколько вы можете, насколько вам доступно, пусть Бог благословит вас. Дайте себе знать, возьмите телефон, наберите этот номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете воспользоваться этим номером, и наши сестры поднимут телефон, и вы скажете, буквально где-то до 3-4 минут, и этот ваш транзакцию сможем перевести, ту лепту, которую хотите вы вложить в этот час. Друзья, этот час очень важен нам на 27-й год. В этом часе звучат проповеди, в этом часе звучит Слово Божие. Мы распространяем Слово Божие, мы вместе назидаемся, вы становитесь частью этого служения, не зависит, где вы живете. Знаете, как приятно смотреть, когда братья и сестры с разных штатов, абсолютно,

которые способны с нами пойти дальше. Друзья, нам в этот час необходимо 1992 доллара, чтобы нам перекрыть этот час. Мы идем, знаете, лепта за лептою. Если кто-то может 92 доллара заплатить, кто-то может 50 долларов, кто-то может 30 долларов дать. Друзья, пожертвуя, влаживая в дело Божье, мы можем с вами распространять Слово Божье. Люди могут получать благословение. Люди могут получать сегодня ответы. И знаете, вот как у нас вот эти программы проходят, где мы молимся за тех братьев и сестер, которые нуждаются, как мы сегодня слышали, многие нуждаются, чтобы за них ихних детей молились, нуждаются, чтобы Бог устроил ихние судьбы. Как важно молиться, друзья, отцы, матеря, за своих детей, чтобы Бог устроял ихние судьбы, давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен, и чтобы они служили Господу. Знаете, чтобы они это делали в кругу церкви, в кругу, знаете, с братьями, с сестрами, и любили, прославляли Бога. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Вы слышали, сейчас был звонок. Друзья, и мы таких звонков ждем. У нас остается 49 минут, и нам необходима сумма, знаете, собрать это 1992 доллара. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце, и мы потихонечку, друзья, приближаемся за окончанию этого марафона. И это у нас сегодня 58-й час. 58-й час, где мы с вами в эфире рассказываем, делимся, где вы нас слышите. И мы призываем вас, чтобы вы вместе с нами трудились, вместе с вами проповедовали Евангелие. Знаете, как я вам скажу, радостно, что мы можем сегодня помогать служить тем, кому очень трудно, кому очень тяжело, кто находится на одре болезни, знаете, кто находится в состоянии депрессии, состоянии отвержения, состоянии где инвалидности, где он не имеет возможности служить, где он не имеет возможности, друзья, может пожертвовать, но он сегодня имеет эту прекрасную возможность слушать. Да благословит вас в этом Господь. Да будет имя Божье благословенно. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. У нас остается 47 минут. И этот час подойдет к концу. Я хотел бы сказать, что сейчас, в данный момент, в Лондоне, друзья, у нас начало 7 и начало 8 это в Берлине, начало 9 у нас в Киеве. Друзья, я хотел бы сказать спасибо вам, братья и сестры, которые отзываются с Белоруссии, с России, отзываются, желают тоже поддержать это радиослужение. Но, как мы знаем, нет такой возможности. Друзья, спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы даже звоните, что вы до нас дозваниваетесь и пишете, что вы желаете принять участие. К сожалению, большому, в связи с этими моментами, которые мы знаем в этом мире происходят, нет такой возможности, чтобы переводились все эти деньги. И даже я, наверное, думаю, бы сказал, лучше бы от этого воздержаться, чтобы потом не было никаких у вас проблем в этом. Пусть Бог вас благословит. Что мы от вас ожидаем? Молитв. Молитесь, друзья, благословляйте братьев и сестер, которые сегодня звонят, которые сегодня пишут, которые сегодня влаживают, чтобы Господь устраивал их судьбы, чтобы Господь благословлял их семьи, благословлял их детей, благословлял их бизнеса. И таким образом взаимно мы можем делать, друзья, таким образом мы можем взаимно помогать друг другу, благословлять. И, знаете, приятно, что, знаете, мы имеем от друг друга
слышим друг друга. Это очень приятно. Приятно то, что мы молимся друг за друга. И радиослужение достигает более 136 стран мира. Настолько Бог позволил нам сегодня, друзья, быть в служении, настолько Бог позволил нам достигать

и благословлять друг друга. Вы делитесь этой информацией, делитесь, да, если вы живете в других странах, говорите своим близким, родным, друзьям, что можно слушать такую радиостанцию, можно вместе быть и вместе молиться, вместе радоваться и вдохновлять. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Еще один человек присоединился. Thank you. Пусть Бог вас благословит. И это уже два человека. И нам осталось 892 доллара, друзья. Извиняюсь, что говорю. 1892 доллара. Спасибо вам, что вы присоединились и стали частью. Друзья, если вы можете использовать Cash App, PayPal, вы можете зайти и воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете написать и сделали PayPal и сделать свой вклад. Вклад в дело Божье. Вклад для того, чтобы Слово Божье распространялось, и мы могли вместе с вами благословлять друг друга, молиться друг за друга и, конечно же, ходатайство, чтобы Господь устроял и благословлял. Пусть в этом имя Господне будет благословение. Елизар, пусть Бог благословит тебя. Мы благодарны Господу. Елизар принял сегодня тоже с нами общение в этом, присоединился, стал одним из сотрудников радиослужения, чтобы нести и проповедовать дальше. Друзья, я извиняюсь еще раз, я не все вижу имена, например, вот два человека пожертвовали, я не вижу, кто это, их имена, которые я вижу, я говорю, пусть Бог благословит вас, друзья. Остается 44 минуты в этом часе, 44 минуты, и вы, друзья, можете сегодня быть частью этого служения. Вы можете с нами пойти вперед дальше. Вы можете с нами понести это Евангелие в 27-й год, друзья, 27-й год. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Кто-то может перекрыть $1000, друзья, кто-то может перекрыть $800, кто-то может перекрыть сегодня $92, кто-то может, друзья, перекрыть $50. Вот как мы сейчас говорили, слава Богу, в этом приняло участие 3 человека, друзья, и нам осталось, кто-то вот перекрыл $1000, и нам сейчас осталось $892. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Спасибо вам, что вы становитесь этим благословением. Вы приняли, вы вложили вклад для того, чтобы, знаете, мы сегодня могли дальше слушать пение, проповеди, наставления и вдохновления, хвала и честь и поклонение нашему Господу. Пусть Господь благословит вас. Остается, друзья, 42 минуты, и нам необходимо $892. И в этом часе приняло 3 человека, и уже мы перекрыли $1122. $1122. Слава нашему Господу! Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет несколько минут, до 3-4-5 минут, друзья, и вы сможете сделать ваш вклад. Пусть Бог сегодня прославится в вашей жизни, в ваших путях, в ваших делах. Помните, мы принадлежим нашему Господу, и все от Него, и все к нам. Пусть Бог благословит нас. И Слово Божье говорит: «Испытайте меня, проверьте меня». И Господь говорит сегодня к нашему сердцу, друзья, что Господь, когда мы Его испытываем, Он говорит: «В чем? В финансах. Да, да, испытайте меня. Проверьте, я благословлю вас. Я благословлю вашу жизнь, силы, здоровье, дам мудрости, дам устройства и благословения». Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу. Это послушаем пение, объявление. Остается 41 минута, и нам необходимо $892. Друзья, $892 в этом часе. Пусть Бог благословит вас. И мы ожидаем от вас звонком на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Бог благословит вас.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за этот час, где мы продолжаем с вами марафон этот ежегодный. И в этом часу у нас остается 34 минуты. Слава нашему Богу, приняло 7 человек в этом участие. И сегодня у нас остается $392, друзья. $392. Кто может сегодня отозваться? 3 человека по $100 или 1 человек по $92. Друзья, как у кого есть возможность, вот зовитесь, дайте о себе знать, или по $50, сколько есть у вас, лежит на сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо, что вы используете это время благоприятное во время пения, звучание объявления, вы пишете, звоните. Многие из вас воспользовались, зашли к нам на веб-сайт readymv.com, и у нас есть такая возможность через Zelle или PayPal. У кого-то есть Zelle, у кого-то есть PayPal, и многие из вас это воспользовались и приняли в этом, знаете, труд, и спасибо вам, что вы смогли поддержать, стали сотрудниками или стали частью этого благословения. И Елизавета тоже приняла в этом участие. Спасибо вам. Вера, вы приняли в участие. Спасибо вам. Лариса, спасибо вам, что вы приняли участие. Евгений, спасибо вам. И другие братья и сестры приняли, которые я не всех могу видеть. То, что вы стали частью этого благословения Господня, которое сегодня дается в жизнь каждому из нас. И пусть Бог благословит вас, если сегодня вы имеете эту возможность, друзья, вложить эту лепту, дать сегодня, знаете, протянуть руку благословения, чтобы этот час был доступен на 27-й год, друзья, да, на 27-й год. У нас в этот час у нас звучат проповеди, в этот час у нас звучит Евангелие. И место Писания этому часу оставлено, друзья, это Иоанна 3:16. Я думаю, все его знаете, да? Давайте мы его сейчас все наизусть скажем. Где мы, кто находитесь, давайте начинаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, я думаю, мы все его, этот стих знаем, Иоанна 3:16, наизусть. Пусть Бог благословит вас, друзья. Господь возлюбил всех нас. Он отдал свою жизнь ради нас, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. У нас остается 31 минута этого часа, и нам необходимо сумму перекрыть. Это осталось от $392, друзья. Слава нашему Богу за 7 людей, которых братьев и сестер, которые стали частью сотрудников радиослужения и проповедовать Евангелие дальше. Знаете, как приятно, когда братья и сестры, вы звоните с Украины, пишите, с Белоруссии, с России, с Молдавии, друзья, с Литвы, с Эстонии, с Европы, с Германии, с разных стран, и благодарите Господа то, что радиослужение делает в вашей жизни благословенную работу, где получаете благословение. А я хотел бы сказать большая благодарность братьям и сестрам, те, которые жертвуют, влаживают, и мы сегодня имеем это благословенное время. Я не знаю, кто это человек, друзья, потому что я не вижу имен, но я хочу сказать, у нас принял еще один человек одно участие. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы приняли участие, и кто-то покрыл эту сумму и даже сверх дал, друзья. Слава нашему Богу! И у нас остается 30 минут, друзья. И мы уже идем с плюсом $108. Слава нашему Богу! Друзья, и помните, что плюс — это большое благословение. Почему? Потому что мы быстрее закончим этот эфир. Нам надо собрать сумму 23 тысячи, друзья. Осталось 23 тысячи и $148. Да благословит вас Господь! Кто может покрыть $48 или кто-то $100?
долларов, друзья, и останется 23 тысячи. И таким образом мы сможем сегодня прийти к концу. Наша цель сегодня закончить этот день, этот эфир. Мы такую цель ставили. И мы сегодня, у нас уже 12 часов и 30 минут дня. И мы, нам остается 23 тысячи. Мы хотим это сегодня до нашего вечера, друзья, это, собрать эту сумму. Да благословит вас Господь, чтобы в 27 году мы с вами могли идти дальше. Пусть Бог благословит. Давайте мы не будем ждать следующего часа, а мы будем использовать это время. Если у вас есть возможность пожертвовать, и вам надо документы на таксу, да, бумагу на таксу, которая приходит нам скоро, в конце года будет такса, вы можете вложить эти финансы в служение радио, друзья, и мы пришлем вам правильные бумаги, которые вам необходимы для вашей таксы. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 28 минут, чтобы этот час подошел к концу. И вы можете быть тем человеком, который благословляете этот час и это время, друзья, где мы можем дальше идти. Помните, у нас осталось уже, друзья, мы собрали с вами 82% и .9. 82% .9. Мы собрали уже и финансов. Слава нашему Господу. И остается 23 148 долларов. У кого есть такая возможность пожертвовать, может, $100, у кого-то $48, у кого-то, может, 200, и эта цифра все меньше и меньше становится. Да благословит вас в этом Господь. Вы, у кого есть PayPal или Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и написал свое, я написал это наше, это получается, это наш имейл, радио-имейл. Вы можете вложить лепту, как многие из вас это сделали. Пусть Бог благословит вас. Друзья, или если вы расположены сказать, позвонить на радио, сказать, я могу дать в этот час $1000, если вы соберете $1000. Я вам могу дать $2000 от своей компании, если вы соберете $2000. Друзья, можно таким же образом сделать, это называется match to match. Если ваша компания желает поддержать, друзья, этот час или два часа каких-то, которые необходимо, пусть Бог благословит вас. Мы в ожидании ваших звонков, ваших предложений. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается, друзья, 26 минут, и этот час подойдет к концу. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благодатью наполнит ваши сердца. Если у вас сегодня, друзья, есть такая возможность ежемесячно жертвовать, ежемесячно поддерживать, ежемесячно быть, знаете, с нашим вместе сотрудником, пусть Бог благословит вас, вы это тоже можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29 и стать этим человеком. Да благословит вас Господь. Я могу рассказать маленькую табличку, какое большое благословение оно имеет в жизни этого служения радио. $20 – это ежемесячно, в конце года составит $240, друзья. $50 – в конце года составит $605. $75 ежемесячно, в конце года составит $912. $100 в конце года составит $1214. Пусть Бог благословит вас. Вы посмотрите, как вам удобно. Вы можете даже это сделать от своей компании. Друзья, она будет автоматически снимать. И в конце года ваша компания, скажем, вложит в это в час, в это служение на 27 год. И вы будете вместе с нами радоваться. И мы будем радоваться. Да благословит вас всех Господь. И
Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Благословение вам. И мы сегодня говорим о том, что мы находимся с вами в прямом эфире, друзья, и это идет марафон. Спасибо вам за звонок. Мы слышим звонок. Пусть Бог благословит вас. Еще раз напоминаем, что вы можете сегодня, друзья, позвонить к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И остается у нас 23 минуты, друзья, и нам сегодня необходимо братьев и сестер, которые способны будут с нами пойти дальше, понести проповедь Евангелия дальше, распространять Слово Божие дальше. Нам необходимо добрать сумму, которая осталась, $23,148. 23 148 долларов. Слава Богу, друзья, мы подходим уже к концу. Мы с вами смогли собрать 83 тысячи, друзья, 83 тысячи. Слава, ой, извиняюсь, 83%, 83%. Слава нашему Богу. Кто-то сейчас воспользовался онлайн. Спасибо вам. И вы используя Cash App или PayPal. Друзья, Cash App или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. И нам осталось, друзья, чтобы собрать полную сумму, а полная сумма у нас составляет, сейчас я найду, у нас составляет, друзья, это 135 500. Полная сумма 135 500. И нам уже осталось 22 948 долларов. Слава нашему Богу, друзья. Нам осталось 22 948 долларов. Это благодаря тех братьев и сестер, которые сегодня принимают участие, которые отзываются, которые вместе с нами молятся, которые влаживают в дело Божье, которые с нами вместе прилагают усилия, с нами вместе прилагают старания. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы желаете, чтобы это было как бы вложение от вашей компании, вы это тоже можете сделать, друзья, воспользоваться этой возможностью, позвонить нам на номер, сказать от моей компании, вот, я хочу вложить, чтобы вы нам прислали, чтобы мы вам потом прислали правильные документы на таксу. Вы это можете тоже сделать. Пусть Бог благословит всех вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com и воспользоваться Zelle и PayPal. Zelle и PayPal. И вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com или info@radiomv.com. Пусть Бог благословит вас. Нам осталось, друзья, как я уже сказал, 22 948 долларов. Слава нашему Богу! Мы благодарим Бога, что мы уже идем к концу, друзья. И наше желание, чем быстрее закончить, у нас сегодня, кстати, вечером молитвенное служение. И мы желаем попасть на молитву у нас на 7 часов вечера. Мы хотим, чтобы туда попасть на молитву, и надеемся, что мы успеем закрыться до 7 вечера. Друзья, кого Господь располагает сердце, вы можете позвонить своим друзьям, близким, детям, родным, дать им знать, что Радио МВ остается всего лишь 22 948 долларов, чтобы закрыть, друзья, этот год, 27-й год, который нам мы собираем финансы, чтобы быть в прямом эфире, чтобы эти часы звучали. В этот час, друзья, звучит проповеди Ярла Николаевича Пестия. Звучат, где распространение Слова Божьего, где мы как с вами вместе говорили, друзья, это
первое, это Иоанна 3 глава 16 стих. Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пусть Бог благословит вас, братья и сестры, все, кто принимает решение, принимает согласие, желает благословлять, желает идти вперед. Пусть Бог вас благословит, да будет имя Божье благословено. Если даже вы работаете на работе или где-то в других компаниях, и ваш начальник или где желает поучаствовать, вы это тоже можете сделать. Предложите им, скажите им, начальству вашему, что есть такая возможность поддержать это служение. Друзья, помните, радиослужение достигает более 136 стран мира и служит большим благословением для многих-многих братьев, сестер. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, хотим поблагодарить вас, то, что вы принимаете решение, и уже приняло 10 человек. Слава нашему Богу! Друзья, слава нашему Богу, что вы приняли решение, чтобы поддержать, чтобы мы могли быстрее закончить этот марафон. И мы уже с вами, дорогие друзья, в этом часу набрали $458 с плюсом. Это позволяет нам быстрее закончить этот день, друзья. Позволяет нам быстрее подойти, закончить эту, набрать сумму 22 тысячи, уже $789. Слава нашему Богу! 22 798 долларов. Пусть Бог благословит вас. Может, у кого-то есть возможность пожертвовать $150, $100, $50, $20, $30. Какую сумму вы располагаете? У кого-то, может, 1000 есть долларов. Друзья, и вы желаете потом в конце года списать. Это все возможно. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Посетите наш веб-сайт readingv.com, и там, если у вас есть приложение Zelle или PayPal, вы тоже можете это использовать. Если у вас, вы через это хотите воспользоваться, то вы можете написать info at, это как собачка, radiomv.com, info at radiomv.com, это наш email адрес, на это вы можете написать на PayPal, на Zelle, и вложить вашу лепту в эту сумму, где нам необходимо осталось $22 798. И это наш марафон подойдет к концу. Напоминаю, что это уже 58-й час. Мы с вами в эфире, друзья, 58-й час. И я не знаю, сколько еще надо времени, чтобы мы были с вами, но я надеюсь, что мы подойдем очень быстро к этому завершению. Нам остается вот эти финансы, которые необходимы, да, заполнить и прийти к этому концу. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы послушаем пение, давайте послушаем пару псалмов. И в это время вы звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы благодарны Богу. У нас остается 4 минуты и 16 секунд, и наш час подходит к концу. Я благодарю Господа за всех братьев и сестер, которые приняли участие, и приняло их 10 человек в этом часе, где мы сегодня продолжаем двигаться вперед, друзья, где мы собираем потихонечку финансы для того, чтобы прийти к концу, и которой у нас стоит цель, и это необходимо нам сегодня, друзья, закрыть эту сумму, которая составляет, слава Богу, 22 598 долларов. Друзья, слава нашему Богу, 22 тысячи осталось 598 долларов, и в этом часе приняло 11 уже человек. Слава нашему Господу, пусть Бог благословит вас. Остается 3 минуты, друзья, и что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди Евангелия, друзья, где мы читаем Слово Божие, вдохновляемся, ободряемся, и, конечно же, друзья, Слово Божие достигает многих-многих сердец. Пусть Бог вас благословит. О, еще приняли участие 12 человек. Слава нашему Господу, друзья, да благословит вас Господь. И нам остается 22 448 долларов. Слава Богу, уже поменялся номер, уже не 98, а 48 долларов. Друзья, 22 тысячи осталось и 448 долларов. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы заходите к нам на веб-сайт radiomv.com и используете программы, которые у нас есть. А у нас есть Zelle, PayPal. И если у вас это есть, вы можете воспользоваться, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com. Возлюбленный, хотел бы сказать, чем быстрее мы соберем вот эти 22 448 долларов, тем быстрее мы пойдем с вами в норму эфира. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, позвонив на этот номер, вы можете вложить вашу лепту. Помните, ваша лепта, она меняет судьбы людей. Вы становитесь частью этого служения, друзья. Вы становитесь сотрудниками, которые несем и распространяем Слово Божье. И у нас остается 1 минута и 30 секунд. И если вы желаете принять в этом участие, друзья, пусть Бог благословит вас. Наша цель сегодня собрать 2448 долларов, друзья. И чтобы нас и заполнить эту цель, которая у нас осталась, и пойти в normal, которые часы, которые у нас звучат, где проповеди, где пение, где чтение книг. И многие братья и сестры просят нас об этом. Пусть Бог благословит вас. Слава Господу, друзья! 13 людей приняло участие уже. Слава нашему Господу! И что у нас остается, друзья? 22 348 долларов. Слава нашему Богу! Мы скоро перейдем 21 тысячу. Пусть Бог благословит вас. И знаете, у нас сегодня вечером собрание в 7 часов вечера. Я так сильно хочу быть на служении, друзья. К нам летят братья с Каролины. Три брата-служителя летят с Каролины к нам в гости, чтобы послужить, чтобы поддержать, чтобы благословить, потому что они трудятся в Украине, друзья, и вместе с ними иметь общение. И хочется тоже с ними быть в кругу общения братьев и сестер. Мы надеемся до 7 вечера собрать эту сумму, чтобы вместе церковью собраться и прославить Господа. Друзья, я так маленько поделился с вами маленьким секретом. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 2 секунды. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер за прошлый час. Он у нас уже прошел. Спасибо вам, что вы... Спасибо вам, что вы приняли участие и стали частью этого благословения. Друзья, и у нас пошел новый час. Начался новый час. И в этом новом часу, друзья, у нас чтение Библии. Чтение Библии Нового Завета. И это очень важно, где читается Слово Божье. И нам в этот час необходимо собрать $2129. $2129, друзья. Кто сегодня сможет с нами пойти в этом часе? Пусть Бог благословит вас. Мы ожидаем от вас действий. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли пойти вместе с вами в этом часу на 27-й год, чтобы этот час был проплачен, чтобы Библия могла звучать, Новый Завет мог звучать. И место Писания к этому оставлено. Это Матфея 24 глава. С 14 стиха сказаны такие слова. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной». По всей вселенной, друзья. «Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прекрасные золотые слова, друзья. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец». То, что делаем мы сегодня с вами – радиосотрудники, братья и сестры, кто жертвует, кто влаживает, кто в прошлом часе приложил много старания и усилий, да благословит вас Господь, братья и сестры. И Бог знает ваши сердца, Бог знает ваше доброе, жертвенное сердце, и вы влажите дело Божие. Как здесь сказано, Матфея 24 глава с 14 стиха, «Будет проповедовано Евангелие по всей вселенной». То, что радио МВИ делает, мы звучим с одного края до другого края земли, друзья, и люди сегодня могут получать это благословение, слышать Слово Божие, и написано, и тогда придет конец. Друзья, и тогда придет Царствие Божье, которое мы так его сильно с вами ожидаем, где мы ждем, говорим, Господи, гряди, мы ждем Тебя. И в этом часе, друзья, нам необходимо $2129. $2129. И в данный момент у нас ни одного нет участника в этом часе. Мы приглашаем вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт или просто воспользоваться Cash App или Zelle. Извиняюсь. Cash App нельзя использовать, он у нас не работает. Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться и вложить свою лепту, и пусть Бог благословит вас и в этот час, и написал info@radiomv.com, и можете вложить вашу лепту. Слава нашему Богу, друзья! Кто-то из вас именно воспользовался Zelle или PayPal и написал info@radiomv.com и вложил уже свою лепту. Пусть Бог благословит вас. И это $100. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается $2029. $2029, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, где Библия может звучать до краев земли, как мы с вами читали место Писания. Я зачитаю там Матфея, прекрасный стих, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». друзья, заметьте, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, есть покаяние, а есть во свидетельство. То есть, народы, которые услышат о Слове Божьем, и многие не покаются. К сожалению большому, для них это просто будет свидетельство. И когда предстанут перед Богом, они не смогут оправдаться, потому что они услышали о Слове, но не приняли Евангелие. Пусть Бог поможет нам, чтобы каждый слушающий, каждый, который услышит, чтобы это не было во свидетельство, а было во спасение, друзья, каждого, чтобы каждый познал Господа Иисуса Христа. И мы приглашаем вас, желаете ли вы быть частью этого служения, друзья, кто может пожертвовать, сколько Бог располагает ваше сердце или сколько лежит на вашем сердце, у кого-то может лежит $50, $100, $200, $300, кто сколько может сделать, друзья, пусть Бог благословит вас и в этот час, который необходимо, где звучит Новый Завет, Писание Библии, мы можем стать частью благословения. Вы можете зайти на PayPal или Zelle, напишите info@radiomv.com, info@radiomv.com, то есть и вы можете вложить свою лепту, как кто-то здесь сделал из братьев, сестер, положил уже $100, слава Богу, что мы можем двигаться в этом часе дальше. У нас остается 53 минуты в этом часе, 53 минуты, и, друзья, мы сможем с вами двигаться вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, я также хотел бы всех вас поблагодарить, что вы принимаете в этом участие, вы принимаете в этом решение, где вы распространяете Слово Божие, прилагаете усилия, старания. Многие из вас используют онлайн. Спасибо вам, что вы заходите и это делайте через Zelle, PayPal или просто онлайн пишите свою кредитную карту или банковский счет и жертвуйте. Пусть Бог благословит вас, друзья. И таким образом мы с вами сможем пойти в 27-й год, как вместе сотрудники нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Божие. Да будет имя Божие благословенно. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается нам 52 минуты в этом часе, нам необходимо $2029. Кто-то может пожертвовать $29, друзья, и у нас останется 2000. Кто-то может пожертвовать $100, друзья, и у нас останется, уже не 2000, а $900, друзья. И таким образом мы потихонечку и сможем достичь цели. А нам всего лишь, друзья, с вами осталось 22 248 долларов. Слава нашему Богу! Мы идем к концу, и цель наша, чтобы сегодня закончить этот эфир, друзья, набрать эту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю Господа, что мы до этого места помог нам Бог, и мы уже в 59-м часе. Вот, друзья, это 59-й час пошел уже. Скоро будет в следующий час, это будет 60 часов, как мы в эфире с вами и говорим, общаемся, где принимаем с вами участие. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами и вместе с нами молитесь, благословляете. Хотел бы попросить вас молиться, друзья, за семьи народа, где сегодня есть, где дочери, сыновья, которые

моменты стали в жизни происходить, где они приняли решение разводиться. Давайте мы таких тоже будем молиться, чтобы Бог сохранил, остановил от разводов. И, конечно, приглашаю вас молиться за молодых парней и девчат, которые принимают участие, которые жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Спасибо вам, что вы тоже принимаете в этом участие и жертвуете. И мы желаем молиться, чтобы Господь вам дал прекрасного мужа, прекрасную жену, да благословит вас Господь, да наполнит благодатью, да наполнит силою, да наполнит помазанием и любовью. И Слово Божие говорит ко всем нам, возлюбленные, ко всем нам, не проходит мимо никого и говорит такие слова. Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И будет проповедано будет все Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, вот это то, что мы сегодня с вами спешим. Проповедовать Евангелие, рассказывать о имени Иисуса Христа до краев земли, чтобы пришло пробуждение, пришло благословение, пришел ответ Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо вам, кто-то сейчас принял решение и вложил свою лепту, и это уже в этом часу приняло 2 человека участие. Друзья, мы, и нам осталось 1429 долларов. 1229 долларов уже осталось. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас, и это уже 3 человека приняло участие. И нам остается 48 минут, друзья, и этот час подойдет к концу. Спасибо вам, что вы отозвались, братья и сестры. Да благословит вас Господь. И знаете, радостно, что вы принимаете участие. Мы уже в этом часе собрали 900 долларов, друзья. Слава нашему Богу. И остается 1229 долларов. И вы можете зайти, как я говорил, на Zelle или PayPal и воспользоваться этими программами, написав info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вложить в вашу лепту, сколько вы, кто может. Кто-то может 100 долларов, кто-то может 50, 20, 30, 200 долларов, кто-то может взять, и вот этот сейчас у нас, например, 100, у нас 1229, кто-то может 229 уплатить, чтобы осталось 1000 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться сегодня, стать частью этого служения, стать теми тружениками на Ниве Божьей. И, знаете, быть тем, как Слово Божье говорит, и чтобы мы донесли Евангелие до краев земли, и придет конец, друзья. И будет проповедовано Евангелие всей твари. И хочется пожелать сегодня каждому из вас, пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Братья и сестры, вот это пожелание от всех радиосотрудников. Пусть Господь вас верными найдет в этом труде, в Слове Божьем, распространение Слова Божьего. Однажды, друзья, вот это меня сильно вдохновляет. Однажды мы придем на небо, и Господь скажет: верный раб. Он назовет нас по имени. Кого-то назовет Марину или Оксану или Любу. Кого-то назовет Василий, Петр, Иван. И скажет: ты верный раб был. Ты тот человек был, который не проходил мимо. Ты слышал. У тебя, может, не было много финансов. Может, ты отдавал последнюю свой доллар для того, чтобы мое царство, слово достигло краев земли. И вот пришел конец, друзья. Вот это то, что сегодня, знаете, Господь нас видит, Он ожидает от нас, и Он смотрит, наблюдает, знает, как мы поступаем. И пусть Бог благословит вас. Он тот, который Бог видящий, Бог любящий, Бог благословляющий и Бог дающий. И написано в Слове Божьем, что премудрый Соломон говорит: я никогда не видел праведника, просящего хлеба. Вы слышите? Это настолько сильно сказано. Почему? Праведный человек, он всегда стоит за делом Божьим. Всегда он стоит за делом Божьим. И когда он стоит за делом Божьим, он влаживает, друзья, и в свое время, и свои молитвы, свое здоровье, свою семью и свои финансы. И когда проходит праведник скорбь даже, проходит даже переживание, Господь никогда не позволяет, чтобы праведник стоял, просил.
Господь всегда выходит навстречу и дает, и благословляет, друзья.

открывает двери. Это делает Господь наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам в этом часу осталось, друзья, $1229. $1229. Пусть Бог сегодня наполнит нас верностью, любовью, благодатью. И, как вы слышите, у нас нет звонков, но мы их ждем. Пусть Бог благословит вас. И также многие из вас используют сегодня наш веб-сайт radiomv.com и пользуются приложениями, это как PayPal и Zelle, и вы пишете там info@radiomv.com, info@radiomv.com, это наш email, и вы вложите свою лепту, да благословит вас Господь. У нас остается, друзья, 44 минуты, и нам в этом часе необходимо $1229. И чтобы, знаете, мы могли перекрыть этот час на 27-й год, которым нам в 27-м году необходим этот час, потому что в этом часе звучит Слово Божие, Библия, друзья. И как мы зачитывали, написано это место Писания, Матфея 24 глава с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все свидетельства всем народам, и тогда придет конец». Пусть Бог благословит вам, вас, всех нас, чтобы мы были теми людьми, которые свидетельствуют во все племена, во все народы. И радио МВ сегодня звучит более 136 стран мира. Ежедневно 24 часа, 7 дней в неделю на 4 языках. Испанский, английский, немецкий, славянский язык, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поделиться, знаете, сейчас мне на память пришла одна история. И одна история, которую я слышал, и хочу с ней поделиться. А в это время вы можете зайти и делать свой вклад для Царства Божьего. Хочу сказать, насколько Бог наш велик, друзья. И, знаете, в этой истории интересно, что было, знаете, одна радиостанция в одной стране звучала. И почему я говорю в одной стране, одна станция, потому что я как бы не помню уже детали, но саму помню суть, где на той радиостанции позвонила одна мама, и у ней умер муж. Ее муж был евангелистом, да, ее муж проповедником был, который, знаете, проповедовал по причине болезни, он отошел в вечность. У них закончились финансы, и она с детками, у ней более 3 детей было. И они молились, плакали, говорили: «Господи, мы нуждаемся, хотим кушать. Мы хотим кушать», и дети нуждались. И, знаете, в той, там, где они проживали, в той стране, это бедная страна, и она слышала, как бы на улице играет радио, как, знаете, когда вы находитесь в Африке или в Индии, или в испаноговорящих странах, там очень часто соседи включают радио, и оно звучит там, знаете, могут слышать 7, 8, 10 домов. И поэтому радио объявлялся телефон, и говорили: если у вас какие-то есть желания или что-то сказать, вы можете позвонить, и как бы предлагали. И эта мама помолилась, и, знаете, ей такая пришла мысль: а почему бы мне не позвонить на радио и сказать мою нужду? И она, это светское радио, и она позвонила и сказала на это светское радио, говорит: знаете, я христианка, я люблю Иисуса, поделилась, что кто она такая, и она говорит: вы знаете, в моей жизни сегодня очень тяжелые моменты, и мои дети, и я, мы нуждаемся, чтобы покушать, мы нуждаемся, чтобы Господь дал нам, знаете, пищу. И она просто это поделилась. Она не сказала: если кто-то может, пожалуйста, пришлите мне и дайте мне. Она поделилась, рассказала свою боль. И знаете, и на другой стороне радио сидит человек-атеист, который не верит в Бога, и он услышал, и он говорит: ага, вот христиане, вот она христианка, которая так нуждается в еде, и у нее ситуация очень тяжелая. И она так смело заявляет, что она любит Бога и служит Господу.
говорит, и он, а он был богатый человек, и он говорит своим людям, сказал, наберите еду и возьмите, купите, те, ну, дал им целый schedule, чтобы они купили, и завезли в этот дом, и сказали, что это от врага душ человеческих. То есть он тоже в сатану не верил, он смеялся над этим, как бы вот так вот, знаете. И они поехали, скупились, подъехали к ее дому, подвезли и дали эту еду и сказали, вот вам записка. И вот так этот человек сказал. Она прочитала эту записку, и там она читает, что это от врага душ человеческих вам еда. Она говорит, и она сказала, и также отписала. Она говорит, знаете, мой Бог настолько велик, что он даже заставит сатану, чтобы сатана взял и прислал людей, которые смогут дать еду, чтобы их, нашего Иисуса Христа дети смогли кушать. Знаете, те были просто поражены. И она это отписала ему тоже и отослала. Знаете, и вот этот пример, он о чем показывает, знаете, друзья, что и показывает еще раз, что праведник никогда, знаете, не будет голодный, никогда не будет в состоянии от голода умирать. Бог всегда откроет двери. Даже те люди, которые надсмехаются, может, над тобой сегодня, надсмехаются над твоей семьей, может, надсмехаются над нами, друзья, Бог может взять врага душ человеческих и использовать этого для того, чтобы ты смог прожить, для того, чтобы ты смог пропитаться, для того, чтобы ты смог исполнить волю Божию. Пусть Бог благословит нас, друзья. Вот такой пример мне пришел на память, я решил поделиться. Может, кому-то сегодня очень и очень тяжело, трудно, и нету, знаете, даже выхода вы смотрите. Помните, наш Бог живой Бог. Помните, Господь тот, который любит, который слышит, который благословляет, который выходит навстречу, который дает сегодня ответ, чтобы нам никогда, никогда, друзья, не сдаваться, чтобы нам никогда не опускать руки, нам всегда поднимать свой взор к небу и сказать, Господь, а ты достоин славы. Друзья, чтобы нам испытать Господа, сказать, Господь, я отдаю тебе для царства твоего, я влаживаю в этот час, когда звучит Библия, звучит Слово Божье многим, друзья. И сколько много людей сегодня получает благословение. Спасибо вам, друзья. И нам уже приняло 5 человек участие. И спасибо за звонок, который сейчас только что прозвенел. И нас остается, друзья, 37 минут, и нам не хватает $928. $928, друзья. Да благословит вам Господь, и да будет имя Божье благословенно. Напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, воспользуйтесь этой возможностью. Сегодня есть эта возможность. Мы не знаем, будет ли она завтра. А завтра уже будет суббота, друзья. Мы знаем, сегодня пятница, и нам к концу этой пятницы нам надо собрать. Вау, praise God, друзья. Воспользовалось уже 6 людей, братьев, сестер, стало сотрудников 6 людей. И нам остается $629, друзья. И общая сумма, которая нам осталась уже собрать с вами, братья и сестры, как вы думаете, сколько? $20,848. Слава нашему Богу, друзья. $20,848. И в этот день мы с вами должны сегодня, друзья, я верю, мы соберем и все. Завтра начнется другой день. Завтра пройдут другие часы. Но ваша лепта, ваши финансы, они будут изменять судьбы. Вот я даже сейчас сижу и рассказываю вам, мне мое почему-то сердце сейчас стало сокрушаться. Я не знаю, почему Дух Святой внутри молится о какой-то душе. Пусть вас Бог благословит. Я думаю, наверное, кто-то сейчас очень трудно проходит время, и кому-то нелегко, и это слово, оно касается вас. Пусть Бог благословит вас. Помните, радио
служения, радиослушатели, друзья, они молятся за вас, слушатели. Даже вы молитесь дома, там у вас нет возможности помолиться. Я, Эдуард Натёкин, приглашаю всех слушателей. Молитесь за тех, кому сегодня сейчас трудно, кому тяжело, кому нелегко, кому кто-то может сирота, может вдова, может, знаете, кому-то очень трудно, как я рассказал пример. Пусть сегодня радиослужение меняет людей сегодня сердца. Пусть эта передача изменяет, укрепляет, оживляет и благословляет. И ваши молитвы, они наполняются в Божьем Царстве, чаша молитв и зальется, и вы получите благословение, друзья. И придет ответ, придет ответ. Остается 34 минуты, и нам необходима сумма $629. $629. Знаете, мне сейчас пришла история, это уже в моей жизни, которая уже... Лично я свидетель, хочу поделиться тоже. Пока я буду рассказывать, друзья, вы звоните на номер 425-296-78-29, и нам необходима сумма $629. А полную сумму осталось нам собрать $20,000 и $848. Может, кого-то Господь располагает какой-то бизнес, кого-то перекрыть эту всю сумму, чтобы закрыть эти $20,000 или и на этом прийти к концу, чтобы завершить этот час, друзья. Да благословит вас Господь. Бог всесилен, друзья. У Бога нету тупиков, у Бога есть те моменты, которые даже мы не можем представлять. Иеремия 33:3 говорит такие слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Друзья, мы взываем Богу, мы молимся Богу и говорим: «Господь, а ты знаешь, кого побудить, а ты знаешь, кто может сегодня сделать этот в царстве вклад для того, чтобы люди каялись и обращались к Богу». Я хочу рассказать еще одно свидетельство, друзья. Может, оно вас вдохновит, или оно послужит, знаете, тем последним гвоздем, который вы скажете: да, я вложу эти финансы, чтобы еще такие люди каялись и отдавали свою жизнь Богу. Пусть Бог благословит вас. Во время этого вы можете звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, друзья, в моей жизни были моменты, где мы могли ездить по разным странам, и мы можем сейчас ездить, но, к сожалению большому, становится все труднее и тяжелее, и недоступнее. Когда мы были, трудились, друзья, в Панаме, мы трудились в Панаме на островах, и мы ездили по островам, проповедовали Евангелие, достигали острова и распространяли Слово Божие. Мы делали это, есть такой брат Сергей, кстати, его недавно рукоположили на пастырское служение, он проживает в Северной Каролине, брат Сергей Шуликов, и, знаете, мы с ним, с другими братьями, с сестрами принимали участие, трудились, и мы расставляли радиоприемники, радио, такие мы как называли мегафоны, наверное, да, где загружали информацию, Библию, загружали туда проповеди и проигрывали, ставили на их шалаши, там в шалашах люди живут. И это радио звучало несколько часов, друзья. Знаете, проповеди, проповедники ставили, сестры составляли программу. Это там звучит на испанском языке, друзья. И распространяли таким образом Слово Божье. И знаете, это Слово Божье через радиоприемники звучит и достигает людей, меняет. И к нам пришло через несколько... месяцем мы встретились с одной девушкой, которая пришла, покаялась. В данный момент, как бы забегая наперед, ее муж сейчас пастырь, ее муж служитель, ее муж ведет на одних островах сейчас ведет церковь, и там образовалась церковь, и там идет служение. Но, возвращаясь обратно, она в то время была девушка, которая просто... знаете, молодая, которая просто жила, и она не знала Господа. И в Панаме, на островах, друзья, там сильный развитый шаманизм, сильно развитая духовная такая атмосфера.
И она приняла такое, знаете, желание, чтобы уйти из жизни. Уйти из жизни со своей сестрой и пойти в океан и утопиться, потому что это острова, вокруг вода. И закончить эту жизнь, она не видела смысл жизни, что жить, как жить дальше. Абсолютно не видела. Настолько дьявол, знаете, окутал ее разум, что она приняла решение просто уйти из жизни. И знаете, что уникально? Уникально в том, что, знаете, когда она приняла свое решение своей сестрою это сделать, им где-то лет было в то время, может, по 20-19 лет, где-то вот так плюс-минус. И они пришли вечером, когда уже все улаживались спать, и они уже приготовились, взяли все необходимые вещи, чтобы утопить себя на дне морском. Знаете, но вот это радио, которое звучало, и по мегафонам, знаете, они когда сели на этой мостушке, ну, уже выбрали то место, где глубокое, чтобы там произвести это дело, изучало радио, друзья, вот как сейчас вы меня слышите. Знаете, и кто-то проплатил за это радио, друзья. Я помню, братья и сестры влаживали, как вы сейчас влаживаете эти финансы. Они бы влаживались, и тогда мы это делали. И знаете, она говорит, рассказывает, говорит, мы приняли решение уходить из этой жизни. Говорит, но через радио звучало, говорит, вдали, далеко мы слышим этот голос, звучание радио, и там проповедник говорит, Иисус любит тебя. Иисус любит тебя. Ты создана для того, чтобы славить Господа. Есть тот Иисус, который живет на небе. Там за звездами Он обитает. Там небеса ожидают. И он начал говорить об этом, говорит, и мы с сестрой подняли глаза вверх, говорит, смотрим, видим звезды. Да, есть звезды, это правда. И он говорит, Иисус живет там, за звездами. Он видит нас. Он знает каждый волос на нашей голове. Он знает, сколько волосов на нашей голове. Знаете, и они нам рассказывали, плакали, говорит. И когда он говорил и говорит, вы скажите, Иисус, вот он я. Возьми меня, измени мою жизнь, отдайте свою жизнь Богу, и вы увидите, как Бог поменяет вашу жизнь. Друзья, вы знаете, она говорит, они взялись со сестрой за руки. Друзья, они взялись за руки, и они сказали, Иисус, если ты есть, нас зовут так-то и так-то, спаси нас. Мы не хотим жить, мы хотим уйти из этой жизни. Мы тебя не знаем, но ты, если правда есть, как мы слышим сейчас по радио, мы хотим жить. И откройся нам. И говорит, пришел белый человек, ангел, они его увидели своими глазами. Он нас назвал по именам, и он сказал, что Иисус любит нас. И говорит, нам пришла радость. Наше, знаете, в сердце пришло такое успокоение. Мы, говорит, захотели жить. Мы, говорит, с сестрой обнялись. Мы стали плакать. Мы стали, говорит, обниматься. Мы стали радоваться. И, говорит, пришла радость в наше сердце. И этот проповедник сказал, говорит, потом дальше, говорит, давайте я вас научу молиться. И они стали с этим проповедником, помолились, говорит. И, говорит, мы настолько, говорит, возрадовались. Мы побежали домой. Мы, говорит, просто, говорит, проснулись, а утром, говорит, для нас стал новый день. У нас появилась жажда служить Богу и жажда, говорит, любить. Мы побежали на голос того радио, где оно звучит. Пришли, они стали разговаривать, и через несколько часов они встретились с нами. Друзья, нас привели, мы с ними беседовали. Сегодня она, мама, имеет несколько детей. Ее муж сегодня пастырь. Тот муж, который тоже покаялся, он нас возил на лодке. Он нас тоже был неверующим, не знал Бога. Но когда он нас возил на лодке, он видел, что делал Господь, и как Господь изменял сердца. Он отдал свою жизнь Богу. Покаялся и стал служить Господу, друзья. И она покаялась. И при вот этих поездках, да, они познакомились. Он был с другого острова, она с другого острова. И они женились. И я с братом Ромой, с служителем, мы их сочитывали. И они сегодня живут, друзья. Вот такую историю, почему-то она пришла на мое сердце. Я хотел с вами поделиться. Братья и сестры, помните, ваша лепта, которую вы влаживаете, если кто-то даже, не знаю, почему мне лежит на сердце сказать, может, вы можете сегодня вложить
10 тысяч в дело Божье. Может, вы можете вложить 5 тысяч. Может, вы можете эти все 20 тысяч и 648 долларов перекрыть. Я не знаю. Может, есть у вас такая возможность. Может, есть такие люди. Вы знаете, вы смотрите на свой счет банка, и вы понимаете, я это могу вложить. Друзья, мы не знаем, что завтра будет с нами. Завтра будет с этим счетом. Но мы знаем, сегодня есть это дело, где я могу сделать. И Бог может побуждает ваше сердце. Или у кого-то есть 10 долларов, или 100 долларов, или 20 долларов, или 1000 долларов. Не знаю. У кого-то разные обстоятельства. Но я знаю одно, что Бог считается с нами. Бог любит нас, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Мы однажды придем на небо. Я хочу сказать словами покойного брата Пести, Ярла Николаевича Пести. Он сказал: «Эдвард, однажды мы придем на небо, и мы встретимся с теми братьями и сестрами, которые двигали радиослужение благодаря их финансов». Говорит, и мы их увидим их, и мы увидим тех, которые народы придут и скажут: «Спасибо вам, что вы возвещали Слово Божье». И они пожмут руку всем тем, кто спонсировал, всем тем, кто молился, и всем тем, кто верность проявлял, чтобы радио было в эфире. Друзья, я хочу поблагодарить вас и сказать всем вам это слова. Спасибо вам за верность, что вы влаживаете, чтобы радио МВИ было в эфире. Нас остается 24 минуты, и нам необходима сумма, друзья, 429 долларов. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. 7 человек приняло участие в течение, когда я разговаривал, говорил, рассказывал историю, друзья, где Бог меняет сердца, где Бог, знаете, благословляет, где Бог сегодня дает эту возможность, чтобы люди каялись, отдавали свою жизнь Богу. Давайте мы поспешим. Сегодня этот день благоприятный. Сегодня день спасения. Сегодня день, где мы можем вложить в дело Господне. Помните, что есть у нас возможность, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и сделать вклад. И вы можете, друзья, воспользоваться Zelle или PayPal. Через эту программу вы можете воспользоваться, друзья, и сделать свой вклад. И мы можем вам выслать на tax-deductible. На tax-deductible эти моменты, которые, те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Братья и сестры, нам осталось в этом часу 22 минуты, и осталось 449 долларов, чтобы этот час был оплачен, где звучит Слово Божье. И, друзья, я хочу сказать, у нас остается 20 часов, остается у нас 20 тысяч и 648 долларов. И мы, друзья, наберем ту полную сумму, которая нам необходима, 135 тысяч, друзья. Та сумма, которая нам необходима, 135 тысяч, но нам осталось 20 тысяч 68 долларов. И, может, есть люди, которые сегодня, возможно, для них это сделать. Друзья, для вас сегодня этот призыв. Господь стучит в ваши сердца. Знаете, я вам скажу еще один пример. Он мне опять же пришел на память. Я это хочу с вами поделиться. Это недавно один человек мне рассказывал. Это произошла ситуация в Молдавии. Это было в Молдавии. И он рассказывал, говорит, когда, говорит, в 90-х годах ихняя церковь строилась, и говорит, и мы нуждались в финансах, говорит, мы, говорит, у нас там сколько-то тысяч не хватало им, как у нас сегодня не хватает 20 тысяч долларов, друзья, 648 долларов. И знаете, и они говорят, мы, говорит, просили братьев, сестер, мы ходили, обращались ко всем, абсолютно ко всем, и неверующим бизнесменам, ко всем, чтобы помогли, ну, достроиться, знаете, помогли закончить, и там буквально ему оставалось чуть-чуть, чтобы они могли войти в дом молитвы. Говорит, один у них был такой человек, который ходил в церковь, знал Господа, понимал, но и как-то Бог давал ему мудрости, чтобы зарабатывать финансы, и у него много было финансов. У него было много финансов, но никто не знал, сколько у него есть финансов, но было много финансов. И они к нему обращались, просили, приходили даже несколько раз, и с братским советом приходили, и пастор приходил, говорит, и сами приходили, и просили: помоги нам осталось тут чуть-чуть, чтобы закончить, нам довершить, мы пойдем в это здание.
Знаете, и этот человек так с надсмешкой уговорил, говорит, слушайте, вы тут затеяли непонятное, что это ваши цели, это ваши желания. Вот оба собирались в том доме, и все, а тут захотели какой-то новый дом молитвы. Ну, и как бы постоянно их укорял, вы неправильно, вам надо было рассчитать, вы не просчитали. Ну, и все, как бы, знаете, человеческая мудрость с его уст вытекала. Он там и критиковал их, и рассказывал там и все про счеты, расчеты, проценты. Ну и все такое. И в этом проходило, говорит, проходило несколько месяцев, и они пытались все это закончить. И говорит, и здесь, говорит, в одно утро мы встаем, и объявляется по радио, что произошел дефолт, то есть рухнул рубль пришел в состояние, которое, ну, обесценивание, да. Ну и вы многие знаете, как это произошло все. И говорит, пришел развал Советского Союза, скажем, таким образом. Говорит, и этот человек, говорит, проходит несколько дней, как бы это стало все усиливаться, все хуже, и эта валюта превратилась просто в бумагу, стала просто бумагой. Знаете, и этот человек, говорит, большие суммы финансов принес и положил на стол, отдал этим служителям, говорит, берите. Говорит, здесь есть столько финансов, что вы можете таких два дома молитвы построить. Возьмите, вот где-то пойдите, переменяйте, на который сейчас уже появился рубль. Это в то время там была другая валюта. Братья посмотрели на эти финансы, и они понимали, что это превратилось в бумагу. Все, они уже никуда с ними ничего не сделают. И они сказали, знаешь, спасибо тебе, что ты принес, но мы с этой бумагой уже ничего не можем сделать. Друзья, знаете, и это урок для многих стал в то время, тот, как человек сказал, говорит, мы многие извлекли из этого урок. Была возможность вложить, была возможность стать частью, была возможность перевести эти финансы в Царство Божье. Просто потому что если, когда, друзья, мы жертвуем, мы вложим, мы переводим Царство Божье. Все делаем для Бога, отдаем для Бога. Оно идет все в счет Царства Божье. И знаете, так произошло. И говорит, этот человек очень и очень, конечно, все... Он даже как бы морально опустился очень низко, к сожалению большому, потому что его сердце было там, и это все рухнуло. Все рухнуло, и, знаете, к сожалению большому, то, что его сердце прилеплено было к этим финансам, оно превратилось, и он в один день стал просто бедным человеком. Вот так в жизни происходит в этой, друзья, и мы можем сказать справедливо, несправедливо, да, мы можем как бы судить сами, но я хочу сказать то, что, друзья, сегодня данное время благоприятное, время, день благоприятности. Мы не знаем, что завтра принесет день, мы знаем, что сегодня мы можем вложить Царство Божие, мы знаем, что мы сегодня можем закончить этот эфир вместе с вами. Мы знаем, что сегодня мы можем набрать эту цель, чтобы сегодня каялись грешники. Как в этом местописании записано Матфея 24 глава с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, и тогда придет конец. Проповедь Евангелия будет проповедована во всей вселенной. И об этом наша молитва. И об этом наш вопль и наша просьба. И говорим, Господь, пусть сегодня будет проповедана Евангелие. Поднимай твою армию братьев и сестер, тружеников на небе Господне. И мы вас приглашаем, друзья. Давайте вместе станем в ряды, понесем это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу. Остается 16 минут. И нам необходимо, друзья, $329 осталось. Слава нашему Богу! Хвала нашему Богу, друзья! Пусть Бог благословит вас. И 8 человек приняло участие. Пусть Бог благословит вас, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. У нас остается, друзья, 15 минут. 15 минут. И остается у нас, друзья, уже $229. 229. Остается $229. И приняло в этом участие 9 человек. Слава нашему Богу. Друзья, если у вас есть Zelle или Cash App, вы можете зайти на Zelle Cash App и написать info@radiomv.com, и тоже воспользоваться. И вот уже звучит песня. Я объявляю наш номер. Звоните во время пения. 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, рада быть вместе с вами вновь. Мы сейчас только прослушали прекрасный псалом. Пусть не печалится тот, кто славит Бога. Пусть не печалится тот, кто прославляет Христа. Слава нашему великому Господу, который верен, который дал нам эту возможность и это время еще войти в новый 60-й час нашего прямого эфира. Напоминаю вам, что эта трансляция прямого эфира по сбору средств на следующий календарный год. Этот марафон посвящен тому, чтобы мы с вами могли внести свою лепту для того, чтобы Слово Божье распространялось по этой земле в следующем году. Напоминаю вам, что вы можете позвонить нам по телефонам 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звоночков. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйти на наш веб-сайт radio.mv.com. Дорогие братья и сестры, к сожалению, Кяшап на данный момент не работает, поэтому выберите любую другую платформу – PayPal, Zelle. У нас существует Apple Pay и Google Pay. Когда вы зайдете на веб-сайт, это очень легко, все расписано. Очень легко и не занимает много времени сделать ваше пожертвование. Да благословит вас Господь! А сейчас я хочу оставить вам на память место Писания. Давайте вместе прославим Господа и почитаем Его Слово. Псалом 77. «Открой уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дела Божьих и хранить заповеди Его». Прекрасные слова. И это ответственность. Господь говорит, что мы, как родители, как бабушки, дедушки, мамы и папы, обязаны не скрыть от наших детей и возвещать грядущему роду о спасительной благодати, которая явилась однажды в мир, об Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, живя в этот электронный век, Господь открыл возможность исполнить этот псалом, используя онлайн, используя сети интернета для того, чтобы передать грядущему роду, детям нашим, о том, что сотворил Господь, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. И поэтому я напоминаю, что сейчас мы вошли в новый час. И это час, когда в эфире звучат программа «Это интересно» и «Свидетельство». Свидетельство. Что это такое? Это то, когда мы возвещаем грядущему роду о тех чудесах, которые сотворил Господь в нашей жизни. Мы провозглашаем славу Бога на весь мир. Это в ком-то укрепляет веру, вселяет надежду. Быть может, кто-то уже разочаровался, находясь в определенных жизненных обстоятельствах и думает, что Господь его не слышит. Но включив эту радиопередачу, вдруг услышал голос надежды, когда кто-то рассказал о своей ситуации, о том, как Господь вышел навстречу, как Господь помог, как Господь восстановил, как Господь исцелил и поднял. И вера возрастает, и человек обретает крылья и прославляет Господа. Наш Господь живой, и Он и в наши дни тот же. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте и этот часовой блок мы проплатим, чтобы в следующем году эта программа также продолжала существовать. А также кратенько помолитесь и вспомните о тех, кто ведет эту программу.
Давайте благословим Ларису Давидюк, которая уже много лет готовит эту программу «Свидетельство». Это нелегко подобрать нужный материал. Это нелегко сделать запись. Поэтому пусть Бог благословит ее дом, ее семью, чтобы и надали в следующем году она могла продолжать вести эту программу. Напоминаю вам номера телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. А также вы можете пожертвовать онлайн, используя нашу платформу radiomv.com. Существуют различные платформы, по которым вы можете сделать пожертвование. Это легко и доступно каждому. Мы ждем вас, ждем ваших открытых сердец, ждем вашу лепту в дело Господне для того, чтобы слово Евангелия, слово свидетельства Его могло звучать и в следующем году. Дорогие друзья, и у нас есть новый час и новый гол. Нам нужно $1,464. Я призываю каждого, чье сердце расположено, сделать это пожертвование. Братья и сестры, это не обязательно должна быть большая сумма. Пусть это будет маленькая сумма, но она дополнит ту сумму, и Господь благословит это служение в следующем году. Хочу также поблагодарить всех, кто уже поучаствовал в этом марафоне. Это уже пятый день, братья и сестры. Пятый день в эфире звучит марафон «Радио МВ» по сбору средств. Пятый день, быть может, вы не можете слышать свои привычные программы. Пятый день, и мы уже очень близко к завершению и к своей цели. Слава Богу! 85%! 85%! Нам остается $20,248. И я верю, что с Божьей помощью мы совершим этот труд. С Божьей помощью мы доберем необходимую сумму и завтра уже выйдем в обычный наш скеджул. Да благословит Господь вас, Ирина. Пусть Бог благословит вашу семью, восполнит все ваши нужды. Это пожертвование от Тамары. Благодарим Господа и вас, Тамара, что вы приняли это участие. Слава Господу! Благодарю Господа, что Он велик, что Он достоин славы. И давайте мы будем использовать все наши возможности, которые у нас существуют, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из вас и нас также, потому что мы делаем общее дело. Мы вместе с вами несем это служение. И Господь видит старания и стремления каждого человека. Тот, кто молится, тот, кто жертвует, тот, кто делает записи, тот, кто отвечает за

позвонив нам по телефону 425-296-78-29. И наши сестры объяснят вам, как это работает. Любая посильная сумма, одноразовое пожертвование или ежемесячное пожертвование. Также вы можете говорить в церкви. И я вас прошу, братья и сестры, когда мы собираемся на молитвенные служения, заявляйте в нуждах, когда спрашивают нужды, заявляйте в нуждах и просите молиться и за наше служение. Мы очень нуждаемся в этих молитвах, чтобы благая весть Евангелия, чистое евангельское учение могло звучать в эфире, чтобы Господь благословлял и давал нам мудрости ставить правильные проповеди, которые бы назидали, которые бы способствовали духовному росту слушателей. Братья и сестры, мы делаем общее дело, да благословит нас каждого Господь. Труд наш не тщетен пред Господом, и мы до конца даже не можем знать всего того, что делает Господь через это служение. Мы просто сосуды в Его руках, а Он наполняет нас тем, что Ему угодно, для того, чтобы мы могли эту весть нести дальше. Радио МВИ — это многогранное служение. У нас существует U-Turn Ministry. Это страны, в которых миссионеры трудятся для того, чтобы Слово Божие распространялось. Испанские страны, Мьянма, Аргентина, Перу, Мексика, Македония. В Израиле также. Мы все знаем, что во многих странах сегодня очень нелегкое положение. Где-то идут войны. Где-то гибнут родители, детки остаются сироты. Где-то люди не могут слышать евангельскую весть, потому что нет доступа к христианским материалам. Правительство заблокировало все, потому что там безбожие, или же религия, которая не исповедует Христа распятого. Для этого у нас есть Агапе 3. Это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам. Цифровая безопасность, защищенное общение, когда люди могут нам позвонить, и мы можем помочь им сделать так, чтобы в их местности они могли слушать христианское радио. Также существует библейское обучение U-Turn. Это онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Дорогие братья и сестры, вы можете даже совмещать это со своей работой и с семьей, например, как вечернее общение, вместе включить онлайн-обучение Библии и вместе с детками пройти какой-то урок, чему-то научиться новому, и чтобы имя Господне прославлялось и возвещалось грядущему роду о чудных делах Господних, о жертве Спасительной Иисуса Христа, ибо Он жизнь свою отдал для того, чтобы мы сегодня имели эту возможность жить, иметь жизнь, иметь ее с избытком в будущности, в вечности. И здесь на земле Господь благословляет нас. Мы во многих странах, особенно в Америке, в Европе, в Канаде, мы сейчас не испытываем каких-то гонений, мы не испытываем притеснений. У нас есть работы, бизнеса, мы живем своей жизнью. И порой забываем о том, что не везде одинаково, что есть места, где Слово Божие жаждут, но не могут его иметь. Есть места, которые люди желали бы пожертвовать, и нам звонят с разных мест и говорят: «Мне хочется пожертвовать, я переживаю и боюсь, чтобы в следующем году не лишиться этого источника». Источника истинного евангельского учения. Но, к сожалению, они не могут сделать переводы из-за того, что их страна закрыта для перевода. Дорогие братья и сестры, живя в этой стране, имея работу, имея благословение, когда Господь благословил нас всем необходимым, и мы имеем возможности здоровья, подумаем о тех, кто не имеет этой возможности, подумаем о больных, подумаем о сиротах, подумаем о тех, которым не так легко, как нам сейчас. Подумаем о тех, кто, быть может, потерял близкого, родного человека и так нуждается в молитвенной поддержке.

и ждет молитвенного часа, когда он может выразить свое желание, свою нужду и услышать молитву, и ободриться, и получить новые силы для того, чтобы идти дальше. И все это наше с вами служение. Все это состоит из того, что каждый из нас делает посильный вклад в дело распространения Божьего Слова. Напоминаю еще раз номера телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. Звоните, наши сестры с радостью примут ваши звонки. Также вы можете зайти онлайн и пожертвовать на нашем веб-сайте radiomv.com. Существуют различные методы пожертвования: PayPal, Zelle, пожертвование банковским переводом, а также Apple Pay, Google Pay, а также можете выслать просто чек по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98-273. Хочу благословить всех, кто уже принял участие в этом служении. Благодарю вас, братья и сестры. Пусть Бог воздаст каждому, благословит ваши семьи, ваши дома, ваши работы, восполнит в следующем году все ваши необходимые нужды. Дорогие друзья, объявляю, что мы на 42-й минуте в этом часу. Нам осталось 42 минуты в этом часовом блоке. Это блок, когда звучат свидетельства. Наш гол — $1,464. Нам еще нужно 1,264 для того, чтобы закрыть этот час без минусов. Я верю, что мы можем это сделать. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы достигнем нашей цели. Нам осталось $20,248, и мы вместе с вами поблагодарим Господа за все Его милости и вернемся к регулярному вещанию. А сейчас мы возьмем короткую паузу, и после этого я вновь встречусь с вами в эфире. Да благословит вас Господь!

пойдет для Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления о многих.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире и вновь продолжаем собирать пожертвования для того, чтобы Слово Божье могло распространяться в следующем году. Да благословит каждого Господь, да расположит ваши сердца. У нас осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1000. Уже было собрано $464. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часу. Я благословляю именем Господним. Благодарю вас, Алина, благодарю вас, Даниэл, благодарю вас, что вы откликнулись и внесли свою лепту. Да благословит Господь ваши сердца, да благословит Господь ваши дома, да ответит на все ваши нужды. Этот вклад не просто вклад в радиослужение, это вклад в Царствие Божие. Мы сейчас прослушали прекрасную песню «Кто пойдет для нас?». Господь и сегодня обращается к каждому из нас. «Кто пойдет для нас?». Господни поля ждут жнецов, Господня нива поспела. Очень многие хотят сегодня спасения, но еще не во всех уголках земли, к сожалению, Слово Божие звучит. Поэтому там, где оно уже звучит, мы будем прилагать старания, чтобы Господь расширял наши пределы, чтобы еще более и более Слово Божие было доступно на каждом континенте для каждого, кто жаждет и желает спасения. Напоминаю вам, что в эфире марафон. Мы в прямом эфире. Это лайв. Это прямой эфир, не запись. И я напоминаю телефоны, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это онлайн. Если вы выйдете на наш веб-сайт radiomv.com, то сразу же увидите объявление о марафоне и всевозможные платформы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы сделать свое пожертвование, внести свою лепту в дело служения Господнего. Напоминаю только об одном, что, к сожалению, Cash App в данный момент не работает, вышел из строя. Поэтому используйте всякие другие платформы. Даже можете просто прислать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже отозвался. Нам осталось $19984. Наш гол был в этом году собрать недостающую сумму для того, чтобы радио звучало в эфире. Это $135500. И с Божьей помощью, благодаря вам, кого Господь располагает сердца, и кто услышал это, Божий призыв – и стал участником этого служения, мы уже собрали $115516. Слава Богу, мы движемся к концу марафона. Это последний день, когда мы вновь в эфире объявляем о том, что нам необходимы эти средства для того, чтобы перекрыть все расходы каждого месяца, потому что это большие расходы. Это не просто интернет, который мы подключили у себя дома и который стоит $50. Нет, это намного больше. Это большие технологии. Это очень много различной аппаратуры. Это совсем другие расценки на интернет. И это совсем не одна линия, а множество линий, которые нужно проплачивать. И, конечно, большой расход электроэнергии. Дорогие братья и сестры, я верю, что с Божьей помощью в этом дне мы закроем эту нужду и завтра уже выйдем в обычное нормальное вещание ваших любимых программ. А сейчас я хочу также еще благословить тех, кто уже был с нами в течение 20 лет, благословить тех, кто молится о нас, благословить тех, кто поддерживает наши руки добрым словом.
своими отзывами. Нам очень приятно, когда вы присылаете свои отзывы. Очень приятно слышать, что труд этот действительно имеет свои плоды, имеет свою ниву. Хочу также оставить вам на память еще одно место Писания. Это Екклесиаста 3 глава, 11 стих и чуть-чуть ниже. Мы почитаем с вами Божье Слово. «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Дорогие братья и сестры, все соделал Господь прекрасным в свое время. И сейчас время марафона, время, когда в свое время мы можем послужить и внести свою лепту. И это будет прекрасным, потому что в следующем году радиопередачи вновь смогут выйти в эфир, и мы вместе с вами будем молиться, плакать, радоваться, вместе с вами будем назидаться, вместе с вами будем служить ближним, вместе с вами будем слышать новые и новые свидетельства, которые выйдут в этот час, потому что сейчас 2 до 3 — это время, когда в эфире звучит программа свидетельства. Да благословит каждого из вас Господь! И дальше написано такое слово. «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались над этими словами? Давайте мы сейчас так вот возьмем как бы мгновение паузы и поразмышляем в своем разуме, что означают эти слова. «Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий». Братья и сестры, даже то, что мы с вами можем кушать и пить, это Божий дар. Как много сегодня больных, которые, имея все на столе, не могут вкусить эту пищу, потому что у них есть определенные проблемы. И они впадают в ныне, порой отчаяние, им так нужна поддержка. И столько много свидетельств, когда люди рассказывают, включили радиоприемник, услышали слово ободрения и поняли, что мы не одни, что за нас молятся, что на другом уголке планеты, в другом конце Земли кто-то сейчас читает мою нужду вслух. И по всему лицу Земли народ Божий возносит эту молитву к престолу благодати Божьей. И эти молитвы, как приятный фимиам. Однажды, когда расслабленный нуждался в помощи, его друзья взяли эту постель и пошли туда, где был Христос. Они разобрали эту крышу. Они опустили этого расслабленного у ног Иисуса. И совершилось чудо. Братья и сестры, благодаря этим передачам мы можем наших расслабленных приносить к ногам Иисуса, и однажды каждый из нас увидит чудо, чудо возрождения к новой жизни, чудо, когда Господь освободил от зависимости, чудо, когда наши близкие, родные пришли в церковь и познали Господа. Чудо, когда голодный ребеночек был накормлен благодаря тому, что кто-то посодействовал, чтобы это случилось. Братья и сестры, радио МВИ — это многогранное служение, и Господь распространяет его пределы и ведет нас дальше, пока есть время благодатное, пока есть день спасения, пока у нас есть возможность, будем благодарить Господа и использовать это время, как Божье Слово говорит, все соделал Он прекрасным в свое время. Потому что может наступить такое время, когда все изменится. И, быть может, мы хотели бы что-то сделать для Господа и хотели бы уже потрудиться, но уже поздно. Уже прошло время, прошло то прекрасное, которое давал нам Господь в свое время.
Хочу также напомнить вам вновь, что вы слушаете марафон. Быть может, кто-то только включил свой приемничек и услышал, что происходит марафон, что сейчас мы нуждаемся в вашей поддержке. И поэтому я прошу вас, позвоните по телефону 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры поднимут трубку, и вы можете сделать прекрасное в свое время. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Благодарю Господа, кто сейчас позвонил. Благодарю Господа, мы уже собрали в этом часу $564. Нам еще осталось $900. И у нас осталось 26 минут и 30 секунд в эфире. Напоминаю, что это час, когда звучат свидетельства, когда люди делятся тем, какую милость Господь явил в их жизни. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю Дэн, благодарю вас, что вы откликнулись и позвонили и сделали свой вклад. И наш бюджет увеличился еще на $100. Слава Богу! Благословенно имя Господа! Нам осталось совсем чуть-чуть. Братья и сестры, мы проделали большой путь. Мы проделали путь в 5 дней, сегодня 5-й, заключительный день. И мы уже достигли 85,3%, 115 616 долларов. Нам осталось 19 884 доллара, и мы вновь вернемся и будем с вами слушать наши привычные передачи. Мы вернемся вновь к своей работе записи. Кто-то вернется к техническому обслуживанию, кто-то пойдет на свои работы и, включив радиоприемник, услышит привычные передачи. Да благословит вас Господь, да поможет вам Господь, да расположит ваши сердца. Я верю, что с Божьей помощью мы сделаем то, к чему призвал нас Господь. А Господь, я верю, еще продлит время мира и благодати, насколько Ему угодно. Братья и сестры, подумаем о тех, кто сегодня не может, не имеет этой возможности, чтобы пожертвовать и внести свою лепту, но они очень жаждут слышать Божье Слово. Итак, я напоминаю, куда вы можете обратиться, чтобы сделать свое пожертвование. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. А также можете выйти онлайн и пожертвовать там на нашем веб-сайте radiomv.com. Это очень легко и просто. А сейчас мы возьмем небольшую паузу, дадим вам возможность подумать, поразмышлять и сделать свой звоночек. Да благословит Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Все соделал Он прекрасным в свое время. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Отец! Благослови, Господь, каждого, кто сейчас отозвался, кто пожертвовал эту лепту. Аминь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш 60-й час в эфире. И у нас осталось 17 минут 16 секунд. Нам нужно $240, и мы закроем этот час и уйдем в новый без минуса. Благословен и верен Господь, который располагает ваши сердца. Дорогие друзья, у нас осталось совсем чуть-чуть, и мы дойдем до цели, и мы прославим Господа, и будем в следующем году вновь с вами во всех передачах. И вновь будем слушать час свидетельств, час программы «Это интересно». Вновь будем назидаться и благословлять друг друга в молитвенный час. Будем слушать проповеди и будем познавать, как благ Господь. Напоминаю номера телефонов, по которым вы можете позвонить. Наш телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, наши сестры с удовольствием примут и помогут вам оформить ваше пожертвование и также ответить на все волнующие вас вопросы. Братья и сестры, я благодарю Господа, что вы отзываетесь, что вы стараетесь. Я понимаю, что этот год многим принес финансовые неудобства. Это год, когда в мире происходит много неожиданных событий. Это год, когда мы наблюдаем, что все в этом мире идет к своему концу. И сейчас наш ежегодный марафон. Марафон, когда мы вступили в эту осень и вспоминаем о плодах, как мы сегодня слышали о том, быть может, единственном снопике, который смогли мы принести, но это ценно в глазах Божьих. Враг торопится, мир торопится к своему закату. Враг торопится для того, чтобы похищать души. для того, чтобы наносить ущерб и урон. Он торопится для того, чтобы как можно больше людей стали беспечны, равнодушны, жили для себя, для своего блага. Он торопится, чтобы увлечь богатством этого мира. А мы, как дети Божьи, будем торопиться делать добро, будем торопиться для того, чтобы прославить имя Господа, будем торопиться для того, чтобы чью-то душу вырвать из плена греха, будем торопиться для того, чтобы еще хотя бы одна душа могла приобрести спасение и мир Божий. Будем служить тем даром, который каждому из нас дал Господь. Хочу дальше почитать с вами Священное Писание. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Братья и сестры, о чем эти слова? Это не говорит о том, что служение радио будет вовек, но то, что мы сегодня сеем, оно будет вовек вечности. То, какой вклад, какой след мы оставим на земле, земля пройдет, все дела пройдут, мы пройдем и уйдем с этой земли. И, быть может, о нас совсем забудут, что кто-то был такой, Надя, Лена, Ваня, Петя. Никто и не вспомнит, придет новое поколение, новые души, если Бог продлит жизни. Но то, что было сделано для Господа, и то, что сделал Бог, никогда не пройдет, оно пребывает вечно. У Бога вечности есть памятная книга, и однажды Он откроет ее и скажет: «Войдите, благословенные, в Царство Отца Моего, уготованное для вас». Братья и сестры, я очень хочу услышать это в свой адрес. И поэтому сегодня прилагаю все старание для того, чтобы прославилось имя Господа. Мы не свои, мы принадлежим Господу. Мы на этой земле не для того, чтобы жить в свое удовольствие. Мы здесь для того, чтобы жить и прославлять имя Господа. И чтобы через нашу жизнь, через наше служение хотя бы кто-то еще был согрет и познал, что благ Господь, и повернулся к им от старой жизни к новой жизни и обрел жизнь вечную. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить и сделать свой вклад. 425-296-78-29. Наши сестрички ждут ваших звонков. А также вы можете выйти онлайн radiomv.com. Используйте любые доступные для вас платформы: PayPal, Zelle, чек по почте или же Google Pay, Apple Pay. Cash App, к сожалению, не работает, поэтому извиняйте, но Cash App недоступен на данный момент. Все транзакции, которые вы делаете через Cash App, не могут пройти. У нас уже собрано 1224 доллара. У нас остается 11 минут. Нам еще осталось 240 долларов. Я верю и знаю, что Господь расположит ваши сердца. И вы позвоните нам прямо сейчас по телефону 425-296-78-29 и перекройте этот час, чтобы нам не уйти в минус. Да благословит вас Господь! Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. И от того нечего убавить. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Когда ты видишь, как Господь совершает работу, как Господь располагает сердца, как Господь дает сил, и действительно твою душу наполняет трепет, приходит благоговение, как велик наш Бог, как Он соделал все прекрасным в свое время, как Он никогда не опаздывает. Это его задумка и его план. Это не наш план — создать радиослужение. Это был Божий план. Он просто постучал в наши сердца, а мы откликнулись. Давайте прислушаемся. Быть может, Господь сегодня стучит в чьё-то сердце. Давайте прислушаемся и откликнемся на этот стук для того, чтобы имя Господне прославлялось и для того, чтобы благоговеть пред Его лицом. У нас остается 9 минут 25 секунд, и мы ждем ваших звонков. Я благодарю того, кто сейчас уже позвонил. Мы слышали ваш звонок. Благодарю Господа и вас, что вы откликаетесь. Благодарю Дина. Благодарю, что вы сделали свой вклад. Благодарю вас, Людмила. Благодарю, что вы позвонили. И наша сумма уменьшилась еще, и мы уже ближе к нашей цели. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы вновь будем с вами в привычном эфире. Вновь будут звучать программы, передачи в машине, в дороге, где бы кто ни находился, вновь будут знакомые нам голоса, вновь будут знакомые нам служителя, проповедники. Вновь будет час молитвы, и Слово Божие будет вновь распространяться. Хочу сказать, что вы можете сделать пожертвование любым удобным для вас способом и на любую сумму. Вы можете пожертвовать одноразово, позвонив и сделать одноразовый вклад, то, что располагает ваше сердце. А также вы можете стать ежемесячным соработником на Ниве Божьей. На то, какую сумму вы способны в месяц выделить для того, чтобы радио звучало в эфире, это будет большим благословением. $20, $10, $15, $30, $50, $75, $100 — любая посильная вам сумма. Дорогие братья и сестры, я верю, что вместе с вами мы сделаем это служение способным звучать в следующем году. И однажды все вместе встретимся. Мы не знаем друг друга. Вы слышите наши голоса. Вы знаете нас по именам, но никогда, быть может, не видели лично. А мы часто даже не знаем ваших имен. Мы не знаем, где вы живете. Мы не знаем, какова ваша жизнь, занятия, но мы знаем, что вы есть часть нашего служения, потому что благодаря вашей лепте и вашим молитвам это служение имеет жизнь уже 20 лет. Благодарю каждого из вас. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а после этого уже войдем в новый час. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить. 425-296-78-29, а также онлайн radio.mv.com. Очень легко, очень доступно. Оставляю, прежде чем я с вами попрощаюсь в этом часовом блоке, оставляю вам на память такой библейский стишок. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Наше служение с вами, братья и сестры, будет пребывать вовек. Оно у Господа. Там все наши заслуги, пред лицом Его, пред престолом Его, мы однажды придем, получим венец от Господа, каждый за свое дело, и положим его у ног Иисуса Христа, понимая, что без Него мы не смогли бы сделать никакого дела в этой жизни. Все, что делает Господь, Он делает прекрасным в свое время. И сейчас, братья и сестры, это наше время, когда мы с вами можем делать то добро, которое располагает нас Господь. Благодарю вас и жду ваших звоночков. Я верю, что Господь не оставит нас и благословит каждый дом, каждую семью. Я благословляю вас именем Господним и прощаюсь с вами в этом часе. И хочу сказать вам, да благословит Господь каждого, кто сейчас слушает и слышит мой голос. От сердца благословляю ваши домы, ваших мужей, ваших жен, ваших деточек, ваши работы, ваши бизнеса. Да благословит Господь, да даст вам милость. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Да минует ваш дом всякая беда. Будем молиться и благословлять друг друга.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы вошли в новый 61-й час. Еще одним часом ближе к нашему финишу. Я благодарю тех, кто участвовал во время музыкальной паузы. Благодарю тех, кто уже позвонил. Благодарю тех, кто отозвался. И мы в этом часу уже собрали $785. Слава Богу! И сейчас я хочу благословить каждого, кто уже отозвался и кто внес свой вклад. Да благословит вас Господь! Благодарю вас, Сергей! Благодарю вас, Анна! Благодарю вас, Иван! Благодарю вас, Дмитрий. Благодарю вас, Лина. Благодарю вас, Майкл, что вы вступили в ряды наших сотрудников, что вы благословили наше служение. И мы всем составом, всем нашим коллективом благодарим вас и хотим благословить. Да благословит Господь ваши дома, да благословит Господь ваше имение. Да благословит ваших детей Господь, да сохранит вас Бог, да даст вам здоровье и силы, дабы вы могли трудиться и не унывать. А этот вклад, который вы внесли, он будет трудиться для того, чтобы еще многие души могли обрести спасение во Христе Иисусе Господе.

легко и доступно. Благодарим вас, братья и сестры, за участие. Благодарим, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Благодарим тех, кто уже пожертвовал. И именем Господним благословляем тех, кто жертвовал на протяжении этих 5 дней. И те, которые остались вместе с нами надальше, которые уже верно служат в этом служении многие годы. Многие уже потому, что уже постарели и не имеют возможности посещать церкви, очень рады, что есть такая возможность, находясь дома, слушать радиослужение, слушать проповеди, вместе с нами молиться и участвовать. Да благословит Господь! Благодарим всех, кто принял участие уже в этом часу и кто с нами все эти годы. Хочу также оставить небольшое место Писания, которое я хочу оставить вам в этом часе. Мы продолжим с вами вот такое простое общение в прямом эфире, общение и рассуждение. Общение и рассуждение, которые мы, как христиане, понимаем, есть наша жизнь. Это Божие Слово. Это то, что нас созидает. Это то, к чему призвал нас Господь, чтобы мы укоренялись в Его Слове, чтобы мы были привиты к Его лозе. Напоминаю, что у нас проходит марафон. Быть может, кто-то подсоединился и не понимает, что происходит, где его любимая передача, потому что в этом часе с 3 до 4 по техасовскому времени у нас проходит передача, в которой участвует Дерек Принц. Братья и сестры, это любимый проповедник многих. И прежде чем мы начнем читать, я хочу еще рассказать одно свидетельство из своей жизни, из своей юности. Когда я покаялась, мне было 13 лет. Господь зажег мое сердце. Я росла в семье, где папа был неверующим. Мама покаялась и не имела столько, быть может, знаний еще о Боге. Библия у нас уже появилась, но мы много чего не понимали. Поэтому мы очень жаждали познавать Господа. Папа на тот момент еще не был расположен и часто не пускал маму в собрание. Он не хотел, чтобы мама посещала баптистов, потому что тогда это было как-то ему от друзей неприятно, и сектантка жена. И он всячески старался делать так, чтобы мама не могла посещать собраний. И вот в это время Господь по-особому коснулся моего сердца. И тогда у нас был приемник, и мы узнали о том, что есть радиопередачи, которые вещаются. Быть может, каждый из вас помнит радиопередачи с острова Сайпан. Дерек Принц интерпретирует Библию, Ярл Пейсти. И моя душа, как мне тогда было 13 лет, но моя душа настолько полюбила Слово Божие, когда я прибегала со школы, я скорее бежала к приемнику, потому что это было время, когда это было время проповеди Ярла Пейсти, Вернон Маги. И это насыщало мою душу. Хотя там было много помех, скрипов, и трудно было слушать. И, наверное, в наш век технологий сегодня мы бы даже не стали слушать такую передачу, если там какие-то помехи, скрипы. И чтобы что-то услышать, нужно было прислушиваться, преклонять ухо, крутить настройки, чтобы уловить. Но душа, рожденная от Господа, жаждала этой пищи. И я слушала, и мое сердце возрастало. Мое сердце 13-летнего ребенка познавало истины Господа. А за этими истинами стояли верные Богу люди, которых Господь побудил, и они делали это служение. Ярл Пейсти ушел в вечность. Его передачи до сих пор звучат на нашем эфире. Дерек Принц также до сих пор звучит в нашем эфире. И вы можете слушать и вспоминать, быть может, свою юность. А кто вырос уже здесь, они просто получают назидание от насущных и актуальных программ, так называемых.

Программа актуальна, насущна. И это приносило рост моей душе, это меня укрепляло и созидало. И прошли годы. В то время я даже подумать не могла, что однажды это место за микрофоном займу я. И также будут передачи, будут записи. Займут другие братья и сестры, которые также делают записи. Займут те, кто будет обслуживать и нести техническую часть. И Господь воссоздаст новое радио. Радио, которое без помех сегодня может проникать в любой уголочек страны. И не только нашей страны, Америки, и не только славянских стран, но также испаноговорящих стран. Стран, где говорят на немецком языке. Те страны, куда разбросал Господь по воле своей наших славян. Мы знаем, что сегодня в Европе очень много славянского населения. И поэтому эти служения, они очень важны. Они несут духовную пищу, здравую пищу, они назидают, они укрепляют наши души. Братья и сестры, напоминаю вам телефоны, куда вы можете позвонить для того, чтобы сделать свое пожертвование. 1-425-296-78-29. Онлайн radioinvit.com. Заходите на наш веб-сайт и жертвуйте любым удобным для вас способом, банковским переводом или чеком по почте. Мы благодарим всех тех, кто позвонил нам и сказал, что вышлет чек по почте. Да благословит вас Господь, да благословит Господь ваши дома. Благословляем вам вас именем Господа нашего Иисуса Христа, и пусть все Его благословения придут на вас. Да будет в вашем сердце радость и утешение о спасении, о том, что вы есть дети Божии, совершающие Его работу на этой земле. Вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом. Вы можете сделать одноразовое пожертвование, а можете подписаться и быть нашим соработником, жертвуя каждый месяц ту сумму, которая позволяет вашему бюджету. $10, $20, $30, $40, $50, $70, быть может, $100 в месяц. Когда вы подпишетесь на ежемесячное пожертвование, то каждый месяц мы будем иметь уже стабильно, зная, что в этом месяце у нас будет вот такая сумма, на которую мы можем рассчитывать, чтобы радио звучало в эфире. Напоминаю вам, что мы уже 61 час в эфире. У нас осталось в этом часовом блоке еще 40 минут, и мы уже с Божьей помощью собрали $1485. Слава Господу! Благодарю вас, братья и сестры! Нам осталось $383, и мы перекроем этот час и войдем в новый без минусов. Это чудо Господне. Верен Господь. Верен Господь, и дело Его, оно будет распространяться и продолжаться. Доколе позволит Господь, мы будем Его работниками, будем Его сосудами, которые Он будет наполнять и будет умножать. Да благословит вас Господь, да даст вам милость и утешение. А сейчас мы пойдем на паузу, но повторяю номера телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29 или посетить наш веб-сайт radioinvit.com. Звоните, братья и сестры. Наши сестры ждут вас у телефона. Нам осталось совсем чуть-чуть, мы очень близко к финишу, и вскоре вновь войдем в обычный ритм наших жизненных суеты, забот, работ. И Радио МВИ будет в следующем году с нами так же, как и в предыдущие годы. Да благословит вас Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Друзья, мы вновь в эфире. И это уже 61-й час нашего общения. В этом часовом блоке у нас осталось 32 минуты. 32 минуты, и мы с вами пойдем в другой часовой блок. Благодарю Господа, кто уже отозвался, ибо во время паузы к нам пришли новые пожертвования. Слава Богу! Благословляю вас, братья и сестры. Да благословит вас Господь, да укрепит вас Господь, да даст вам милость и благодать свою. И в этом следующем году мы вместе с вами, благодаря вашей жертвенности, вновь сможем вещать на радио. Благодарю, кто сейчас пожертвовал. Компания VH Express пожертвовали Zelle. Благодарю Оксану, которая пожертвовала онлайн, Татьяну. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю, что вы откликаетесь. А также хочу сказать тем, кто высылали чеки, кто звонили и говорили, что мы вышлем чек или мани-ордер. Те, кто отправили уже чеки, слава Господу, многие из них уже пришли, и мы их получили. Слава Господу, благодарю вас, братья и сестры. Это для вашей информации, чтобы вы знали, что ваши чеки уже достигли своей цели. Они уже в нашем офисе. А те, кто еще не успел выслать, мы верим, что с Божьей помощью вы это сделали или сделаете в ближайшее время. Да благословит вас Господь! А вновь хочу напомнить номера телефонов и напомнить тем, кто только присоединился, что у нас эту неделю в эфире ежегодный марафон на нужды радиослужения. Наш гол в начале недели был собрать $135 500. Слава Богу, мы почти уже у цели. 119 551 доллар уже собран. Это 88,2%. Нам осталось $15 949, и наш марафон закончится, и мы войдем в Новый год с новыми силами и с благодатью Божией, и понесем дальше весть Евангелия. Хочу напомнить, что вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом онлайн на веб-сайте radio.mv.com. Наши братья постарались, чтобы это было как намного проще, как можно только проще, чтобы это не занимало много времени и было доступно каждому. Если вы выйдете на наш веб-сайт radio.mv.com, вы увидите на первой же страничке все способы пожертвований. Одно только Cash App на данный момент не работает, поэтому кто пытается сделать транзакцию через этот App, она не проходит. Жертвовать можете также чеком или мани-ордером, банковским переводом из Европы. Я знаю, что очень многие слушают и в Европе, и в Канаде, и по всему лицу земли. В 136 странах мира вещается наша радиостанция «Радио МВ». Дорогие братья и сестры, вы можете сделать одноразовое пожертвование, позвонив нам по телефону 425-296-78-29 или же стать соработником и поддерживать нас каждый месяц на ту сумму, которую вы можете. Это $10, 20, 50, 75, 35, 100, 150, кто насколько может располагать. Мы благословляем имя Господа и радуемся, что Он верен. А сейчас давайте немножко почитаем Божьего Слова. «И на память мне пришло место Писания из книги Агея, 2 главы, 4 стишком. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Пусть это будет как призыв для этого часа. Ободриться, ибо Господь с нами. Будем производить работы, будем трудиться для Него по спасению душ, нуждающихся в спасении, для того, чтобы ободрить кого-то, для того, чтобы за кого-то вместе помолиться, для того, чтобы кому-то сказать о Христе, для того, чтобы милость Господня была простерта еще к многим душам. «Ободрись», говорит Господь, весь народ земли. Производите работы, ибо я с вами. Господь сегодня мне и вам говорит, производите работы, ибо я с вами. То, что мы и стараемся делать. Мы производим работу, делая записи, составляя программы, чтобы эфир всегда звучал. Ваша часть — производить работу, чтобы поддерживать нас молитвами и финансами. И таким образом стена Дома Господня строится, защита и ограда Божья выстраивается, и здравое, чистое евангельское учение звучит сегодня во всех уголках земли. Я знаю, и вы также знаете, что в Америке в разных штатах существуют реабилитационные центры, где дети многих наших семей попали в определенную зависимость и нуждаются в милости и в помощи. И в этих церквях наши братья и сестры тоже совершают работу, производят работу, чтобы привести души ко спасению и чтобы эти цепи греха были расторгнуты. Они трудятся среди этих попавших в зависимость мужчин и женщин. И вот там, в этих центрах, звучит радио МВ, помогая этим мужчинам и женщинам познавать благость и милость Божию и возрастать духовно, чтобы, выйдя оттуда, они могли образовывать свои семьи, чтобы они могли нести благую весть тем, кто так же, как они, погибает в зависимостях, чтобы многие мамы и папы могли услышать радостную весть, что их сын получил свободу, прощение и спасение. Также существует U-Turn Ministry, которое служит в разных странах. Существует библейское обучение для того, чтобы Слово Божие познавалось, изучалось и распространялось. Также хочу сказать, что Радио МВИ существует уже 20 лет, и у нас 4 канала вещания — славянский, английский, испанский и немецкий. Также есть приложение Smart TV, приемники цифровые, которые вы можете приобрести. В некоторых местах стоят FM-антенны. У нас есть музыкальный канал, детский канал, каналы чтения Библии, Ветхого, Нового Завета. Да будет имя Господа благословенно, и каждый из вас может выбрать то, что на данный момент вы желаете слушать и назидать свою душу. Напоминаю, что у нас осталось 23 минуты в этом часовом блоке, 23 минуты, и мы ждем ваших звонков. Мы очень близко к цели, братья и сестры. Осталось совсем чуть-чуть. И Божья милость, великая Божья милость, она над нами. Производите работы, говорит Господь, ибо я с вами. Господь с нами. Он располагает ваши сердца к жертвенности. Я благодарю каждого, кто уже пожертвовал, кто уже позвонил нам, кто уже внес свою лепту. Да будет имя Господне благословенно. Напоминаю вновь номера телефонов, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. А также онлайн radiomv.com. Очень много различных методов пожертвования. PayPal, Zelle, банковский перевод из Европы. Вы также можете выслать чек или money order по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь, да укрепит вас Господь. Пожертвовать можете любым удобным для вас способом. Один раз, сделав одноразовое пожертвование, сумму, которую располагает вас Господь. Или же можете жертвовать каждый месяц определенную сумму, доступную вашему бюджету, например, $20, и подписаться на целый год, жертвуя $20 каждый месяц, или же 40, или 50, 75, сколько позволяет вам вас, ваш бюджет. И помним, что то, что Господь дает нам силы, здоровье, способности трудиться, это милость Божье. Не все имеют такое благословение в своей жизни. Благодарим Господа, что Он дает нам эту возможность трудиться и служить тем, кто в трудных обстоятельствах жизни. Для этого у нас существует Агапе 3, такая платформа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, там, где люди желают слушать радио, но не могут, и братья наши, размышляя и молясь, спрашивали у Господа, как мы можем помочь этим людям, чтобы они могли слушать благую весть Евангелия, укрепляться в вере, чтобы они были безопасны и защищены. И Господь даровал это желание, возможности и мудрости сделать эту платформу Агапе 3. Также у нас существует журнал «Мир вашему дому» с 2022 года. В этом журнале мы стараемся собирать мудрые изречения, духовные размышления и христианские статьи, материалы для всей семьи, для тех, кто еще не разучился и не забыл, как читать. Я понимаю, что, живя в цифровом мире, мы больше переходим на онлайн. Чтение аудиокниг, слушание аудиокниг, чтение в аудио, в цифровом формате, слушая проповеди. Но есть люди, которые еще не разучились и любят читать Слово Божие просто вот так в журнале и размышлять. И поэтому мы еще продолжаем выпускать этот журнал. Насколько позволит нам Господь. Братья и сестры,

Напоминаю номер телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. Звоните, братья и сестры, мы ждем ваших звонков. Чем быстрее мы достигнем цели, тем быстрее радио вернется в нормальный, обычный рабочий режим, и вы вновь сможете слушать ваши любимые передачи. А сейчас я хочу также сказать, что вы можете пожертвовать онлайн, выйдя на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом. Говорите о радиослужении в церкви. Говорите людям, которые еще, быть может, не слышали, что есть такое радио. Говорите, благословляйте, молитесь за нас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, а мы будем молиться за вас. Будем носить бремена друг друга и поддерживать друг друга. Да благословит нас Господь. Еще раз читаю место Писания, и мы пойдем на паузу. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь. И производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь. Самое ценное, что Господь с нами. Будем производить работы. И через короткую паузу я вновь буду с вами.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Дорогие друзья, вновь с вами я и желаю поделиться Словом Божьим. Мы продолжим чтение. А прежде чем мы продолжим чтение, напомню, что у нас в эфире марафон. Это марафон по сбору средств на следующий календарный год, 2027. Вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. Наши линии открыты, наши сестры ждут ваших звонков. Мы ждем вашего отклика. Осталось 12 минут и 20 секунд в этом часовом поясе, в этом часовом блоке, и этот час уйдет в вечность. И то, что было в нем пожертвовано, тоже уйдет в вечность. Память о том, что в этом часе кто-то послужил Господу своей лептой, благословив служение радио МВ. Да благословит вас Господь! Кто еще не жертвовал, можете позвонить нам или же выйти онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Братья и сестры, прошу вас об одном. Не жертвуйте через кэш-ап, потому что он не работает. К сожалению, я понимаю, что для многих это самая удобная платформа, но, к сожалению, он не работает, и ваши транзакции не могут проходить. Выберите любую другую — PayPal, Zelle, Google App, Google Pay, Apple Pay. Также вы можете выслать чек, пожертвовать и сделать банковский перевод из Европы. Вы можете пожертвовать любой доступной вам суммой. Это одноразовое пожертвование или же стать соработником вместе с нами на Ниве Господней, жертвуя каждый месяц доступную вам сумму 20, 40, 60, 90, 100, сколько кому располагает бюджет. Да благословит вас Господь! Мы ждем ваших звоночков и продолжим наше чтение. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Иерей! Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь». И продолжим дальше. И здесь написано: «И Дух мой пребывает среди вас». Не бойтесь. Братья и сестры, быть может, кто-то сегодня в страхе. Я знаю, что сейчас нас слушают из разных стран. В странах, где сейчас идут войны, где гибнут люди, где жены в страхе за своих мужей. Слово Божие говорит: «Дух мой с тобою, Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Так говорит Господь: не бойтесь, мы поддерживаем вас молитвами, мы молимся о вас, чтобы Господь хранил вас, да будет Божья ограда над вами, не бойтесь, ибо Дух Господень среди вас. И дальше Господь дает такие слова обетования: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Братья и сестры, кто, быть может, сегодня не имеет в своем сердце мира. Обращайтесь к Господу, и Он даст вам свой божественный мир. Он пошлет вам благодать, и ваше сердце будет сокрыто в нем. Удалится страх, придет Божий мир и покой, ибо мы дети Божьи, мы под Его покровом. Хочу напомнить, что у нас остается 8 минут и 42 секунды, и мы в прямом эфире. Этот час уйдет в вечность, мы с вами вступим в новый 62-й час. И то, что было пожертвовано в этом часу, также останется там в вечности, тем неветшающим пожертвованием, тем долларом, который послужил для того, чтобы многие люди сегодня познали любовь, заботу Небесного Отца. Вы можете пожертвовать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. Благодарим тех, кто уже принял участие, и мы очень близко к нашей цели. Да даст Господь каждому расположение, чтобы все наши часы сегодня были закрыты, мы в минусе 2473 доллара за все это время, и нам нужно еще 15 765 долларов. Братья и сестры, давайте будем откликаться, чтобы у нас не было минусов, чтобы мы могли покрыть предыдущие минусы и набрать нашу цель, наш гол и вступить в новый календарный год, неся весь спасение тем душам, которые нуждаются в нас. Как вы слышали, что этот марафон на нужды и бюджетные расходы текущего года 2027. Расходы не маленькие. Число слушателей растет, умножается. Умножаются расходы по обеспечению. Умножаются расходы электроэнергии. Умножаются расходы на всякие технические обслуживания. Братья и сестры, мы можем это сделать, если каждый из нас откликнется и внесет свою маленькую лепту в дело распространения Евангелия по всей земле. Напоминаю еще раз, что вы можете пожертвовать любую удобную для вас сумму. Пусть вас не смущает, если вы отправите пожертвование в 10 долларов. Быть может, кто-то думает, что мои 10 долларов могут изменить. Но эта лепта велика в глазах Божьих. Он знает сердце каждого человека. Он есть наше благословение. И Он учитывает каждую лепту, как бедная вдова, которая положила все свое дневное пропитание. Он сказал, она положила больше всех. Да благословит Господь принимать участие в этом служении. Принимайте, становитесь в ряды наших соработников, и мы вместе будем распространять Божие Слово по всей земле. Да благословит Господь! Еще раз напомню вам место Писания. «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Сегодня очень многие поражены страхом. Очень многие сражены страхом, что будет завтра, потому что мир шатается, земля шатается, как пьяная. Но мы знаем, что мы под покровом Божьих крыл. А сейчас я хочу зачитать небольшое свидетельство, которое поступило на радио. Живу здесь много лет. Работала на трех работах. В школе, в аэропорту и по ходу за постарше людьми. И вот на последней работе у меня была африканская женщина. Очень порядочная. Ей было тогда 84 года. Мне нужно было возить ее туда, куда ей нужно было. Однажды садимся мы в машину, и она говорит мне, «Включи, пожалуйста, ту передачу, которая была вчера». А я говорю ей, «Как? Ты же не знаешь мой язык?» А она мне отвечает, «Я не знаю, но сердце мое знает, чувствует и любит». После этого, когда я включала, наблюдала за ней, как она с большой жаждой слушала полезные христианские передачи. Спасибо вам, дорогие друзья! Да благословит вас Господь! Слава Господу! Слава Господу, что Господь вот так нас объединяет, и действительно, даже не зная языка, мы можем сердцем чувствовать, что это Господь говорит к нашему сердцу, потому что когда уста наполнены благодатью Духа Святого, даже не понимая речи, приходит умиротворение и мир Божий. И еще одно свидетельство. Сестра Оля поделилась свидетельством о милости Господа через радио. «В моей жизни были сильные переживания. Было тяжело, была духовная борьба. Я была на кухне, когда голос внутри сказал мне: „Включи радио“. Я так и сделала. В это время по радио я услышала проповедь, в которой были ответы на мои переживания. У меня сразу потекли слезы, и я поняла, что Господь рядом. Он знает. Он знает все. Я благодарю Господа и команду Радио МВ. Труд, который вы совершаете, это труд от Господа. Через служение Радио МВ Господь совершает свою работу и спасает души человеческие для Царства Божия. Благословляем вас и молимся за вас. Благодарим вас, братья и сестры, которые прислали свои отзывы. Читая эти отзывы, просто плачет сердце. Действительно, Дух Божий наполняет, и текут слезы, потому что ты понимаешь, как благ Господь. Однажды кто-то принес весь спасение для нас, для наших родителей. Кто-то пожертвовал своим временем, пришел и засвидетельствовал нам, нашим родителям. И мы вошли, и мы, быть может, родились в христианских семьях. Мы не знали, что такое мир. Мы познали любовь Божию с детства. Кто-то пришел с мира, но каждому из нас было донесено это слово. И еще одно свидетельство. Все начиналось очень просто. Лишь лампа на столе и ноутбук. Но у людей горело сердце для Иисуса. Хотелось сделать хоть всего чуть-чуть. Хотелось вам делиться Словом Божьим. Хотелось что-то рассказать нам о Христе. И вы смогли нам рассказали об Иисусе, и вы, и мы теперь все спасены. Хотя работа очень еще много, пусть Слово Божие в каждый дом придет. А я вам благодарна, братья и сестры, что Слово Бога слышать я могу. Благодарю вас, сестричка Оленька. Прекрасный стих. Слава Господу! Благодарю вас, братья и сестры. И у нас осталось всего 2 минутки в этом часовом блоке. И я хочу поблагодарить тех, кто принял участие. И сейчас мы пойдем на паузу. И перед тем, как мы уйдем на паузу, я объявлю телефон, по которому вы сможете позвонить. Номер телефона 425-296-78-29. И также онлайн radiomv.com. Напоминаем только, что Cash App не работает. Братья и сестры, Cash App не работает. Любая другая платформа. Да благословит вас Господь. Встретимся в новом часовом блоке.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

Друзья, мир Божий вам, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения, поддержав нас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы хотели всех поблагодарить, кто принимал участие на протяжении, друзья, этих дней на марафоне, поддерживая, друзья, служение в следующий год, в 2027 год. Мы благодарны Богу, друзья, за Его верность, которую Он проявляет через вас. Это искренняя благодарность от нас, от радиосотрудников, и за вашу, друзья, щедрость, внимательность, что вы обращаете внимание и принимаете участие. С Божьей помощью, друзья, мы уже собрали 119 735 долларов. И нам, друзья, еще осталось 15 765 долларов. Слава нашему Богу, друзья! Слава нашему Богу! Наш Господь жив! Он использует, друзья, вас, которые вы отзываетесь, поддерживайте. И вот у нас, друзья, мы эту сумму, как мы уже объясняли, каждый час имеет сумму, которую нам нужно набрать. Это уже 62-й час в эфире. Друзья, 62-й час мы в эфире, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. И вот в этом 62-м часу у нас остается 51 минута, и нам нужно 1903 доллара. $1903. Это если, друзья, 4 человека позвонят и станут участниками служения по $50 в месяц, по $50 в месяц, 4 человека смогут помочь закрыть этот час и ближе двигаться, друзья, к цели, которую мы уже почти достигли. Слава нашему Богу! Друзья, очень приятно видеть, как вы отзываетесь, как вы жертвуете, как вы становитесь частью служения. На протяжении 20 лет, друзья, каждый год Радио МВ имеет марафон. И каждый год, друзья, мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году. И Господь выходит вновь и показывает свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И мы видим, друзья, что сегодня мы уже достигли 88% от общей суммы, которой нам надо. Уже 88% достигнули, друзья, от общей суммы, которой нам надо. Слава нашему Господу! И да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу, друзья, внимательность, что вы относите и благословляете это служение. Хотел бы объявить номер, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и присоединиться к нам в этом часу, который нам не хватает, $1903, и, друзья, вы сможете позвонить и уже принять участие. Слава Богу, друзья, Вадим принял участие, благословит Бог вас, Вадим, за ваше участие, что вы приняли и стали частью этого служения. Вы благословили через онлайн. Да благословит вас Господь, Вадим, что вы приняли участие. И у нас уже, друзья, осталось $1853. Хотели бы напомнить, что вы сможете, друзья, поучаствовать, зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там нажать можно пожертвовать через карточку, которую можно использовать Apple Pay, Google Pay. Можно пожертвовать через PayPal. Можно пожертвовать, друзья, через Zelle. И хотели бы подметить, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Имейте в виду, что если вы хотели пожертвовать Cash App на данный момент не работает.

всякую вашу нужду. Пусть Бог восполнит, друзья, всякую вашу нужду. Это такое пожелание. И, друзья, к нам подсоединилась в этом часу еще Надя. Сестра Надя приняла участие, и слава нашему Господу, уже два человека, друзья, приняли участие в этом часу, и нам еще осталось 1753 в этом часовом блоке. Уже двое человек приняли участие, которые поддержали этот час, чтобы и этот час был в эфире в следующем году. Телефон номер, напоминаю, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Приятно видеть, друзья, что вы щедры и внимательны. Откликайтесь. И смотрите, мы уже 88% достигли нашей цели. 88% достигли нашей цели. Вот этот часовой блок, который у нас есть, друзья, остается в нем 46 минут. И в этом 46 минут, друзья, нам нужно собрать 1753. Если мы, друзья, чем быстрее соберем эту последнюю общую сумму, тем быстрее мы можем вернуться, друзья, к регулярному вещанию. Если у вас есть, друзья, возможность, может быть, использовать, как благословить радио, списать таксу, может быть, свое private business. Если вы работаете сами на себя и хотели бы списать в конце года, чтобы использовать как tax deductible, вы можете это сделать. И в конце года вы получите от нас письмо, знак благодарности, сколько вы пожертвовали, чтобы вы могли списать на таксу. Если вы работаете сами на себя, друзья, вы можете поиспользоваться таким благословением. Любую финансовую, друзья, поддержку, которую вы сможете поддержать. Сколько вас располагает личный вас или семейный бюджет? Да благословит Господь, Надя, Вадим, да благословит вас за участие в этом часу. До цели этого часа нам осталось 1753. Друзья, 1753 – это если, друзья, 6 человек по $25 в месяц встанут и начнут участвовать, то, друзья, эта сумма может быть покрыта. Или 3 человека по $50 в месяц. А может быть, просто вы хотите пожертвовать одноразово, вы можете, друзья, это сделать. Напоминаем вам, что радиослужение является некоммерческой организацией, и все передачи, которые вы слышите, они являются без рекламы. Без рекламы. Потому что обычно, друзья, когда идет вещание, скажем, вы смотрите на YouTube видео, да, вы увидите, там есть, проигрываются рекламы пару каждых минут, и вот так и оплачиваются каналы, да. А на радио, друзья, мы в эфире не крутим рекламы, потому что от начала, как мы начали радиослужение, мы положились так на Господа, что мы не будем крутить рекламы, а будем сугубо открыты с радиослушателями, чтобы они могли поддерживать, чтобы круглые сутки радио было вещалось без реклам, без продажи времени, чтобы Слово Божие сеялась по всему лицу земли. Напоминаю, куда вы можете позвонить и стать частью этого марафона на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и сотрудники у телефонов. Друзья, наши линии открыты, и сотрудники у телефонов. У нас остается 44 минуты в этом часовом блоке, и еще нам осталось 1753 в этом часовом блоке, друзья. И напоминаем, друзья, что нас слушают, друзья, очень много стран, 136 стран. И самое, где много нас слушают славян, с каких стран, я вам объявлю, друзья. Это 10 самых, где популярны или самое много, откуда нас слушают радиослушатели. Я объявлю просто для вас, чтобы немножко понять, когда вы жертвуете на это служение, что вы делаете? Вы делаете, чтобы ваши финансы, они давали Слово Божие всем вот этим 136 стран. И вот 10 стран, которые назову, где самое много слушают славян. Вот смотрите, первая страна — это Америка, где самое много

слушает. Говоря за Америку, друзья, знаете ли вы, что в Америке СНА слушает с каждого штата. Вот мы посмотрели по статистике, с каждого штата нас слушает. И вот просто удивительно, где только не живет славянский народ. И вот первый штат, это первая страна, это Америка, где самое много слушает. Вторая страна, где нас самое много слушает, это Украина. Третья, это будет Германия. Четвертая, это Россия. Пятая страна, где самое много слушает, это Канада. Шестая – это Беларусь, седьмая – это Молдова, восьмая – это Бельгия, Польша – девятая и Эстония – это десятая. Вот эти страны, где самое много нас, откуда слушает славян, это из этих, друзья, стран. Представьте себе, друзья, когда вы принимаете участие этого служения, становитесь частью этого служения, что происходит? Начинают ваши финансы, друзья, они трудятся в этих странах, как будто как бы вы трудились там. Вы становитесь, друзья, так сказать, миссионером в интернете. Ваши финансы, они начинают трудиться, как те миссионеры, которые на Ниве Божией трудятся по интернету, вещая Слово Божие в тех странах круглосуточно. И вот, друзья, в этом часовом блоке у нас уже двое человек, которые приняли участие. Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, Надя. Да благословит вас Господь Вадим. Хотел бы благословить так. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Друзья, мы поистину благодарим Бога за вас и поистину мы молимся за вас регулярно. Телефон номер, который я хотел бы объявить, куда вы могли бы позвонить и стать частью этого служения, который нам еще не достает в этом часовом блоке, $1753. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. Я повторяю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы говорим о поддержке на 2027 год. Помните, что многие, друзья, рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И объявляю номер, куда вы могли бы позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и как можно пожертвовать онлайн? Хотел бы объявить. Пожертвовать онлайн – это можно зайти на radiomv.com. radiomv.com, друзья. И там, когда вы зайдете, вы увидите, какими способами вы можете принять участие. Есть Zelle, друзья, есть PayPal, есть Google Pay, Apple Pay, это когда вы жертвуете карточкой, можно пожертвовать там одноразово, или, друзья, можно пожертвовать уже, если вы хотите стать частью каждый месяц, вы это сможете сделать онлайн. У нас остается 39 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1753, $1753 уже, слава Богу, приняли два человека участие в этом часовом блоке. Это Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, приняли участие. И объявляем, друзья, координаты, как вы можете позвонить и стать частью служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Слава нашему Господу! Друзья, мы еще один человек подключился. Сестра Анна, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа. Уже три человека. Анна подключилась. И, друзья, нам осталось $1703 в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность и отзывчивость. Хотели бы благословить вас за, друзья, вашу отзывчивость, что вы отзываетесь, что вы жертвуете,
Мы благодарим Бога за вас, друзья. И напоминаю, что это прямой эфир, идет финансовая поддержка на 2027 год. На 2027 год. Помните, что Радио Ви является просто сугубо существует благодаря от радиослушателей, которые жертвуют, которые выходят навстречу. И вот как сестра Анна, как сестра Надежда и как Вадим приняли участие и стали частью этого часа, благословляя радио на 2027 год. Это, друзья, является большим благословением и большой поддержкой в 2027 год. 37 минут остается в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1703. $1703 осталось. Наши линии открыты, друзья. Я объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. И мы участвуем сейчас в марафоне. Слава нашему Господу, друзья. Мы уже достигли $120,335. Слава нашему Господу. Нам еще осталось $15,165. И уже каждый час мы разбили по сумме, да, сколько нужно. И уже осталось нам 36 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1300, друзья. $1300. Наталья, да благословит вас Господь. Четвертый человек подключился. Вот видите как, друзья, каждый доллар по доллару, и мы достигаем. Вот четвертый человек подключился. Наталья, Анна, Надежда, Надя, Вадим подключились в этом часовом блоке. И уже осталось, слава нашему Господу, в этом часовом блоке остается 36 минут. И за 36 минут, друзья, до цели нам нужно еще 1303 доллара для этого часа собрать. Для этого часа осталось $1303. Наши линии открыты. Вы сможете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. Линии открыты. И наши сотрудники, друзья, у телефонов. Наши сотрудники у телефонов. Мы говорим, вы можете пожертвовать одноразово или стать каждым месяцем участником этого служения. Как вас располагает лично или семейный бюджет. Если, друзья, чтобы покрыть эту $1303, которое осталось нам набрать за 35 минут, могут сделать 3 человека по $50 в месяц, и эта сумма перекроется. По $50 в месяц, и эта сумма перекроется. Напоминаем вам, друзья, что уже, слава Богу, приняли 4 участника в этом уже часу, и у нас остается еще 34 минуты, и нам нужно $1303. $1303. Если вы желаете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать, потому что я вижу, что многим удобно жертвовать онлайн, напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать там способ, как вам удобно пожертвовать. Я вижу, что люди жертвуют через Zelle, люди жертвуют через PayPal и люди жертвуют своей карточкой. Если вам удобно пожертвовать, друзья, Apple Pay или Google Pay, вы нажмите на «Пожертвовать карточкой», и там будет такой для вас вариант. Напоминаем, друзья, что это марафон уже мы 62 часа в эфире. 62 часа в эфире. Говорим, что это поддержка на 2027 год, текущие расходы радиослужения. Чтобы радиослужение могло быть в следующем году в эфире. Чтобы радиослужение могло быть в следующем году в эфире. Из-за этого, друзья, мы объявляем и говорим вам, чтобы принять это участие. Уже многие братья и сестры приняли участие, и от общей суммы нам, друзья, уже осталось, чтобы закончить этот марафон, $15,165. Слава нашему Господу, друзья. Может быть, кто-то желает, друзья, пожертвовать и перекрыть эту общую сумму, вот это $15,165. Может быть, вы хотите от своего бизнеса в знак, как списать таксу,
позвонить и пожертвовать, друзья, чтобы перекрыть общую сумму. Вы это можете сделать. И помните, что радио MV это является non-profit station, да, где вы можете списывать в конце года. И имейте в виду, слава нашему Господу, друзья, смотрите, Ольга подключилась к нам сейчас. Уже 5 человек в этом часовом блоке подключилась. Мы уже, друзья, осталось нам 1203 доллара уже осталось в этом часовом блоке. 32 минуты, и нам нужно 1203 доллара в этом часовом блоке. Напоминаем, что каждый часовой блок, он имеет свою финансовую сумму, которую нам надо перекрыть. И вот уже 4 человека подвязалось. Мы уже собрали 700 долларов. И нам надо еще в этом за полчаса собрать 1203. 5 человек, которые подключились. Мы хотели бы благословить вас. Я назову по имени, кто подключился в этом часовом блоке. Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Подключились 5 человек, друзья, в этом часовом блоке. И они поддержали его. Нам еще нужно, друзья, 1203 в этом часовом блоке. Остается 31 минута. Если вы желаете, друзья, благословить этот часовой блок, чтобы его мы могли перекрыть, вы зайдите на radiomv.com, radiomv.com. Там можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через карточку вашу, через Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, что Cash App, друзья, на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, воспользуйтесь другим методом пожертвования. Друзья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Те, кто 5 человек, которые сейчас приняли участие в этом часовом блоке, мы хотели бы благословить вас. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, этого блока, чтобы нам перекрыть 1203 доллара, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. Хотел бы благословить вас, тех 5 участников, которые сейчас приняли Ольгу, Наталью, Анну, Надя и Вадим такими словами. А от нас всех сотрудников и всех соучастников, которые уже пожертвовали до вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, за вашу внимательность, что вы жертвуете, что вы выходите навстречу. Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Сейчас, друзья, мы послушаем псалом, чтобы дать вам время набрать на этот номер и пожертвовать. Нам осталось, друзья, в этом часовом блоке буквально 29 минут, и нам нужно 1203 доллара. Уже 5 человек, друзья, подключились в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! И нам еще нужно 1203 доллара. Номер 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья, а вы звоните или зайдите онлайн на radiomv.com и сделайте свой взнос финансовый. А мы ждем, друзья, ваших звонков 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, 425-296-78-29, телефон номер, куда вы можете позвонить и принять ваше участие. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где мы собираем финансовый бюджет на 2027 год. И в этом часовом блоке, друзья, у нас остается 22 минуты. И хотел бы пояснить, что значит часовой блок для тех, кто, может быть, кто только подключился и пытается понять, что здесь происходит. Что каждый год, друзья, мы собираем финансовую поддержку на следующий год, чтобы нам быть в эфире в 2027 году. Нам нужно было $135 500. И уже с Божьей помощью, слава Богу, мы уже собрали $120 435. И нам осталась общая сумма $15 065. Слава нашему Господу! И вот, друзья, общую сумму эту мы ее разбили на часы. И каждый час во время марафона мы объявляем сумму, которую на тот час нужно собрать. Это уже 62-й час, друзья. 62-й час, как мы в эфире говорим о марафоне. И вот в этом 62-м часу остается 21 минута, и 5 человек приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке, друзья, еще остается $1203, которые надо. $1203. Уже приняло участие 5 человек. Это сестра Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Позвонили, зашли онлайн и приняли участие, благословив это служение. Помните, друзья, что можно стать так. Ежемесячно подписаться на $25 или на $50 или на любую сумму, которую у вас располагает ваш личный или семейный бюджет. Или вы, друзья, сможете пожертвовать одноразово, как вам угодно. Друзья, напоминаем, что можно сделать это через онлайн, это зайти на radio.me.com, пожертвовать через зал, пожертвовать через PayPal, или, друзья, можно пожертвовать вашей карточкой, или Apple Pay, или Google Pay. Объявляю, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Если вы хотели пожертвовать Cash App, напоминаем, что, друзья, Cash App не работает. И хотел бы вас благословить, друзья, такими словами. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Пусть Бог восполнит, друзья, вашу всякую нужду. Ольга, Наталья, Анна, Надя, Вадим, те, кто сейчас приняли участие и стали соработником служения Радио Ви в этом часовом блоке. Друзья, у нас остается буквально 19 минут, и нам еще нужно $1203. $1203, друзья. Вы можете зайти онлайн на radiomv.com и принять участие, как вам располагает, как вы желаете это сделать. Или, если вам проще, будет позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники, друзья, они у телефонов. Ждут ваших звонков. Сейчас, друзья, у нас здесь на студии 4 часа и 41 минута. Это в Техасе, Нью-Браунфолс. В Сиэтле сейчас на часах, друзья, это получается 2 часа и 41 минута. В Нью-Йорке это уже 5 часов и 41 минута. И в каждом штате, как я говорил, слушают нас братья и сестры. И молимся мы, друзья, чтобы мы могли все вместе подвязаться и благословить, чтобы мы могли закрыть этот сбор, чтобы нам в конце покрыть этот 15 тысяч, который у нас осталось, $65. Но мы это делаем по часу, чтобы было легче, друзья, делать вам, чтобы легче понимать, чтобы легче было вести
этот марафон, то у нас осталось 18 минут, и нам, друзья, необходимо $1203. 17 минут, нам надо $1203. Это можно так, друзья, если сейчас 3 человека позовут, откликнутся или зайдут онлайн и станут по $50 в месяц, станут участниками каждый месяц по $50, то 3 человека смогут перекрыть, друзья, перекрыть этот марафон. Напоминаем, друзья, что это идет прямой эфир, где вы можете принять участие, и с Божьей помощью, друзья, мы сможем быть с вами в 2027 году. В 2027 году в эфире. Знаете, что интересно? Хотел бы сказать вам свидетельство, что каждый год Бог проявляет свою верность через вас. Почему? Потому что каждый год мы, когда выходим в эфир, говорим на следующий год, мы всегда думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И что интересно, мы видим, каждым году Господь выходит и благословляет. Потому что Радио МВ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВ, друзья, не продает время. И Радио МВ сугубо полагается на Господа, который проявляет свою верность через вас, дорогой радиослушатель, который Бог проявляет верность через вас, дорогой радиослушатель. И вот, друзья, у нас остается буквально 16 минут, и нам, друзья, не хватает $1203. $1203. Телефон номер открытый 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Как вы знаете, что Радио МВ, друзья, вещается более чем 136 стран. Недавно мы получили одно свидетельство с Колумбии. Страна Колумбия – это в латинском мире. И семья там славян, они туда переехали жить. И они говорят, мы слушаем Радио МВ в этой чужой стране. Для нас делается уютно и приятно, что мы слышим знакомый голос, где мы слышали в своей стране. И Радио МВ питает их там духовно, в Колумбии. Другая семья тоже написала нам, говорили так, что они переезжали из штата в штат и сейчас переехали в другую страну. Говорит, и в каждом переезде с нами, говорит, был верный друг. Это Радио МВ. Знакомый голос и знакомые передачи делали тот или иной переезд очень, говорит, спокойным и приятным. Что, говорит, как будто с нами переезжала вся наша семья. А, знаете, очень приятно, друзья, что радиослужение может питать духовно. Братьев и сестер здесь, в Америке, в Колумбии, в Аргентине, в Парагвае, Уругвае, друзья, и всему миру, где нас сейчас слушают. Из-за этого каждый год, когда мы делаем марафон, мы поощряем вас, друзья, стать частью этого служения, чтобы мы могли и в следующем году вещать без рекламы. Знаете, когда вот вы смотрите на YouTube видео, потом идет реклама, да? Вот каждая реклама, когда вы смотрите видео на YouTube, эта реклама проплачивает те каналы, чтобы они были вещались. Вот Радио МВ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВ сугубо надеется на Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогие слушатели. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Телефон номер наш, друзья, я уже повторил. Ждем ваших звоночков. И сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу. Дадим вам зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать вам удобный способ пожертвовать через Zelle. Можно пожертвовать через PayPal, через Apple Pay, Google Pay или любую вашу карточку, которую вы желаете. Можно, друзья, там подписаться ежемесячным, чтобы быть участником на Радио МВ финансово или одноразово, как вам удобно. Напоминаем, друзья, что в этом
часовом блоке нам осталось. Друзья, буквально 13 минут. Я объявляю номер и послушаем псалом. Потом после псалма, друзья, я вам объясню, расскажу, кто уже принял участие. И мы благословим их вместе. Напоминаю, друзья, если вы еще не стали частью и не благословили радиослужение, чтобы в следующем году мы были в эфире, это можно сделать прямо сейчас, во время этой песни. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. Это прямой эфир. И наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +25 296 78 29. Друзья, остается 5 секунд этого часового блока, и слава нашему Господу, друзья, вы отозвались во время музыкальной паузы. И Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Это братья и сестры. 7 человек помогли закрыть этот часовой блок. Слава нашему Господу. Да благословит, друзья, всех вас Господь. Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, и пожелание вам, пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Друзья, это часовой блок Бог благословил, и вы отозвались. А теперь у нас, друзья, на часах у нас 5 часов вечера в Техасе, в Нью-Браунфолс, 5 часов вечера. В Сиэтле 3 часа дня. В Нью-Йорке 6 часов вечера. Друзья, и у нас теперь новые цели, новый час, где теперь нам, друзья, нужно в этом новом часовом блоке набрать $1,789. $1,789 в этом часовом блоке. И слава нашему Господу, друзья, мы уже ближе и ближе к цели. 89% мы собрали от общей суммы. Послушайте, друзья, 89% от общей суммы. Слава нашему Господу. Только осталось, друзья, вся общая сумма осталась 13 855. 13 855. Бог, Он верен, Господь, который проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель. Просто видно, как Господь использует, друзья, вас, и вы выходите навстречу. Мы уже собрали $121,645 за эти, друзья, дни. За эти 63 часа, которые мы в эфире с понедельника до сегодняшнего дня, мы уже 63 часа в эфире, которые говорим о марафоне поддержки в следующий год, в 2027 год. Почему мы это делаем, друзья? Потому что Радио МВ не имеет рекламы, и мы сугубо надеемся на добровольное пожертвование слушателей радио. Мы не продаем время и не ставим рекламы. Друзья, если вы смотрели на YouTube когда-нибудь видео, вы видали, как там через каждые 5 минут, через какое-то время ставится реклама, и эти рекламы оплачивают те или иные каналы. Радио МВ не имеет рекламы, и сугубо, чтобы мы были в эфире, мы полагаемся на Господа, который проявляет верность вам, дорогие, через вас, дорогие слушатели. И вот в этом часовом блоке, который по-нашему этот час остался 57 минут, в эти 57 минут нам надо собрать $1,789. $1,789 – это если три человека, друзья, позвонят и станут частью служения Радио МВ, то три человека по $50 в месяц смогут перекрыть этот час. Каждый час имеет свою сумму. Мы взяли эту общую сумму, которую нам нужно на год, на 2027, которой нам не хватало, 135 500, которой нам не хватало, мы ее разделили на эти дни с понедельника по пятницу и разделили на часы. Из-за этого каждый час имеет свой номер. Из-за этого мы называем каждый час, сколько осталось времени и сколько нужно собрать, чтобы нам достичь до общей цели, друзья. И вот в этом часовом блоке у нас остается 56 минут, и слава нашему Господу, прошлый час, друзья, вы отозвались и поддержали. 7 человек поддержали прошлый час, и прошлый час, друзья, он закрытый с Божьей помощью и с вашей отзывчивостью и щедростью. Сейчас у нас остается 55 минут, и этих 55 минут, друзья, нам нужно $1,789. Чтобы пожертвовать, можно позвонить на номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это прямой эфир. Наши линии сейчас открыты, сотрудники у телефонов, и вы можете позвонить и принять свое участие в служении или одноразово, или, друзья, подписаться, стать, друзья, участником каждого месяца служений Радио МВ. Напоминаем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Мы уже, слава Господу, ближе к цели. Слава нашему Господу. Друзья, мы ближе к цели. И каждый доллар, каждый звонок, каждая онлайн-жертва, которая есть, донейшн приходит онлайн. Друзья, мы двигаемся ближе к цели. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, за вашу щедрость и за вашу, друзья, поддержку. Напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год, который, друзья, мы делаем каждый год, благословляя, готовимся, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Мы уже так делаем 20 лет. Друзья, послушайте, мы делаем 20 лет, каждый год марафон, и каждый год мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И знаете, говорим мы вам откровенно и смотрим, потому что мы не знаем, соберем ли эту сумму, которая нам нужна на следующий год или нет. Но скажу вам правду, друзья, последние вот эти, за эти 20 лет, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И вот у нас остается 53 минуты в этом часовом блоке. В этом часовом блоке 53 минуты, и нам нужно $1,789. $1,789. И, друзья, извиняюсь, горло сильно это. Попил воды немножко. Друзья, остается у нас буквально 53 минуты, и нам осталось, слава нашему Господу, сестра Татьяна. Татьяна, да благословит вас Господь, приняла участие. Татьяна стала одна из первых в этом часу блоке, которая приняла участие по PayPal. Слава нашему Господу. Татьяна в этом часу приняла участие. И, друзья, остается 52 минуты, и уже нам нужно $1,489. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать, который вам удобный способ пожертвовать. Вот сестра Татьяна, она пожертвовала через PayPal. Вы можете пожертвовать, друзья, через PayPal, через Zelle, через вашу карточку или через Apple Pay или Google Pay, как вам удобно. Напоминаю, что Cash App, друзья, не работает на данный момент. Cash App, он не работает, так что воспользуйтесь другим методом пожертвования, пожалуйста. И да благословит вас Господь, сестра Таня, за ваш вклад, что вы в этот час вложили свою финансовую помощь, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Хотел бы прочитать стих, друзья, который в этот час из Библии, чтобы мы могли благословляться стихом из Слова Божьего. Объявляю номер прежде, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники наши, друзья, у телефона. Вы можете в это время зайти онлайн, друзья, и принять участие. Читаю стих из Библии, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Пожелание вам, сестра Таня, которая приняла только сейчас участие, пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Сестра Таня, мы желаем вам Божьего благословения, пожелание такое от всех радиосотрудников и от всех соучастников, кто принял уже участие перед вами. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и вы можете принять участие, благословить этот час, чтобы этот час, друзья, был перекрытым, чтобы мы могли, друзья, с вами в следующем году быть в эфире, чтобы радио MV могло вещаться круглые сутки. И как вы знаете, что радио MV вещается более чем 136 стран, на четырех языках. Это английский, испанский, немецкий и, друзья, русско-украинский язык. Мы говорим славянский, да? И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие, принимаете, друзья, влаживайте ваши средства. И уже у нас 49 минут остается в этом часовом блоке. И уже первый человек, сестра Таня, пожертвовала через PayPal, приняла участие. И нам остается, друзья, $1,489. Это если два человека примут решение, друзья, пойти с нами на 2027 год по $100 в месяц, то два человека смогут спокойно перекрыть эту сумму. Или, друзья, три человека по $50 в месяц смогут перекрыть эту сумму. А если вы хотите одноразово, друзья, Вы, конечно, это можете делать любую сумму. Мы говорим, каждый доллар, он имеет, друзья, большое благословение для общей суммы, чтобы мы закрыли общую сумму, которую нам надо, и были в эфире. Вот 48 минут, друзья, остается, и нам еще нужно $1489. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Буквально 5 минут, чтобы, друзья, оформить звонок, и вы сможете стать участником на Ниве Господней через, друзья, поддерживание.

друзья, улыбки друг другу в передаче «Встречи друзей по заявкам». А сегодня стоит вызов для нас. Сегодня стоит вопрос к нам. Пойдем ли мы в 2027 год, поддержим ли мы этот час? И вот сестра Таня, первая, кто отозвалась в этом часу, сказала: «Да, я поддержу и пойду. Я стану соучастником и благословлю этот час». И, друзья, нам еще остается 46 минут, и нам нужно $1489 в этом часу. $1489 в этом часу. И вы можете принять, друзья, участие, позвонить по телефону номера 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что жертвы на радиослужение вы в конце года сможете списать на таксу, особенно если у вас вы self-employed или на себя работаете и хотели бы поиспользоваться благословением списать таксу. А в конце года вы можете, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы хотите от своего бизнеса, что в конце года могли списать таксу, вы получите письмо, то сейчас остается 46 минут, друзья, и нам не хватает $1489. $1489 нам не хватает в этом часовом блоке. И первый человек, сестра Таня, уже приняла в этом блоке участие. Напоминаю, что можно позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите онлайн на radiomv.com. radiomv.com. И там можно принять участие через PayPal, Zelle, через банковскую карточку или Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, друзья, что Cash App не работает. Если вы желали поучаствовать через Cash App раньше, то напоминаем, что он не работает. Пожалуйста, вы поиспользуйтесь другой методом пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Людмила, да благословит вас Господь. Людмила, Таня, да благословит вас Господь. Людмила подвязалась, второй человек, друзья, который отозвался и поддержал нас. Второй человек, который сказал: «Нам не безразлично, мы хотим, чтобы было вещание». Это было пожертвование онлайн. Людмила, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Друзья, и смотрите, нам осталось 44 минуты, и нам осталось $989. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Хочу вас, Людмила, Татьяна, благословить словами, друзья, из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Хотел бы благословить словами от Радио МВ и всех сотрудников, и всех соучастников, которые были перед вами, словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю опять. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь, что вы благословили этот час, который у нас остается 43 минуты, и нам нужно $989 осталось. Слава нашему Господу! 989 нам осталось в этом часовом блоке. И, друзья, мы движемся с каждым долларом ближе и ближе к цели. Объявляю номер, и мы во время пения будем, друзья, ждать ваши звонки. Или зайдите на radiomv.com и примите, друзья, свое участие, пожертвовав на этот час. Остается 42 минуты, я объявляю номер, и мы слушаем псалом, и потом вернемся назад. Уже два человека приняли в этом часу участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, по милости Господней, верим в Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогой радиослушатель. Ждем вашего звонка во время пения.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, это прямой эфир, мы проводим марафон и напоминаем вам, друзья, что остается 38 минут в этом часовом блоке. 38 минут в этом часовом блоке, и нам осталось уже, слава нашему Богу, $989. Уже двое участников приняли, двое участников поддержали этот час. У нас еще остается 37 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам еще нужно $989. И хотел бы объявить, друзья, как вы можете пожертвовать онлайн, потому что я смотрю, многим сейчас удобно почему-то делать, но слава Богу, онлайн через PayPal, через Zelle. Если вам проще, друзья, зайти на radiomv.com, выбрать способ, как вам удобнее пожертвовать через Zelle или PayPal, или вашу карточку, вы сможете это сделать на radiomv.com. Уже двое человек приняли, друзья, участие. Людмила и Татьяна приняли участие. Двое человек, и нам еще, друзья, осталось только 989 в этом часовом блоке. Слава Господу за Людмилу, слава Господу за Татьяну, которые зашли онлайн и приняли участие в этом часовом блоке. Напоминаем, друзья, что осталось $989. Это если, друзья, два человека по $50 в месяц подпишутся, то это перекроется сумма. Если два человека по $50 в месяц подпишутся, перекроется эта сумма. Или если вы хотите пожертвовать одноразово любую сумму, которую вы располагаете, или ваш семейный бюджет, вы можете это сделать. Или позвонить по нашему телефону, или зайти на наш веб-сайт. Я телефон объявлю. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефона. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И напоминаем, друзья, что кто-то в прошлом году благословил этот час, кто-то в прошлом году позвонил, кто-то в прошлом году зашел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году этот час был в эфире. И как я уже говорил, друзья, мы уже 63-й час, когда мы ведем марафон, уже 63 часов, друзья, мы в эфире говорим о поддержке радио МВ на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, мы собрали 90% от нашей суммы, которой нам надо было общей. От 135 тысяч, друзья, и $500 нам нужно, осталось 13 тысяч. Мы уже осталось 13 тысяч, друзья, представьте, мы уже собрали 122 499. Слава нашему Господу. 90% достигнуто до общей цели. Слава нашему Господу. Пока я вам рассказывал, нам другая сестра подключилась. Что-то интересно. В прошлом часу были все сестры и один брат. А в этом часу сейчас все сестры лидируют. А вот смотрите, все сестры ведут. Вот в этом часовом блоке три сестры. Сейчас мы только говорил, сестра Алла подключилась. Третья. Татьяна была первая, Людмила вторая и Алла третья. Слава нашему Господу. 34 минуты остается. И осталось $935 уже. Смотрите, $935. Слава нашему Господу. Друзья, мы уже 63 часа ведем благотворительный марафон. Поддержка на 2027 год. И как вы слышали уже в объявлении, я говорил, что Радио МВ не имеет рекламы. Что это значит? Когда вы смотрите на YouTube видео, включаете, да, смотрите видео, там выходят рекламы. Каждый раз, когда вы просматриваете что-то, эти рекламы, они помогают проплачивать тем или иным каналам. Радио МВИ, друзья, не имеет эти рекламы, из-за этого мы сугубо полагаемся на Божию верность, которую Он проявляет через вас, дорогой слушатель. Чтобы мы могли проплачивать счета, чтобы мы могли, друзья, вещать круглосуточно, оплачивая все расходы и билы, чтобы мы могли, друзья, вещать без рекламы, чтобы вы могли слушать круглые сутки чистое Слово Божие, из-за этого раз в год мы предоставляем такую привилегию для радиослушателей. Друзья, что делать? Для радиослушателей принимать участие, благословляя следующий год, быть в эфире, поддерживая финансово. Когда вы становитесь частью этого служения, когда вы пожертвуете свои финансы, друзья, вы становитесь соучастником служения Радио МВИ, соработником на Ниве Божией. Уже 20 лет, друзья, 20 лет радио вещает в интернете. Радио, друзья, вещает в интернете 20 лет, более чем 136 стран. И в каждом штате нас слушают, друзья, братья и сестры в Америке, в каждом штате, в 50 штатах слушают нас. И вот 32 минуты осталось в этом часовом блоке, и, слава Богу, уже 3 человека поучаствовали, и нам еще, друзья, осталось в этом часовом блоке 935. Каждый часовой блок, он имеет сумму, которую мы разбили, чтобы сделать нам проще вести этот марафон, чтобы нам можно понимать, что мы делаем и как делаем, и повещать вам, чтобы было проще. И вот, друзья, это 63-й час, как мы уже с вами в эфире, говорим, что это благотворительный марафон, и призываем вас стать частью, участником служения Радио МВИ, поддержав следующий год, 2027 год, и мы достигли 90% от общей цели. Слава нашему Господу! И вам, братья и сестры, большое благословение хотим пожелать от всех, друзья, радиосотрудников и от всех участников. Алла, Людмила, Татьяна и все братья и сестры, которые перед ними жертвуют и каждый месяц жертвуют, каждый год, хотели бы пожелать вам слова такие. Притчи, 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. А теперь пожелания от нас, радиосотрудников, вам, друзья, всех тех, кто стал соучастником и поддерживает Радио МВИ на протяжении года, кто сегодня подписался, кто вообще участвует финансово, хотим благословить вас такими словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, остается 30 минут, и нам еще нужно $935. $935. Уже приняли 3 сестры в этом часе. И Алла, Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часу. И нам осталось, друзья, $935 в этом часу. $935 в этом часу. Хотелось бы, друзья, объявить вам номер, куда вы могли позвонить. Это radiomv.com. Это веб-сайт, где вы можете использовать Zelle, Cash App. Кстати, Cash App он у нас не работает на данный момент. Так что, если вы хотите использовать, то используйте Zelle или PayPal, или кредитную карточку. Apple Pay работает и Google Pay. Cash App на данный момент не работает. А телефон номер я сейчас объявлю. Это 425-296-78-29. Если вы хотите позвонить через 5 минут, это у вас возьмет 5 минут, друзья, примерно оформить телефонный звоночек на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши друзья, братья и сестры, они у телефонов ждут ваших звонков. До цели этого часа нам осталось $935. И у нас 29 минут, друзья. 29 минут, и уже 3 сестры приняли участие в этом часовом блоке. И вот нам нужно еще $935 в этом часовом блоке, друзья. Объявляю номер, и мы послушаем сейчас псалом. И вы можете позвонить и принять участие, или зайти на radiomv.com и выбрать вам любой удобный способ для вас пожертвовать на radiomv.com. А позвонить на номер можно 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, может быть, вы могли бы позвонить своим друзьям и со своими друзьями вместе стать частью этого служения, благословить и перекрыть вот эти, которые у нас есть, открытые, друзья, счета. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы слушаем псалом и вернемся к вам.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и это время, где мы участвуем как братья и сестры, поддерживаем радио MV на 2027 год. Напоминаю, что это поддерживаем на радио MV на 2027 год. И телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А помните, друзья, что это благотворительный марафон, и многие на нас рассчитывают, что мы будем в 2027 году в эфире, а мы рассчитываем, друзья, на вашу поддержку и вашу отзывчивость. И это мы видим, друзья, как вы уже это делаете, принимаете. И да благословит вас Господь, те, кто это сделал, друзья, мы благодарим Бога. И на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет Господь выходит навстречу через вас. Господь выходит навстречу через вас. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу, друзья, что Бог благословляет, друзья, вас, и вы благословляете радиослужение. И вот у нас остается 20 минут в этом часовом блоке. У нас остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. И вы, друзья, принимаете участие. И уже, смотрите, я сейчас дам статистику, апдейт. Уже 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. 5 человек. Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Слава нашему Богу. Друзья, Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Приняли, друзья... Друзья уже приняли участие. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и вашу щедрость. Хотели бы благословить вас такими словами. Остается 19 минут, и нам нужно осталось $685. Друзья, $685 остается буквально в этом часовом блоке, 19 минут, и нам нужно $685. Но я хотел бы благословить вот этих 5 участников, которые приняли участие в этом часовом блоке, такими словами из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. Хотели бы благословить вас, друзья, словами благословения от радиосотрудников. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, помните, что многие братья и сестры получают благословение, вещание, радиопрограммы круглые сутки по интернету более чем 136 стран. И благодаря братьям и сестрам, кто принимал участие в прошлом году, мы в эфире в этом году. Потому что кто-то в прошлом году взял это время и принял участие, чтобы в следующем году мы были в эфире без всяких перерывов, без всяких реклам. И с радостью могу вам сказать, друзья, что на протяжении 20 лет Радио МВ не ставило рекламы, не продавало время, потому что от начала мы поставили такую, может быть, цель, что Радио МВ не будет продавать время и не будет ставить рекламы, но будет полагаться сугубо на Бога, который Бог проявляет свою верность через радио слушателей. И вы уже на протяжении 20 лет, друзья, благословляете каждый год, чтобы мы в следующем году были в эфире. Представьте, друзья, ваша верность, она видна. И вот уже остается у нас буквально 17 минут, друзья, 17 минут, и нас остается $685 осталось в этом часовом блоке. Это 63-й час в эфире. Друзья, мы 63-й час в эфире. Собираем финансовую поддержку на 2027 год. Это 63-й час.
этого финансовой поддержки, которую мы собираем на 2027 год. От общей суммы, которой нам не хватало на 2027 год, нам не хватало 135 тысяч, 500 нам не хватало на следующий год. Слава Господу, мы собрали 90% этой суммы. 90%. Нам осталось 12 751 доллар. 12 751 доллар. И как мы сделали, друзья? Мы разбили каждый час на эти блоки, и каждый час есть своя сумма. И вот в этом часу мы уже, друзья, собрали 1104 доллара, и нам осталось 685 долларов. 5 человек приняло участие. Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна. Друзья, если вы желаете стать частью этого служения, вы можете спокойно, друзья, сделать это одноразово или стать частью, участником радиослужения ежемесячно, как вам удобно, monthly, на каждый месяц. Можно по 50 долларов, по 25 долларов в месяц или одноразово, как вам располагает семейный бюджет. Хотел бы, друзья, вам напомнить, что это благотворительный марафон, и мы уже 63-й час в эфире, и у нас остается 15 минут, друзья, и нам осталось 685 долларов. 685 долларов, и благодаря Алекса, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна помогли, чтобы этот час уже стал 685 долларов. Они уже покрыли 1104 в этом часу. И мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли решение, не приняли участие, пожалуйста, сделайте так, чтобы в следующем году, друзья, в следующем году этот эфир был закрыт. Чтобы в следующем году, друзья, мы могли бы быть в эфире с вами, потому что кто-то позаботился в прошлом году. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон, и нам осталось 14 минут, и еще нужно 685 долларов, и 5 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, и благодарим всех вас за ваше внимательное, друзья, ответственность, что вы ответственно поступаете, звоните, становитесь частью, и мы видим, как Бог отвечает через вас, друзья, и решает это дело. Сейчас мы послушаем один псалом, дадим вам возможность зайти онлайн, пожертвовать, зайти онлайн на радио MV, на радио MV и сделать свое, друзья, свой вклад. Да благословит вас Господь, и позвоните на этот номер, если вам легче сделать по телефону, 425-296-78-29. 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. Это уже 63-й час, как мы уже с вами в эфире, где мы ведем прямую трансляцию «Марафон для поддержки 2027 года». 63-й час, друзья, и слава нашему Господу! 90% от общей суммы, которую нам нужно набрать, мы уже с вами набрали. Слава нашему Господу! Нам общая сумма осталась $12,751 уже. Слава нашему Господу! Общая сумма осталась $12,751. Слава нашему Господу! Друзья! И вот это часовой блок, и каждый часовой блок имеет свой номер. И вот в этом часовом блоке уже 5 человек приняли участие, 5 человек позвонили, 5 человек, друзья, зашли онлайн. А кто звонил, кто заходил онлайн, и уже мы собрали, друзья, за этот час $1104. Остается 5 минут, и нам осталось $685. Остается в этом часовом блоке. А здесь осталось 5 минут, друзья. 5 минут, и нам надо перекрыть вот этих $685, чтобы нам не идти в минус. Так что призываем вас позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вам легче пожертвовать онлайн, зайти, а онлайн вас возьмет примерно 2 минуты сделать пожертвование, это зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и вы можете принять, друзья, участие. Павло, да благословит вас Господь, друзья, 6 человек уже приняло участие, 7 человек приняло участие, друзья, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна приняли участие, слава нашему Богу, 7 человек приняли участие, 4 минуты остается, и нам еще осталось $585 в этом часовом блоке, $485, слава Богу, Кейт поучаствовала, Кейт, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна поучаствовали, 8 человек, и осталось осталось $485 осталось в этом часовом блоке. У нас осталось 4 минуты, друзья. Закроем ли мы или нет за эти 4 минуты эти $485? $485. И осталось в этом часовом блоке 4 минуты. Надеемся, чтобы нам не нести в минус следующий час. А $485 в номер 425, куда можно позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается буквально 4 минуты, друзья. 8 человек уже приняло в этом часу уже участие. И нам осталось $485, и осталось 4 минуты, чтобы мы не пошли в минус следующий час. Это 63-й час, как мы в эфире, прямой трансляции, которую ведем в поддержку Радио Ви на 2027 год. И вот осталось 3 минуты, друзья, 3 минуты и $485. Можно зайти на radiomv.com, radiomv.com и пожертвовать, друзья, можно карточкой, если у вас есть Apple Pay, нажмите на credit card, и там уже увидите Apple Pay, там есть Google Pay, можно карточкой, можно через Zelle и можно через PayPal. Cash App на данный момент не работает, so do not use Cash App. Cash App не работает, то, пожалуйста, имейте в виду. Остается 3 минуты, друзья, и нам не хватает $485 в этом часовом блоке. 2 минуты, и этот час закончится, друзья. Хотелось бы, чтобы нам не нести этот минус в следующий час. Друзья, хотелось бы, чтобы этот минус мы не несли в следующий час. $485 осталось в этом, и 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, поблагодарить всех вас, кто приняли, друзья, кто приняли участие. Кто приняли уже участие, хотим вас благословить таким стихом из Библии, где говорится, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастье. Смотрите их пожелания от сотрудников Радио МВ. Катя, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна, которые приняли участие в этом часовом блоке. Пожелаем вам такие слова. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас будут верные друзья и главный друг Иисус Христос». Друзья, 41 секунда осталась. Слава нашему Богу. И мы закрыли час. Друзья, закрыли час. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия была 9-й человек. Слава нашему Богу, друзья. Мы закрыли час. Мы не пойдем в минус в следующий час. 25 секунд осталось. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия, хотел пожелать вам. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Слава нашему Богу, друзья. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. И уже вернемся в новом часу, где у нас будут стоять новые вызовы. И слушаем, друзья, сейчас псалом. И с вами встретимся через пару минут.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Друзья, объявляю номер. Это идет у нас прямой эфир марафон. И хотел бы поблагодарить Господа за Его верность, который Бог проявляет через вас, дорогие слушатели. И прошлый час, слава нашему Господу, мы его закрыли, друзья. Прошлый час, друзья, мы его закрыли. Лилия, Катя, Марина, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна и Майкл в прошлом часу помогли, чтобы этот час, тот прошлый час был закрытый. Слава нашему Господу, друзья! И мы еще и ближе уже к цели, уже ближе к цели нашего полного марафона. И Господь использует вас, как братьев и сестер, которые поддерживают это служение уже на протяжении долгие годы. Напоминаем вам, друзья, что это начался новый час, и в этом уже часу у нас 52 минуты, и нам нужно во время 52 минуты собрать $2116. $2116, друзья, у нас такой стоит вызов перед нами до цели этого часа. $2116. Для нас вызов стоит, друзья, 50 минут, чтобы набрать эту сумму. Друзья, это можно сделать так, если два человека сейчас отзовутся по $100 в месяц, которые могут себе позволить по $100 в месяц, то два человека смогут этот вызов перекрыть полностью, который у нас есть 2116. Или, друзья, можно, чтобы 4 человека по $50 в месяц. 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, перекрыть этот вызов, который стоит перед нами в этом часовом блоке. 51 минута, друзья, и у нас с вами открытые возможности. И кто будет из первых, кто станет частью благословением этого часа, который перекроет этот час, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться круглые сутки без рекламы. Напоминаю вам, что радио существует уже 20 лет, друзья, на славянском языке, на английском, на немецком и испанском. Друзья, я только сейчас разговаривал с одним из наших братом, и он сказал, что многие знают славянский канал Радио МВИ, мало кто знает английский. И мы, знаете, говорим, правда это так, и хотели бы напомнить вам, дорогие родители, бабушки, мамы, папы, говорите, что радио существует и на английском языке, оно вещается. У кого есть Smart TV, мы, друзья, имеем application на Smart TV, могут смотреть, слушать. Мы имеем приложение, приемники такие покупайте, друзья, давайте своим детям. У нас вещается на английском, испанском, немецком и славянских языках. Помните, что цель радиослужения, чтобы сделать благовествие доступно тем семьям, которые еще, может быть, друзья, имеет, может, микс, а уже такой микс в семье, то помните, друзья, что когда жертвы на радио МВ, вы делаете радио МВ способным вещаться на этих языках. Да? Да благословит вас Господь. Мы только пропустили звоночек. Хотели бы, друзья, вам, чтобы вы могли перезвонить на номер 425-296-78-29. На этот номер 425-296-78-29. Брат Александр, мы пропустили ваш звонок. Перезвоните на номер 425-296-78-29. И линии наши открыты, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы этот у нас час был перекрыт в 2027 год, то, пожалуйста, наберите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава нашему Господу, друзья! В этом часу первый человек подключился. И да благословит вас Господь, Светлана. Светлана, да благословит вас Господь за ваше участие. Уже нам осталось, друзья, 48 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1,916. $1,916. Слава нашему Господу. Сестра Светлана подключилась. И сестра Светлана, хотели бы вас мы благословить стихом из Библии, который написано это в Евреям 13 глава 8 стих. Смотрите, и там написано так. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Благословение для вас, сестра Светлана, кто приняла участие в этом часу. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой.

91%, друзья, мы достигли для общей суммы, которая нам надо. Нам уже, друзья, осталось совсем мало. В большой картине, друзья, осталось совсем мало. Осталось 11 851 доллар. 251 доллар. Кто-то стал сейчас только поддержку. Надежда, надежда. Второй человек в этом часу. Слава нашему Господу. Друзья, надежда. Да благословит вас Господь. Светлана, Надежда стали в этом часу поддержкой. И уже осталось, друзья, в этом часу 1316 долларов. 1316 долларов. А в этом часу осталось, друзья, слава нашему Господу. 45 минут у нас остается в этом часовом блоке. И, друзья, это 64-й час, как мы уже с вами в эфире, в прямой трансляции собираем финансовую поддержку на 2027 год. Напоминаем вам, друзья, что это прямая трансляция, и вы можете принять участие, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно принять, друзья, участие, пожертвовать онлайн, зайти на Radio MV, на radiomv.com, и там можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, а можно пожертвовать, друзья, извиняюсь, Cash App, кстати, у нас он сейчас не работает, так что не жертвуйте через Cash App, а можно пожертвовать через PayPal, Apple Pay, Google Pay, вашей карточкой или Zelle, как мы уже говорим. А Cash App на данный момент не работает, так что, пожалуйста, друзья, не используйте Cash App. Напоминаем, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники, наши друзья у телефонов ждут ваших звонков. Напоминаю, что, друзья, этому часу остается 44 минуты, и нам нужна была общая сумма в этом часовом блоке 2116, и слава нашему Господу, 800 долларов мы уже собрали. Две сестры в этом часовом блоке, они поддержали этот час, и уже нам осталось 1316 долларов собрать в течение 43 минуты. В течение 43 минуты нам осталось 1316 долларов. Друзья, да благословит Господь сестру Надежду, Светлану, которые приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году в это время вышел навстречу и поддержали этот час, чтобы на протяжении 2026 года, этого года, мы могли слышать вещание. Вот так, друзья, работает Радио МВ. Каждый год мы имеем марафон, и каждый год, друзья, мы полагаемся на Божию верность и любовь, на Божию, друзья, верность, которую Он проявляет через вас, которую Он проявляет через вас. Напоминаем, телефон 425-296-78-29. Наши линии открыты. Прямой эфир, друзья. Вы слышите мой голос. Это уже 64-й час. 64-й час, как мы уже в эфире делаем марафон на 2027 год. На 2027 год. И уже три человека, слава нашему Богу, три человека подключились в этом часовом блоке. Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь. И уже осталось нам, друзья, 42 минуты в этом часовом блоке. И нам нужно 1116 уже. Слава нашему Господу, друзья. 1116 осталось. Слава нашему Господу, друзья. Алла, Надежда, Светлана, хотел бы пожелать вам стих из Библии. Евреям 13 глава 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И хотел бы пожелать вам такие слова благодарности.

благословение, пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, будут меняться времена, сезоны жизни, ситуации будут слаживаться, но помните, что неизменный Христос останется вашей опорой навсегда. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа и поддержали этот час. Друзья, остается 41 минута, и у нас остается $1116, которые нужно пополнить в течение 41 минуты. Сейчас я хотел бы послушать псалом вместе с вами и дать вам возможность зайти онлайн на radiomv.com, radiomv.com и принять участие. Или если вам легче, позвонить на телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, примите свою часть в этом часу.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио MV.
1: Телефон номер я объявляю, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нас только сейчас посещал один друг, он раньше жил в Массачусетс, а сегодня уже живет в Техасе, он пришел посетить нас. Его отец слушает радио в Массачусетсе часто. И он пришел, посетил нас, так вдохновил. Знаете, приятно, когда братья и сестры посещают, потому что ты сидишь сам в комнате, говоришь в микрофон, никого не видишь. А здесь пришел человек улыбающий, знаете, слава Богу, пообщались немножко на этой паузе. И теперь мы, друзья, с вами в эфире. Напоминаем, что осталось 32 минуты. 32 минуты в этом часовом блоке. И слава нашему Господу! Три человека – Алла, Надежда и Светлана – поучаствовали в этом часовом блоке и уже перекрыли $1000, и нам осталось в этом часовом блоке $1116. Друзья, в этом часовом блоке 32 минуты и осталось $1116. Призываем вас, друзья, если вы еще не приняли участие, чтобы помочь нам в 2027 год пойти, чтобы мы могли бы быть в эфире, чтобы благословение Божие, которое получают многие братья и сестры, смогли, друзья, получать и в 2027 году. Кто-то в прошлом году, в 2025, позаботился о 2026 году, друзья. Кто-то позвонил, кто-то пошел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году мы могли слышать Слово Господне, чтобы вещание радио было круглосуточно. И да благословит Господь, друзья, Алла, Надежда, Светлана, те, кто приняли уже участие. И, друзья, еще есть возможность принять участие в этом часовом блоке. Остается буквально 31 минута, и нам не хватает 1116 долларов. Можно сделать так: если два человека подпишутся на 2027 год, друзья, на под $50 в месяц, два человека по $50 в месяц, сможем перекрыть, друзья, эту сумму, которая нам нужна. Или, друзья, если вы желаете пожертвовать любую сумму, которая вас устраивает, друзья, любую сумму, которая вас устраивает, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, друзья, за вашу отзывчивость, за ваше благословение. Напоминаю, номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы сказать, что можно пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com. И там есть у нас способ пожертвовать через Zelle. Это Zelle, это info@radiomv.com. Там есть информация. Если зайдете на radiomv.com, там есть информация. И есть, друзья, способ пожертвовать через PayPal. И есть возможность, друзья, пожертвовать через карточку, любую банковскую, или Apple Pay, или Google Pay. Обратите внимание, что Cash App на данный момент не работает, то, пожалуйста, не используйте Cash App. Хотел бы объявить телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и три человека уже приняли участие в этом часовом блоке. Алла, Светлана, Надежда, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часовом блоке, друзья. И нам еще остается 29 минут, и нам нужно $1116, друзья. Это можно, если один человек сейчас позвонит и станет ежемесячным участником на протяжении года по $50 в месяц, друзья, перекроют эту сумму. Или, друзья, любую сумму, которую располагает вас Бог одноразово. Хотел бы напомнить вам, друзья, что это 64-й час прямого эфира. 64-й час прямого эфира, где мы с вами говорим о поддержке на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость, что вы продолжаете быть с нами. И уже мы достигли 92% от общей суммы. Почти 92%. Другими словами, друзья, нам от общей суммы осталось 11 051 доллар. Слава нашему Господу! Осталось 11 051 доллар от общей суммы. Мы уже собрали 124 449 долларов. Слава нашему Господу! И вот эта общая сумма, мы ее разделили на часы, друзья, и каждый час имеет сумму. И вот в этом часовом блоке уже остается 27 минут, и нам не хватает 1116 долларов. Уже три сестры поучаствовала. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Бог. Они поучаствовали, друзья, и осталось нам 1116 долларов в этом часовом блоке, чтобы его закрыть. 27 минут, друзья, я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Пойдем мы на музыкальную паузу, дадим вам возможности, друзья, позвонить или дадим вам возможности зайти онлайн на radio.mv.com и принять участие. У нас 27 минут, и, друзья, нам нужно вашу отзывчивость, чтобы мы могли перекрыть 1116 долларов в течение 26 минут. Объявляю номер 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а дадим вам возможность, друзья, стать частью этого часа и благословить его в 2027 год.

Друзья, слава нашему Господу, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать участником. Сейчас только кто-то звонил, и ваш звонок прервался. Мы бы хотели напомнить вам, друзья, вы можете перезвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 21 минута в этом часовом блоке. Это 64-й час прямого эфира, который мы уже собираем финансовую поддержку на 2027 год. 64-й час, друзья, прямого эфира. И хотел бы, друзья, вам сказать слава нашему Господу. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали 1150 долларов. Слава нашему Господу. 5 человек отозвались в этом часовом блоке. И нам еще осталось 966 долларов в этом часовом блоке, друзья. В этом часовом блоке остается 20 минут. И нам осталось 966 долларов. Хотел бы поблагодарить, когда было пение, Светлана, отозвалась Наталья, Алла, Надежда и Светлана. Две Светланы, Надежда, Алла и Наталья. Благословит вас Господь, друзья, что вы отозвались и стали частью этого часа, где вы делаете этот час возможным быть в эфире. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от радиосотрудников. Стих из Библии. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава, 8 стих. А теперь пожелание от нас, всех сотрудников, вам. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, Светлана, Наталья, Алла, Надежда. Светлана, у вас в жизни будут различные минуты в жизни. И пусть Господь в эти все различные времена и сезоны вашей жизни остается для вас неизменным, крепким и сильным другом, который может вам всегда помочь. Объявляю номер, куда вы можете позвонить, друзья, стать частью этого часа, благословить этот час, чтобы он, этот час, друзья, был закрытым. И осталось нам в этом часу 18 минут. И нам необходимо 850 долларов осталось. Слава нашему Господу. 850 долларов. 6 человек подключилось. Виталий, брат Виталий. Слава Богу. 5 сестер и 6-й, это брат Виталий подключился. Виталий, Светлана, Наталья и Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь. И 7-я. Любовь подключилась. Слава Богу, друзья, сестра. Любовь подключилась, друзья, в этот час. Уже 7 человек подключилось. И нам осталось, друзья, уже 750 долларов. И 18 минут остается. И уже осталось 750 долларов в этом часовом блоке. Друзья, вы очень щедрый и очень отзывчивый. Жив Господь, друзья, жив Господь. Хотел бы Любовь, Виталий, Светлана, хотел бы вас всех, Наталья, Алла, Надежда, благословить тем пожеланием, которое мы благословляем на каждый час каждого участника. И вот в этом часу уже 7 человек, которые приняли, и мы хотели вас благословить стихом из Библии «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава, 8 стих. И благословение от радиосотрудников. Слова такие. «Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда». Дорогие участники, которые вы приняли уже 7 человек участия, да благословит вас Господь, что вы отзывчиво помогаете нам быть в 2027 году в эфире. Напоминаем, что это благотворительный марафон, друзья, остается буквально 17 минут, и нам еще нужно 750 долларов в этом часу.
750 долларов в течение 17 минут нам нужно собрать. $750, друзья. Да благословит вас Господь за участие, друзья, за ваше внимание. Если сейчас 3 человека, друзья, позвонят и пожертвуют по $25 в месяц, станут на протяжении года, 3 человека по $25 на протяжении года, эту сумму можно перекрыть, друзья. Или любую сумму, которую располагает ваш личный или семейный бюджет. Напоминаю, телефон, номер, куда вы можете сейчас позвонить. Остается 16 минут, и нам еще не хватает $750. Уже 7 человек подвязались к этому часу, чтобы этот час был в эфире в следующем году. И 15 минут, друзья, остается, я объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете позвонить, друзья, принять участие, или, если вам проще, зайти на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, то вы можете, друзья, пожертвовать там через Zelle, через PayPal, через Apple Pay, через Google или вашей карточкой. Только примечание, что Cash App, друзья, не работает. То если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает. Используйте другую вид пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. Это прямой эфир. И мы объявляем вам, друзья, что мы уже 64-й час в эфире. 64-й час в эфире, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год, друзья, потому что радиослужение является некоммерческой организацией, и у нас, друзья, нету рекламы в прямом эфире. У нас нету рекламы, друзья, на передачах. То напоминаем вам, друзья, мы ждем вашей активности. Остается 14 минут, и нам нужно $750. 14 минут, $750 еще нужно в этом часовом блоке. Сейчас мы послушаем один псалом, дадим вам возможность, друзья, позвонить, зайти онлайн и пожертвовать, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. 13 минут остается в этом часу, и нам не хватает $750. Объявляю номер, и мы слушаем псалом 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы слушаем псалом, или вы можете зайти на radiomv.com и принять там, друзья, свое участие. 13 минут, и нам не хватает $750 в этом часу. 13 минут, друзья, остается, и нам не хватает $750.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, напоминаем вам, что это благотворительный марафон, и слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, активность и ваше благословение. У нас остается буквально 8 минут в этом часовом блоке, 8 минут в 64-м часу. Нам остается 8 минут, друзья, и остается $198. $198, друзья, остается 8 минут. И уже поучаствовали 9 человек. Я объявлю имена. Во время пения объявления подключились новые братья и сестры. Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Эти 9 человек поучаствовали в этом часу. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! И хотел бы, друзья, напомнить, что остается нам 7 минут в этом часовом блоке, остается $198. $198, друзья. И хотел бы благословить Веру, Руслана, Любовь, Виталия, Светлану, Наталью, Аллу, Надежду и Светлану таким стихом из Библии, Евреям 13 глава 8 стих. А если вы хотите, друзья, позвонить и стать частью этого часа, который осталось 6 минут, чтобы закрыть $198, или зайдите на radiomv.com и сделайте там пожертвование, или позвоните на 425-296-7829 или зайдите на radiomv.com и пожертвуйте. Остается буквально 6 минут, и нам не хватает $198 в этом часовом блоке. А я хотел бы вас всех, друзья, которые сейчас приняли 9 человек участие в этом часовом блоке, благословить стихом из Библии. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. И благословением от радиосотрудников и всех братьев и сестер, которые приняли участие перед вами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $198. Остается 5 минут, друзья, и нам не хватает $195, чтобы нам не пойти, друзья, минус в следующий час. Телефон номер 425-296-7829. Телефон номер, объявляю, 425-296-7829. Остается буквально, друзья, 5 минут, и нам не хватает $198. А уже 9 человек приняли участие в этом часу. Вера, Руслан, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые приняли в этом часу, друзья, участие. И нам осталось $198, и осталось 4 минуты. 4 минуты, друзья, и нам надо перекрыть $198, чтобы не пойти в минус в следующий час. Можно зайти на radiomv.com и там выбрать удобный способ для вас пожертвования. вашу карточку или Apple Pay, или Google Pay, или, друзья, PayPal или Zelle, вы можете это сделать на radiomv.com. Radiomv.com и сделать, друзья, свое пожертвование. Нам остается буквально 4 минуты, друзья, и нам не хватает 198 долларов. Остается в 64-м часу, друзья, 3 минуты, и этот час кончится, друзья, и нам не хватает 198 долларов, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Слава нашему Господу, друзья, остается 48 долларов, 48 долларов. Виктор, да благословит вас Господь, Виктор, да благословит вас Господь. 10-й человек принял участие в этом часу. 10-й человек, Виктор, принял участие в этом часу. Остается 3 минуты, и нам необходимо 48 долларов, чтобы этот час можно закрыть без минуса. Зайти на radiomv.com, и там можно пожертвовать, как вам удобно, или позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Оксана, слава нашему Богу, друзья. Оксана, 11-й человек подключилась. Оксана, Виктор, слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Мы не пойдем в следующий час в минус. В следующий час у нас будет свой вызов. Но слава нашему Богу, что вы отзываетесь. Оксана, Виктор, Вера, хочу вас поздравить и благословить стихом из Библии, который мы уже только благословляли других участников. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. Дайте я вас поздравлю таким стихом. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Дмитрий, да благословит вас Господь. Дмитрий принял участие. 12 человек, братья и сестры, приняли участие в этом часу. 12 человек. Я зачитаю их имена и поблагодарим Бога за них, и я их благословлю еще раз. Дмитрий, Оксана, Виктор, Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. 12 человек, друзья, приняли участие в этом часовом блоке. Я хотел бы благословить всех вас, 12 участников, которые приняли в этом часу, Божьим благословением, ваши семьи, дома, личной жизни, ваши судьбы, чтобы они всегда были под оградой Божью. И хотели бы все сотрудники благословить вас такими словами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Благодарим Бога за вашу, друзья, отзывчивость, за вашу, друзья, жертву. И что вы видите и слышите и благословляете, чтобы следующий год, 2027, был в эфире. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость. Хотел бы сказать, что, друзья, когда мы вместе, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Когда мы вместе и едины, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Давайте, друзья, я объявлю номер, что у нас приходит новый час, новый вызов в часу. И потом мы, друзья, с вами послушаем псалом, чтобы могли немножко дать вам время позвонить во время псалма и стать участником в новом часу, принять участие, благословить следующий час, чтобы он был в эфире. Объявляю номер, и мы слушаем псалом. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Зайти на radiomv.com, radiomv.com, и можете принять, друзья, участие там, а выбрать ваш способ, который вам проще. А на данный момент, друзья, мы слушаем псалом и объявление и дадим вам возможность принять участие в этом уже новом часу, который предоставил свой новый вызов для нас. А мы, друзья, вместе молитвенно и жертвенно относимся к 425 296 78 20.